Музыкант, поэт и композитор Вячеслав Малежик родился в послевоенной Москве 17 февраля 1947 года в семье шофера и учительницы. Детство его не назовешь беззаботным, но Вячеслав учился в школе на отлично, а родители поддерживали его увлечение музыкой, проявившееся в раннем возрасте. Даже продали семейную гармонь-двухрядку и купили баян, когда мальчик поступил в музыкальную школу по классу этого инструмента. Надо сказать, что увлечение это было всеобъемлющим. Малежик с баяном не расставался и освоил его настолько хорошо, что во время летних каникул всегда брал инструмент с собой и даже умудрялся немного подзаработать, играя на деревенских свадьбах.

профессию, тем не менее Вячеслав выбрал обстоятельную и поступил в Московский институт инженеров транспорта, а закончив его, стал железнодорожным технологом и 2 года проработал по специальности. Однако отец музыканта неспроста ругал сына, еще студента, за его открывшееся всепоглощающее увлечение гитарой и грозился изрубить ее топором, как мешающую получению серьезных знаний. Тяга к музыке оказалась сильнее. В 1967 году Малежик с группой друзей создал ансамбль «Ребята». Он проработал недолго, но старт профессиональной карьеры был дан. Малежика заметили в музыкальной среде. В 1969-м он стал гитаристом и вокалистом группы «Мозаика», а через 5 лет вошел в состав популярного ансамбля «Веселые ребята». Затем, спустя еще 2 года, коллектива «Голубые гитары».

1977 по 1986 год Малежик был участником ансамбля «Пламя». Это был популярный, официально признанный коллектив, часто выступавший по центральному телевидению СССР. Ансамбль становился лауреатом фестиваля «Песня года». Их песни нравились публике и по сей день остаются в некоем золотом фонде отечественной эстрады. Достаточно вспомнить их названия: «Снег кружится», «У деревни Крюково», «За поворотом», «На дальней станции Сайду»,

0: любви!
1: Несмотря на очевидный успех в ансамбле, Малежик стремился реализовать себя как сольный исполнитель. Первый успех на этом пути ему в 1982 году принесла песня «200 лет», записанная вместе с ансамблем «Пламя». Первый полноценный сольный альбом Малежика появился на свет в 1984 году. Вячеслав создал свой собственный ансамбль, назвал его «Саквояж», и через год их пластинка «Кафе Саквояж» стала одной из самых популярных в Советском Союзе. Она разошлась тиражом около 2 миллионов экземпляров. Пик популярности «Саквояжа» пришелся на конец 80-х годов. Музыканты были нарасхват. –

0: премьерные
1: пакетиво.
2: Фриц был знаток.
3: Безухов ударился в богоискательство. Ну, как тогда было модно в то время, и он пришел к масонам. Он приходит к этому своему наставнику. Пьер Безухов захотел, я говорит, готов. Книжки какие-то читал, духовно-нравственные, назидатель. Правда, духовно-нравственные, не потому, как поджигать и взрывать. И вот он, наконец, созрел, и его Лабзин Елагин по-настоящему спрашивает, а какая твоя самая большая страсть? Кстати, ну кто вот помнит хоть чуть-чуть роман? Пьера Безухова спросить, какая у него настоящая страсть. Гуляет, играет в карты, очень много пьет, очень большая физическая сила. Помните, он там медведя отобрал у этого и водил его, и народ пугал. И вот он задумался, и читатель вместе с ним думает, что он скажет. И неожиданно для читателя, и Толстой это очень хорошо сделал, он говорит совсем не то, что ожидает читать женщин. Но он никогда не гулял. Никогда. Он никогда не развратничал. Но в целом-то там, под ворохом всех этих винопитий и прочее, лежит неутоленная, страшная, блудная страсть. А его отец, он этим и знаменит. По роману Безухов, старший. Вот он как раз и знаменит тем, собственно, есть незаконнорожденный сын. И тот, кто гулеванил по екатерининской эпохе направо и налево. И эту мысль потом Достоевский продолжит, когда будет братьев Карамазовых писать и описывать похождения старшего Федора Карамазова. Он на этом тоже заострит внимание, когда Иван Карамазов скажет Алёше, ты сильно-то не увлекайся, потому что ты тоже Карамазов. И кровь твоего отца и страсти отца в тебе тоже есть. Так вот, вот эту мысль, болезнь, по внешним проявлениям в Безухове такой болезни не видать. Но, честно посмотрев себя, он понял, что главное это страсть, вовсе не это все было, так скажем, цветочки, это была такая вот ретушь, а в глубине-то был страшно человек, способный к невиданному разврату. К невиданным. Просто это уходит, энергия в другое русло, но на самом-то деле он готов к другому. И вот так же с каждым человеком. Порой человек, даже сразу не догадаешься, человек вроде гневный и раздражительный, значит, думаешь, гордый. А он может быть и не гордый вовсе, он готов очень много потерпеть, и не, вовсе не гордый, его укори, он спокойно отнесется. Он может быть чрезвычайно тщеславный. Например, человек. А вот дальше у Лесничника, но мы не будем это читать, я это упущу, но мне эта тоже мысль очень нравится. Он говорит, что странную вещь, вот принято у нас, например, считать в церковной традиции, что человек нецеломудренный, но развратный, попросту говоря, человек, это человек невоздержан. То есть, ну вот так принято считать, то есть ты меньше ешь, меньше пей, меньше спи, и блудная страсть у тебя уляжется. Ну, вот так принято считать. А Иоанн Лесничник говорит, вовсе нет. Это там, в мире, такое бывает, да, что человек невоздержанный, он невоздержанный во всем. Говорит, это почти никогда не работает по отношению к людям, которые в церкви. Они, как правило, мучаются блудной страстью не потому, что невоздержаны, а потому, что тщеславны. Есть разница, как бороться со страстью. Если тебя мучают блудные помыслы, есть разница, как бороться. Ну, стал я меньше есть, ну, стал я меньше пить. А страсть все больше и больше. Почему? А потому что я этим и тщеславлюсь, что я больше, меньше ем и меньше сплю, и меньше воды пью. Не так, как прочие люди. И меня все хвалят. Ух, какой, а? Воздержание. И я думаю, что я страсть угашаю, а я на самом деле масло в огонь подливаю. А многие люди этого не знают, этих нюансов, этих особенностей, и мучаются порой, думая, что они не воздержаны, а они всего лишь тщеславны. И для них было бы искоренением этой страсти не воздержание от вина, а принятие поношений, то есть какие-нибудь там укорения, злословия, какие-нибудь конфузы, когда там на глазах у всего народа взял и там в лужу плюхнулся, например. Очень помогает. Понимаете? То есть лекарства разные, принципиально причем. Также и с гневом. И вот человек должен определить, понаблюдав за собой, насколько это возможно, чтобы как Безухов ответить, а что же на самом деле, вот я бы ответил, вот, какая страсть у меня самая страшная, самая большая. Видите, отцы еще со времен Ефрема Сирина говорят, у него есть образ такой Ефрема Сирина замечательный. Ведь вот мы приходим в церковь, да?

Сколько видим страстей в себе? Особенно если угораздило Игнатия Брянчанинова прочитать. Сколько страстей? Все. Нет, Игнатий Брянчанинов в этом смысле делает нас очень хорошо, только вот надо было, чтобы кто-то еще вдогонку к нему сказал, как с этим все делать. Вот поэтому к Игнатию Брянчанинову томик Ефрема Сирина я бы приложил в подарок. Человек приходит в отчаяние, кругом все грех, кругом я страстный, грехи, прям вот как орехи грызу. А с чего начать? Как бороться со всем вместе? Там придешь к батюшке, скажешь, ну как вот у меня и это. Он говорит, так что ж, молиться надо. А я ж опытный, я же Игнатия Брянчанинова прочитал. Я ему говорю, батюшка, так я как молиться начинаю, думаю, вот я уже святой. У меня тщеславие сразу растет. И молитва такая вот идет, прям сама прет. Это такое слово. Я молитва как раз. Я несколько раз слышал, я так сдерживаюсь, конечно, у меня отвержение. И молитва из меня просто прет. Прости, Господи. Вот. И человек, вот что вы ему скажете? Уже ничего. Молитва, вроде бы хороший совет, но понимаешь, что вот уже что-то неправильно. Он не сможет, он не понимает, о чем идет речь. А правильно молиться он не умеет. Его еще научить надо. Получается, не подходит. Ты говоришь, поститься. Говорит, так батюшка, я и пощусь. Я ем всего один раз. И очень мало. Но у меня опять-таки гордость мучает. Думаю, я-то смотрю, как вы, батюшка, живете. И уж простите меня, осуждаю вас. И человеку очень важно в этом смысле показать, что главное. Если он говорит, что все, что он делает, его надмевает, что в нем главное? Тщеславие. Ему все вот это надо запретить. Ему надо что-то другое делать. Помните, но вот это должны помнить, это не риторический вопрос. Помните, замечательно тоже в эту тему, приключения принца Флоризеля. Вот, как ни странно, тоже аскетическая вещь там есть. Там первая серия «Клуб самоубийц». Вот, ну там этот Олег Даль вступает с Донатасом Банионисом в клуб. Вот, там один должен убить другого человека, потому что все равно заказал себе самоубийство. И это все инсценируется как самоубийство, на самом деле это убийство. Ну и там случай один на глазах их происходит, когда вот этот человек, который захотел закончить жизнь самоубийством, его некий художник убивает. Помните, да, кто смотрел? И потом они этого Донатаса пытаются взять, закрывают клуб самоубийц, но Донатас, разумеется, куда-то там сбежал. Вот, его только в третьей серии поймали. Клетчатого. А дальше художник говорит, я теперь пойду в монастырь. Ну как, я убийство совершу? Он говорит, нет. И что ты будешь делать в монастыре? Ты иди в приют. И присылает в приют, ведь насколько мудро. Ведь дело не в том, что он убийство совершил. Он что получилось у него? Он в отчаяние пришел. Он рисует картины, которые никому не нужны. И он впал в отчаяние, что он никому не нужен. И это довело его до убийства. Не убийство в данном случае, он бы сроду его не сделал, просто его заставили обстоятельства. Он не убийца по натуре, что в монастыре делать? Он человек, который никому не нужен. И он страдает от того, что он никому не нужен. Он придет в монастыре, что он будет нужен кому-то? Это человек, который хочет быть нужным. В монастыре он также придет в отчаяние, что он никому не нужен. Вот чем он еще будет каяться-то? В чем он будет каяться? Он не молиться, не поститься не умеет. Он поймет, что его, он тоже никому не нужен. В конце концов, так же все повторится. А когда он придет в приют, он увидит, что он нужен этим людям. Нужен. Нужны его глаза, его руки, его ноги, его талант, его душа, в конце концов, нужна. И он избавится от отчаяния. А когда он поймет, что он нужен, все его душевные силы, они расцветут. Вот примерно так же должно рассматриваться душа человеческая, что ее может исцелить. Какое ей врачество дать, чтобы действительно было вот это исцеление, как с этим гипотетическим человеком, который чуть что сразу возносится, думает, что не такой, как все. Ему нужно куда-то идти туда, где он 100% будет получать укоризны. Ну тоже в какой-нибудь такой... Приют для очень-очень-очень таких вот слабых людей, которые нуждаются в помощи, но при этом неблагодарны. И он там будет постоянно получать какие-то замечания, укоризны, и чем возноситься, потому что сказать, что я, знаете, я горшки выношу за пожилыми людьми, как-то не похвастаешься, святым отцом себя не возомнишь. Вот это бы ему и помогло. Если бы он за послушание пошел в такую, он бы как раз бы в конце концов, его духовная жизнь наладилась. А мы ему говорим, знаешь, надо поститься и молиться.
А это ничего, кроме вреда, ему не приносит. Вот это все нужно научиться разбирать, научиться рассматривать, научиться видеть. И тогда, конечно, вот ошибок в нашей жизни будут меньше, в духовной. Но первичную вот эту обработку информации должен сделать сам человек. Сам. Он должен посмотреть, что у него на самом деле самое слабое. Где тонко, там и рвется. И попытаться, ну, хотя бы с помощью этих наших бесед, рассмотреть, вот все-таки, почему со мной вот именно так бывает. Почему я раздражаюсь? По этой причине или по той? И когда вы примерно определите, в чем ваша главная беда, тогда, конечно, можно ехать и к духовнику. Вы им можете уже конкретно сказать, вот меня мучает такая страсть, я не знаю, по какой причине со мной это происходит. У вас много других грехов, много. Но вот это самое страшное, она отталкивает вас от Бога, от Христа. А по поводу Ефрема Сирина не договорил, у него образ такой есть замечательный, очень вдохновляющий, что ли. Он говорит, вот все мы похожи на человека, который проснулся, спал, проснулся, и вдруг понимает, что у него огромный огород, в котором надо сжать огромное количество пшеницы. Он видит, что все соседи уже почти все сжали, а он ничего не успевает, у него полный огород. И есть такая, ну, все равно же я их не догоню. Они он уже пол огорода, другой там две трети сжал. Я их все равно не гоню, это физически невозможно. Скорее всего, до зимы я все равно сжать все не успею. Значит, какой смысл вообще? Пойду дальше спать. Но говорит, да, ты не успеешь. Но начав работать, сегодня сделай столько, сколько можешь. Завтра сделай сколько сможешь. Потом сделай сколько сможешь. И когда ты увидишь, что дело движется, у тебя появится стимул, мотив. Да, может, ты не успеешь, но ты будешь трудиться. А трудящийся достоин награды. Господь оценивает нас не по количеству сжатого урожая, а по усердию. Кто трудился, тот трудился. Кто не трудился, тот не трудился. Помните, да, притчу, это даже не притчу можно взять, а это слово Иоанна Златоуста на Пасху, как образец. И он говорит, начни работать хотя бы, хоть кусочек там, метр на метр, сожни за день. И потом еще столько же, и будет дело идти. Вот так же примерно и каждому человеку. Вот, не надо сразу ставить себе цель овладеть Иисусовой молитвой, как тот человек, который описывает свой опыт в откровенных рассказах странника своему духовному отцу. Вот. Мало того, что вы не сможете, вы еще и очень сильно отстанете от тех людей, которые делают что-нибудь другое. Не надо стремиться сразу перейти на сныть, вырыть себе какую-нибудь там пещерку где-нибудь в лесах и прятаться. Некоторые с этого начинали. Некоторые, скажем, Пелагея, Христа ради юродивая Дивеевская. Вот, ей там было 18-19 лет, она вырыла себе землянку и прожила в ней чуть не всю жизнь. Так вы обратите внимание, вот, это люди, которые были призваны Богом с детства. Их родители были чаще всего благочестивы. А если даже родители были неблагочестивы, то они сами с детства так возлюбили храм, что никакой грех к ним не прикасался. И они искали не о том, чтобы очиститься от грехов, а чтобы стать святыми. Поэтому выбирали особые подвиги. Нам это не пойдет, мы в этой землянке с ума сойдем или маньяком станем каким-нибудь, потому что страсти-то никуда не делись. Нам бесы будут являться и мучить нас будут. Это не тот способ. Вот надо уметь это рассуждение. И поэтому надо вот не ставить себе какие-то бесконечные, далекие, заоблачные цели, а поставить себе маленькую. Вот понаблюдать за собой неделю. Просто понаблюдать. Вот до следующего, скажем, до воскресенья, до исповеди, до какой-нибудь. Что я чаще всего, какая страсть, что я чаще всего делаю? Какая страсть меня больше всего мучает? Все понаблюдали, определили, как вам кажется. Дальше вторую неделю думаете, а почему я это делаю? Почему я осуждаю? Что меня влечет осуждать? Я же не хочу? Не хочу. Осуждаю? Осуждаю. Почему? Почему я всякий раз осуждаю? Или, например, как вот человек, скажем, мужчина, женатый, не может сдержаться, выйдет на улицу и пялится на всех женщин. Почему? Вот ты поймай этот момент, почему это происходит? Вот что тобой движет? Это вот прицел попала любая женщина, и сразу у тебя вожделение к ней. Или что-то это провоцирует? Как это? Ведь ты же этого не хочешь, мы про это говорим.
Ты не хочешь, почему это делается? Или ты, например, молиться, там, встаешь, и сразу у тебя сонливость. Ну, мы же обсуждали, 28 раз это уже. Стал человек на молитву, спать хочешь. Первый помысел какой? Устал. Ну, правильно, с работы пришел, устал, хорошо.

0: эфире «Радио Образ».
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день. Продолжим разговор о таинствах Русской Церкви. И сегодня пришло время поговорить о таинстве причащения. По-гречески это «евхаристия», переводится как «благодарение» и «дар». Это главное таинство Церкви. Но также еще «евхаристию» называют «святым причастием» или «вечерей Господней». Почему «благодарение»? Потому что Церковь благодарит Бога за всю историю спасения, за творение мира, за пришествие Христа, дар будущего Царства, за радость литургического собрания. Это благодарение охватывает прошлое и настоящее, и будущее. Епископ или священник от лица всей собравшейся общины благодарит за все, что мы знаем и чего не знаем, явные и неявные благодеяния, бывшие на нас».

0: Конечно, все верующие люди знают, что впервые Евхаристия была совершена на Тайной Вечере в Сионской горнице, когда Христос сказал «Творите все мои воспоминания». С тех пор она, Евхаристия, совершается постоянно. Мы благодарим Бога, не записки читаем, а искренне молимся, благодарим, причащаемся тело и кровь Господне. Конечно же, читаются и записки о тех, за кого мы молимся, о здравии, и о тех, кого уже нет с нами. Это все так. Но самое главное – вот это благодарение. Записки – это уже второстепенное. Вот как определяет православный катехизис это таинство. Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самого тела и крови Христовой для вечной жизни. Через это он таинственно соединяется со Христом. Вспомним, как было на Тайной Вечере. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, все есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Вот и в этих евангельских словах, в общем-то, все понятно, что же произошло и что мы, как бы в воспоминании Христа, творим во время совершения вот Божественной Литургии. Евхаристия совершается действительно в ходе Божественной Литургии, а сама Литургия – это общественное служение. Для совершения Литургии не столько обязателен храм, сколько престол или антиминс. Антиминс – это плат такой с изображением Христа и положенного во гроб. И Богородица изображена, также апостолы, жены мироносицы. Литургия состоит из трех частей. Первая часть – проскомидия, когда приготавливается вещество для таинства. Вторая часть – литургия глашенных. Это все готовятся к таинству сами верующие. И литургия верных – совершение самого таинства. Во время третьей части происходит таинственное присуществление или приложение, по-разному называют. То есть это изменение природы вещества – хлеба и вина в тело и кровь Христова. Это великое чудо, и мы, конечно, не можем объяснить, как это происходит. Мы верим, что так это происходит. И это центральный момент богослужения, анафора, молитва, в которой священник просит Святого Духа ниспослать благодать на хлеб и вино, чтобы они стали телом и кровью Христовым. Надо помнить нам об этом, что мы причащаемся не вином и хлебом, а телом и кровью Христовым, под видом хлеба и вина. На самом деле – веруем в то, что это истинное тело и кровь Христова. Вот, причащаясь святых тайн под видом хлеба и вина, в оставлении грехов и в жизнь вечную, человек таинственно соединяется со Христом. Евангелие открываем и читаем. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот что происходит во время литургии. Мы соединяемся с Христом через причащение его тела и крови. А вот высказывание митрополита Сурожского Антония – очень интересно, и мне хотелось его привести в ходе нашего разговора. Вот что он писал. «Он делает нас собратьями, Христос имеется в виду, он делает собратьями и равными себе, сотрудниками Богу, и через невероятные, непостижимые действия и силу Духа, ибо этот хлеб больше не хлеб только, и это вино не только вино, они стали телом и кровью дающего. Мы становимся зачаточно, а постепенно все больше участниками божественной природы, богами по приобщению, так что вместе с тем, кто есть воплощенный Сын Божий, мы становимся единым откровением Божьего присутствия, всецелым Христом, о котором говорил святой Игнатий Антиохийский. И даже больше того, выше и глубже этого, в этом приобщении к природе и жизни единого Сына Божия, по словам святого Иринея Леонского, действительно мы становимся по отношению к самому Богу единородными сынами Божьими». Мы и друг друга называем братьями и сестрами во Христе. Это же не просто слова. Мы причащаемся одного тела и одной крови Христовой. В Поэтому действительно, приобщаясь и соединяясь со Христом, мы еще и друг другу становимся братьями, сестрами. Понятно, что человек обязан причащаться с чистым сердцем. Ну, а почему так? Потому что Христос говорит, да, Евангелие от Иоанна, «Едай мою плоть и пей мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Как же можно, да, не с чистым сердцем принять тело и кровь Христову? И напротив, «Едай бой пияй недостойно, суд себе ясто пиет, не рассуждая тело Господне». Это говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Поэтому, ну, мы достойно должны подойти и с чистым сердцем принять тело и кровь Христова. В древности каждый верующий приносил на Евхаристию свои дары, из них выбирались самый лучший хлеб и вино, которое полагалось на престол, а после евхаристической молитвы предстоятель читал молитву благодарения над остальными дарами, которые диаконы после службы раздавали нуждающимся и относили домой больным членам общины. Процитирую: «Часто родители отдают детей своих на вскормление другим, а я, — говорит Спаситель, — не так, но питаю вас своей плотью, самого себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, и опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид цветущий и царский, рождает красоту невообразимую, не дает увидать благородство души, непрестанно напояя ее и питая. Наша кровь, образующая из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим, а эта кровь не так, но тотчас же напояет душу и сообщает ей великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывая же к нам ангелов и владыку ангелов. Ибо бесы убегают, когда видят владычную кровь, а ангелы собираются. Она – спасение наших душ. Ею радуется душа, ею украшается, ею согревается. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Причащающиеся этой крови стоят вместе с ангелами и высшими силами, будучи одеты в ту же, что и у них, царскую одежду, и оружие имея духовное. Но я не сказал еще о самом великом. Причащающиеся здесь одеты в самого царя». Царя с прописной буквы. Это сказал Иоанн Златоуст, святитель IV века. Прочитав этот отрывок, становится понятно, что не случайно одним из символов христианских стал пеликан. Этот образ, благодаря легенде о самопожертвовании птицы, вошел в раннехристианскую символику и стал аллегорией Иисуса Христа. Ну, известно, что, да, пеликан, как бы, согласно легенде, прокалывает свою грудь и, когда необходимо и нет пищи, кормит птенцов своей кровью. Вот он и стал таким вот символом, что ли, в христианстве, символом самого Христа. Мне недавно, кстати, такой крестик привезли, древний, и я вот раньше не видел. И там же на распятии изображен не Христос, а пеликан. Конечно, под ним подразумевается сам Господь наш Иисус Христос. Вот что хотела сказать об этом таинстве, насколько позволяет нам вот эфирное время. А кто хотел бы узнать больше, понятно, что о Божественной литургии и Евхаристии написано очень много, о таинстве причащения, но чтобы, ну, может быть, так вот эмоционально воспринять то, что происходит во время службы, я бы посоветовал прочитать Николая Васильевича Гоголя. Есть у него произведение, раньше оно не печаталось, а теперь доступно для чтения. Это «Размышление Божественной литургии» называется. Там языком Гоголя очень образно, очень эмоционально описывается все, что происходит и в алтаре, и в храме, и что касается наших душ. Ну, а следующее таинство, которое мы рассмотрим, это будет таинство или освящения, или соборования. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: лучшая музыка души. Радио Образ.
1: Унесенные революцией.
2: В первой половине 15 века на берегу Желтого озера рядом с Волгой поставил свою келью преподобный Макарий Желтоводский и Унжинский чудотворец. Со временем Волга поглотила озеро, а на месте одинокой кельи подвижника выросла славная обитель. Сначала Макарьевский монастырь был мужским, потом стал женским. Главный храм Макарьевского монастыря – собор в честь Святой Троицы. Он построен по образцу Успенского собора Московского Кремля. Строительные работы начались в 1651 году и продолжились до 1658. Фрески Троицкого собора – памятник монументального искусства своего времени. Предполагают, что над ними работала артель костромских мастеров, которая в конце 17 века переживала период наивысшего расцвета. Общая площадь Троицкого собора – 800 квадратных метров. Храм вмещал до 5500 человек. В настоящее время Свято-Троицкий храм взят под охрану государства. Он единственный в Нижегородской области, где остались фрески 17 века. Выгодное расположение обители на середине Волжского пути и старания игуменов способствовали тому, что у стен монастыря каждый год устраивали ярмарку. Купцы из Закавказья, Средней Азии, Ирана, Индии и России обменивались товарами. Государь Михаил Федорович даровал Макарьеву монастырю право взимать налоги с торговцев. После пожара 1816 года ярмарку перенесли в Нижний Новгород. Доходы монастыря оскудели. В своей истории Макарьевская обитель несколько раз переживала периоды запустения и расцвета. После революции 1917 года монастырь был преобразован в трудовую артель, подобно большинству обителей. В 1927 он был закрыт. Сестры разошлись по разным городам и весям, но большинство осталось в пределах Лысковского района. В это время в Макарьевский уезд назначили первого и единственного епископа Макарьевского Александра Щукина. Первое время владыка жил в Макарьевском монастыре. В самом городе организовал воскресную школу, которую безбожники закрыли через год. После перенесения уездного центра в Лысково епископ Александр переехал туда и стал именоваться епископом Лысковским. Служил в Вознесенском и Спасо-Преображенском соборах города. Он прошел соловецкие лагеря, а свою жизнь закончил мученически, будучи архиепископом Семипалатинским. Преосвященного Александра арестовали в августе 1937 года. Его обвиняли в шпионаже и контрреволюционной агитации. Архиепископ отвергал все обвинения. Показаний не набралось ни на один протокол допроса, но, несмотря на это, он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Когда известие о мученической кончине архипастыря достигло Нижегородской земли, то настоятель Казанского собора в Лыскове объявил, что будет отпевать скончавшегося в заключении архиепископа Александра. Многие помнили владыку, и народа собралось такое множество, что храм не мог вместить всех желающих. Большая часть пришедших стояла на улице. В 2000 году архиепископ Александр Щукин был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Память святого совершается 30 октября. Монашеская жизнь в Свято-Троицком, Макарьевском, Желтоводском монастыре возобновилась в 1991 году.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет. Нижегородские авторы детям.
4: Владимир Рыжов. Город-городец. Сказы.
5: Читает Сергей Зорин.
4: В тайге на беглой реке, или сказ о том, как Илья за бором оказался и там обосновался.
6: Давным-давно на одном из маленьких хуторов за широкою Волгой жил охотник Илья с женой Агафушкой. Да сынишка Ефим. Жилось их семье в том месте привольно. Рыбы полным-полно у реках было, а в лесу густом дичь разнообразна. И было их на весь их хутор-то всего домов 10, не больше, и каждому дому добытка хватало. Долгие годы жили они счастливо и безмятежно, спокойной, тихой жизнью. Да вот только когда восстание крестьянских казаков, что по всей Руси гремело, подугасло, а казаки прознали, что атамана их, Стеньку Разина, поймали, да на Москву угнали, так и разбрелись разбойники кто куда по бескрайней России матушке. То домой побрел, а кто и дальше разбойничать, хутора грабить, да атамана славить. Так вот часть казаков-разбойников направилась за Волгу в леса глухие, чтоб от глаз царевых сохраниться, да поискать, чем будет навариться. А за Волгой на хуторах какой навар? Каждый житель-то охотою занимается, потому и шкур всяческих меховых с него поиметь можно. Илья-то в местных лесах был знатный охотник. Как зайдет в лес, так будто ноги его к зверю сами ведут. Долго добычу искать не приходилось. Ходила даже молва по хутору среди охотников, что тайное место у Ильи имеется. А где и какое, никто не знал. Потихоньку и до ребятни дошла эта молва. От нее и до сына Ильи, Ефима. А тот как-то за обедом раз, да и спроси отца: «Тятенька, а почему все так же, как ты, на охоту ходят, да вот только меньше двери домой волокут? Правда ли, говорят, у нас на хуторе, что у тебя место тайное есть?» «Эх, Ефимка, Ефимка, слушал бы ты их поменьше, да уши бы не распускал», — пристыдил Илья сынишку. «Да чего уж там, ты уж большенький у меня делаешься. Пора и тебе поведать о лесах наших богатейших». Когда-то давно, когда мой тятенька впервые отвел меня в лес на охоту, показал он мне одно место, обычное на первый взгляд, да вот только ветками сосновыми все устелено. А потом и выяснилось, что под ветками-то подземный схрон, с которого тятенька и охотился. Спустится вниз, укроется, а зверь-то мимо него ходит, да не замечает. Вот так вот и появилось у меня это драгоценное место.
7: «Ничего себе, тятенька, а мне покажешь это место?»
6: Покажу, конечно, но только после того, как подрастешь. Не по годам тебе еще на охоту ходить, — ответил сын Илья. После очередного похода возвращался из лесу Илья домой, полон добычи. Все, что мог, домой волок, а что не смог, оставил в схроне своем тайну. Все бы хорошо, да только вот видится ему, как будто вьюга разгуливается небывалая, да такая, что лес затрещал так, что того гляди, весь разом переломается, да рухнет у подножья. Пронзительный ветер ворвался и на хутор, а после и по избам прошелся. С ним и послышался топот лошадей, да смех незнакомый. Тут догадался Илья, что что-то нечисто, бросил всю добычу у леса, да ринулся бегом хуторян спасать, всех из хат вызывать, чтоб бежали, что из силы, куда Бог пошлет. «Эй, народ! Разбойники проклятые к нам в дом несутся! Бросайте все! Да бегите, куда глаза глядят!» Кричал Илья на весь хутор и сам бежал за женой и сыном. Разлетелся так, словно вьюга раскидала по лесам весь народ хуторской. Илья, недолго думая, отправился с семьей в тот самый схрон, о котором сыну поведал. Там и припрятал Агафьюшку с Нефимкой, а сам отправился проведать, что на хуторе творится. Воротившись, застыл возле сосен, смотря, как разбойники по домам набеги устраивают. Людей всех, кто убежать не смог, на улицу вышвыривают, да радуются, не зная меры безбожные. Как все вверх дном обшарили, так и решили сжечь весь хутор. Запылало в огне алым пламенем и хаты Ильи. С тяжелым сердцем он смотрел на пылающую хату. Да подходило время возвращаться к семье. Услыхал Илья из разговоров казаков разинских, что через лес пойдут они к другим хуторам, рядом с местом тем, где жену с сынишкой припрятал, и побежал он, что есть мочи, к Агафьюшке с Ефимкой. Прибежав к семье, что хватило рук, взяли они шкуры пышные и заступ старенький, коим тятенька Ильи этот схрон сотворил. Да направились по верхушке леса в незнакомые глухие леса. Днями и ночами шли они по дикой, дремучей тайге. Строили шалаши для укрытия от холода. Охотились на животину дикую, чтобы не пропасть с голода. Долго-долго кочевали по лесу. Всю зиму прошли по теме сосновой до метели белоснежной. И пришли они за высокий сосновый бор к реке Безымянной. По нраву им это место пришлось. Так и рассудили там остановиться. Ефим к тому времени уж годный помощник для отца был. Вместе они землянку вырыли, да сосной все внутри утеплили. И как тятенька Илье завещал, сверху веточками все прикрыли, чтоб ни зверь, ни разбойники разглядеть не сумели. Приноровились они к жизни этой безлюдной. Агафьюшка все домом занималась, да пищу стряпала, а Илья с Ефимом на охоту ходить стали. Много зверей интересно было в тех местах. И лоси сахатые, и медведи мохнатые. Ни одна зима прошла с того дня, как поселился Илья с семьей у реки этой безымянной за высоким сосновым бором. Раз в солнечный день Агафьюшка ушла по ягоды в лесную чащу. А Илья с Ефимом смастерили удилище, да торопились испробовать его. Потому на реку пошагали рыбу ловить. Подходя ближе к реке, увидели они диво небывалое. Стояли серобородые старцы в черных одеждах. Из безымянной реки воду черпали, да о чем-то говорили меж собой. Заметил ли я, что приметили их старцы, и решил подойти к ним поближе. «Здравствуйте, батюшки. Меня Илья зовут. Это вот мы, сынишка Ефимка. Как вы тут очутились-то в наших лесах?» «Здрав будь, Илья. Здрав будь, Ефим. Истину лес себе несет, а мы, благодаря ему, возвращаемся к разуму и вере праведной». Поведали старцы о том, как лес их от злодеяний людских спас. Когда бежали они от гонения царева на веру отцов их православную. И про что казаков-разбойников никаких уже давно-давно нет. Что всех переловили, атамана Стеньку Разина казнили. Рассказали и про то, что по всей этой реке беглой братья их расселились, да люд различный православный. Поведали батюшки вести благие, набрали водицу, да откланялись. «Тятенька, так это что же выходит? Нам обратно на хутор возвращаться можно?» «Можно, сынок. Да только вот нет больше хутора нашего. Сожгли его разбойники разинские. Некуда нам возвращаться. Знать, тут и есть наш дом, что Богом данный», — ответил Илья. Возвращались они с реки с целой ношей рыбы. А там и Агафьюшка их встречала с ягодами красными земляными. Рассказали они ей про старцев и про то, что разбойники все пойманы. Но настолько полюбили они этот край сосновый, что так и решили они остаться в нем. Избу деревянную поставили прямо там, в реке этой беглой. Со временем люди рядом с ними селиться начали, стал починок образовываться. Все приходили, да приходили люди разные, со своими разными судьбами. Прозвали этот новый починок Заборский. А чтоб людей не путать и самим не путаться, добавили словцо в название в честь поселенца первого Ильи. И пронеслось это название в веках и сохранилось и по сей день. Вот так, за высоким сосновым бором, на просторах Нижегородской тайги, укутав с двух сторон словно одеялом реку Белбаш, раскинулось широко село Ильино-Заборское.
4: Вы слушаете сказы Владимира Рыжова «Город Городец».
5: Читает Сергей Зорин.
4: Сказ о том, как умелец Яков Федосеевскую игрушку сотворил.
6: За полями хлебными и теремами светлыми, по холмистым буграм, словно змейкой тянулась небольшая речка Санахта. Тянулась, раскачивая на ветру свои небольшие волны. Те, что напитаны карасями да пескарями малыми. Тянулась, словно песню напевая, туда, где на одном из бугров, между берез и сосен, в 10 верстах от уездного города Семенова, расположился починок Федосеевский. Починок сам по себе был небольшой, но из-за близкого расположения к городу он быстро разросся. Да так разросся, что образовался в деревню на 50 с лишним дворов. Народ в этой деревне был дружелюбный и трудолюбивый. Как и вся Нижегородщина, мастерами да умельцами кустарных дел славилась. Ложки и плошки и щепнины мастерили, да через торгующих крестьян семеновских на ярмарке Нижегородской продавали. В той самой деревне, в одной старой избе у леса, жил Яков Александрович Александров. Семью Александровых издавни в деревне знали и уважали. Отец Якова мастер был от Бога на все руки. Так он быстро и ловко из щепнины ложки делал, что все вокруг диву давались, да равнялись на него. Потому их на деревне той самыми зажиточными считали. Все хорошо, да только вот лет 5 назад не стало отца. Зимой от болезни никак не оправился и ушел в мир иной. А мать Яков и вовсе не видел, разве что в младенчестве. И с тех пор, как ушел отец, остался он один в той самой избе у леса. Сам Яков, видать, не в отца пошел. Хоть и делал все аккуратно, во всей деревне никто так, как он, не мастерил. Но слишком уж медленно. Мог дня 2 одну ложку вырезать, а потом и вовсе выбросит, потому как самому не понравилось. Мимо того самого дома, где жил Яков, все в лес ходили. Кто по грибы, кто по ягоды. А дети там прутья с березы обрывали постоянно, да к Якову заглядывали. Увидят его на улице возле избы. И сразу все гурьбой бегут просить, чтоб из прутьев стрелы выточил. Такие стрелы он вытачивал, что будто настоящие. Смотрите-ка, наконечник того гляди и получше, чем из металла выходит. А острые-то какие! Во всем свете таких ищи не сыщешь, шептались дети между собой. А Яков всегда радовался им. Находясь с детьми, он вспоминал себя в их возрасте. Ведь когда-то он точно так же со своими друзьями просил отца выточить точно такие же стрелы из тех самых прутьев, с той самой березы за их домом.

свободное время для детей все диковины всякие мастерил. То человечка выстрогает, как живого, то мельницу, да такую, что лопасти крутятся на ветру, то в одну, то в другую сторону. Дети диву давались, а взрослые за дурачество воспринимали. Потому и назвали его эти диковины балясами, да ерундой бесполезной. Но однажды такую он смастерил диковинку из щепнины, что всех вокруг он очаровал, и детей, и взрослых. Будто тройка коней в упряжке скачут, да карета с кучером за ним волочится, и непростая, а на колесах крутящихся. Настолько детям понравилась эта игрушка, что всем поголовно такую забаву иметь у себя хотелось. «Смотри-ка, дядя Яков, коняшки словно как живые по земле скачут, туда-сюда копытами!» Все как один говорили дети Якову. «Коняшки, коняшки!» – отвечал Яков. А про себя удивлялся, да ухмылялся в непонимании, что их в этом так сильно завлекло. На следующий день дети прибежали к Якову с уже разрисованными конями да каретами в разноцветных цветочках на желтом фоне. «Дядя Яков, смотри, мы твои диковины в хохлому расписали!» «Какая красота! Только ведь это ж и вовсе не хохлома, разве что Федосеевская!» – шутливо отвечал Яков детям. С тех пор понеслась молва по деревням ближайшим, что в Федосееве умелец Яков игрушку детскую создал, да такую, что по земле и полу ступает, как живая, еще и росписью расписана. И не так, как бывалочи, с узорами, а на желтом фоне и с цветочками. Дошла сперва молва до Семенова, а потом и до Нижнего Новгорода. И спасла Федосеевская игрушка умельца Якова, да и всех умельцев нижегородских. Так торговля пошла, что в деревне той, до уезде, не только заново стали ложки и плошки мастерить, хохломой расписывать, а еще целыми семьями топорно-щипные игрушки мастачить стали усердно.

0: эфире «Радио Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: «В гостях у батюшки». Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я предлагаю вам продолжить разговор о знакомстве Руси со святым православием. Сегодня с нами в студии Светлана.
3: Здравствуйте, батюшка.
2: Здравствуйте. И Настя.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Первыми из русских князей по преданию крестились киевские князья Аскольд и Дир, 867 год. Князьями прежде назывались правители русской земли. Почти через 100 лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их веры и приняла святое крещение в 957 году. Она с большой свитой ездила в Византию и от самого константинопольского патриарха получила святое крещение и была наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава принять христианство, но он, будучи по природе суровым воином, не согласился.
4: Батюшка, а что за предание, которое рассказывает нам о том, как крестились Аскольд и Дир?
2: Вся информация, которую мы располагаем, говорит нам только о том, что было два человека, как раз с этими именами, которые одни из первых на Руси славян приняли крещение.
4: То есть от них началось крещение всей Руси?
2: А насколько нам известно, это только-только начало знакомства нашей Руси с христианством. Более того, мы знаем, еще была впоследствии названная равноапостольной просветительница славян, по сути дела, Ольга, которая тоже была крещена. И вот мы знаем, что она очень много повлияла на то, чтобы славяне знакомились с христианством. Но на самом деле это еще не было в полной мере просвещением всей Руси. Это были какие-то единичные случаи, если так говорить. А вот когда уже князь Владимир, крестившись сам, и начал действия по просвещению практически всего славянского населения Киевской Руси тогдашней, вот именно этот период времени мы называем периодом крещения Руси.
3: Батюшка, а вот княгиня Ольга ездила креститься в Византию. Означает ли это, что тогда не было ни одного храма на Руси и священнослужителя?
2: Прямых свидетельств на сегодняшний день мы практически никаких о том времени не имеем. Предположить мы можем, что где-то были какие-то храмы, возможно, даже были какие-то священнослужители не славянского происхождения, но это только предположение.
3: Потому что это не записано в летописи?
2: Потому что на тот момент времени христианство хоть и наблюдалось среди наших соплеменников, скажем так, но полноценного вот такого культа, полноценного стройного иерархического какого-то института еще, естественно, конечно, на Руси не было.
4: Батюшка, а всем ли меняли имена при крещении? Сейчас ведь имя дается при рождении и не меняется.
2: Дорогая Настя, хотелось бы сразу немножечко тебя поправить. Сейчас дают достаточное количество имен, которых нет в святцах. Поэтому, когда нам приносят ребятишек сегодня крестить с именами, как Эльвира, допустим, там, или еще что-то, мы предлагаем родителям выбрать имя святого, с каким мы будем крестить данного ребенка. Что касается периода крещения Руси, здесь все очень сложно. Почему? Потому что изначально, когда человек крестился, ему подразумевалось наречение имени такого, который уже носил святой человек. То есть для того, чтобы будущий крещенный уже христианин имел равнение на того святого, в честь которого он назван. Поэтому человека с именем с языческим часто нарекали именем святого, с тем, чтобы ему было постоянное напоминание о том, что он несет в своем имени именно относительно духовной жизни. Это первое. Это сейчас традиция сохранена, как я уже только что заметил. Если приходит крестить или приходят взрослые креститься, мы крестим их с православными именами. А что касается непосредственно той Руси, древней Киевской Руси, конечно же, практически многим людям давались имена именно уже на тот момент времени просиявших святых.
4: То есть получается, что княгиня Ольга при крещении получила имя Елена, потому что до этого уже существовала святая Елена?
2: Да, конечно. Точно так же, как и впоследствии ее известный внук Владимир Красное Солнышко из славянского имени Владимир получил имя святого Василия.
3: Отец Николай, да. А как это возможно представить? Вот княгиня Ольга, она покрестилась одна в своем княжестве, или двор ее тоже обязан был покреститься?
2: Вы когда-нибудь задумались над словом «князь», «княгиня»? Дело в том, что очень часто под этим сегодня, так я скажу, термином подразумевают какую-то начальствующую роль. Во времена, о которых мы сейчас сегодня говорим в нашем эфире, князь мыслился как защититель народа, защитник народа. И это говорило не сколько о том, что этот человек впереди был остальных людей, сколько люди могли на него надеяться и полагать именно упование, что в его земной жизни он управит тех людей, которые находятся рядом с ним. Но с учетом того, что мы с вами сейчас говорим о языческом бытии наших предков, мы должны понимать, что такое язычество. Язычество – это народничество. И оно подразумевает многоликость и многогранность разных культов, разных поклонений, разных ритуалов разным так называемым богам.
3: Даже в одном княжестве?
2: Даже в одном княжестве. Поэтому язычники, когда к ним приходит проповедник, допустим, христианский, исламский, неважно какой, они воспринимают это как одно из проявлений язычества, вот этого многогранного и многоликого. И говорить о том, что в обязательном порядке мы можем утверждать, что должна была быть какая-то целостность двора княжеского вместе с князем, это, наверное, не совсем будет правильно.
3: Батюшка, а были еще примеры, чтобы в княжествах был крещенный, например, один человек?
2: Практически все ранние мученики, христиане, они как раз и являются представителями вот этой удивительной, скажем так, когорты, когда среди достаточного количества окружающих язычников они выбирали христианство. Есть мученик Василиск. Это вот яркий представитель вашего вопроса, в том смысле, что он как раз был одним из немногих принявших христианство окружающих его язычников. Пожалуйста. И принял за это, собственно говоря, мученическую кончину.
4: Батюшка, почему Святослав не принял христианство? Разве бытие суровым воином так мешает этому?
2: Настя, видишь ли, тут в чем дело? Мы только можем догадываться по каким-то косвенным признакам, почему этот человек не принял христианство. Вообще, когда мы говорим о таких сакральных моментах, как крещение человека, мы всегда должны понимать, что когда взрослый человек идет креститься, это является свидетельством того, что что-то внутри у этого человека, сердце, душа, требует сообщения со Христом. В точности также мы можем говорить о том, что есть люди, которым это отношение ко Христу чуждо. Поэтому мы можем приводить много примеров, которые могли бы объяснить снаружи поведение того или иного человека, но на самом деле идущий взрослый ко крещению человек – это прежде всего свидетель зовущего его голоса Божьего. А если мы возвратимся к твоему вопросу, Святославу, то, видимо, этот человек просто не был готов принять крещение по каким-то только ему известным внутренним мотивам.
5: Бог судил просветить христианством землю русскую князю Владимиру, внуку Ольги. Сначала Владимир был ревностным язычником и вел нечестивую жизнь. При нем были принесены в жертву идолам два христианина, Федор и Иоанн, отец и сын, которые таким образом были первыми мучениками на Руси. Но вскоре Владимир почувствовал всю пустоту язычества и стал думать о другой, лучшей вере. Когда стало известно, что русский князь ищет другую веру, то к нему стали приходить разные проповедники, магометане, евреи, немцы и греки, и каждый предлагал свою веру. Но сильнее всех произвел впечатление на Владимира православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы показал картину страшного суда. Владимир сказал: «Хорошо этим праведникам, что на правой стороне. Крестись, и ты будешь с ними», — ответил проповедник.
3: Отец Николай, у протоиерея Серафима написано: «Бог судил просветить христианством землю русскую». Вот это выражение «Бог судил» — это о чем? Это про промысел Божий?
2: Это древнерусское, по сути дела, выражение «Бог судил». Кстати говоря, в нашем сегодняшнем языке есть замечательный отголосок этого понятия. Слово «судьба» — суд Бога. «Судил» — это значит «имел суждение о том, как в дальнейшем он бы хотел бы видеть развитие событий в данном контексте, вот если мы говорим сейчас про Русь». То есть Бог судил просветить светом христианской веры Русь, значит, он каким-то образом подготавливал обстоятельства, события, людей для того, чтобы пришло то время, когда состоялось вот именно то, о чем мы с вами сегодня говорим.
4: Батюшка, а какое влияние на князя Владимира оказала его бабушка, княгиня Ольга? Она его растила?
2: Ну, такой вопрос, Настенька, я, к сожалению, наверное, не смогу на него ответить. Он очень тонкий. Почему? Потому что я надеюсь, что было именно так. И что, скорее всего, уже будучи маленьким, князь Владимир слышал о своей бабушке, а может быть, не просто слышал слова молитвы, а еще и видел, наблюдал, как она молится. И я думаю, что для него впоследствии вот эти маленькие семена дали какие-то росточки, тогда, когда он стал уже взрослым человеком.
4: Спасибо.
3: Отец Николай, а что на сегодняшний день вот известно о том, как князь Владимир, будучи рьяным язычником, прошел вот эту свою дорогу до момента своего взгляда хотя бы на христианство.
2: Изменения своего
3: батюшка,
2: взгляда.
3: Да.
2: Вы знаете, вот есть достаточное количество людей, которые пытаются заглянуть, приоткрыть завесу внутренней жизни князя Владимира. Конечно же, полного описания внутреннего мира мы не найдем даже ни в каких исторических источниках, которых к тому же мы и не найдем, потому что их просто нет. Но люди, которые много думали и пытались осмыслить, как это так, что подвело, подтолкнуло князя Владимира именно к принятию святой православной веры, приводится несколько совершенно удивительных разных фактов. Во-первых, первый факт, как это ни странно, лежит в описании князя Владимира Нестором-летописцем. В «Повести временных лет» святой Нестор говорит такие ужасные, чудовищные слова, характеризующие князя Владимира до принятия крещения. Святой Нестор говорит: «Это был блудник, безмерный и жестокий». Если мы обратим свой взор к Священному Писанию, то у апостола Павла найдем множество и прямых, и косвенных фраз, которые говорят о том, что если человек даже в плохом и даже в таких вещах, как вот мы говорим сейчас про князя Владимира, преуспевает, это значит, апостол Павел говорит, свидетельством является того, что в человеке есть потенциал, просто он используется неправильно. И если мы сейчас просто представим себе, ведь огромное количество примеров в христианстве, в православии, когда люди из преступников путем переосмысления своего собственного личного опыта приходили к принятию совершенно других доктрин, и тем более они принимали Христа как своего личного спасителя. И вот мы можем косвенно даже говорить о том, что если этот человек до крещения был настолько рьяным, настолько, по сути дела, агрессивным язычником, это являлось свидетельством его потенциала духовного уровня. И, конечно, на каком-то этапе мы не можем сейчас говорить, на каком Господь, коснувшись его сердца, потихонечку начинает это сердце от жестокости, вот от этой безмерной, приводить к осознанию того, что что-то в его жизни было не так. Многие люди свидетельствуют о том, что, скорее всего, молитвы бабушки, равноапостольной бабушки, ее пример, который мы говорили, он мог видеть в детстве, играл большую роль. Но еще, естественно, он слышал о христианах, и, конечно, для человека с неудержанной такой натурой, которой обладал как раз князь Владимир, это было интересно. А когда он стал знакомиться с учением, для него там всплыло огромное количество вещей, для него непонятных, что и, возможно, впоследствии побудило интерес познакомиться с этой культурой, с этой идеологией глубже.
3: Отец Николай, каким образом князь Владимир знакомился с христианством в то время? Он же не читал на греческом, скорее всего.
2: Вы знаете, во-первых, не было той литературы на греческом языке рядом с ним, которую он бы мог бы при знании языка прочитать, с одной стороны. А с другой стороны, в тот момент времени исторический, мы знаем, во-первых, люди общались между собой. это происходило в очень больших количествах, нежели мы сейчас можем себе представить, потому что сейчас живое общение заменено книгами, телевизором, индивидуальными гаджетами, какими-то там смартфонами, планшетами и так далее. Когда этого всего не было, не было распространения вот этих вот отвлекалок внимания человеческого, люди очень ценили общение друг с другом. Поэтому мы знаем, что у князя Владимира были люди, к нему приходили некоторые проповедники в том числе, и с ними он имел общение, и в том числе с христианскими проповедниками тоже.
4: Батюшка, православный проповедник показал князю Владимиру картину страшного суда. Может быть, именно она его так сильно испугала, что он решился обратиться именно к этой вере?
2: Настя, я не исключаю такой возможности, ведь дело в том, что языческая вера не подразумевала, по сути дела, загробной глубокой жизни. То есть такого анализа своего бытия, как в христианстве, такого последовательного перехода из смерти в вечную жизнь у языческих племен, по сути дела, не было. Их религия в большей степени была ограничена сегодняшним днем здесь и сейчас. Конечно же, я не исключаю той возможности, что князя Владимира очень сильно впечатлила информация о загробной жизни человека и о том, что человека ожидает два как бы составляющих мира. Доброго мира и мира страшного суда, именно вот страшной картины осуждения грешников. Поэтому я думаю, что вполне возможно. Он был в какой-то степени напуган, потому что одно дело бояться воинов, которых ты знаешь, понимаешь и которых можно обхитрить, и с другой стороны тот незримый Бог, который все знает, все видит за человеком, все его сердечные мотивы, и когда-то придется за это отдавать отчет человеческой душе, я думаю, что скорее всего это тоже является тем маленьким грузиком в копилочку принятия Владимиром решения о переходе к осознанному крещению.
5: Князь Владимир посоветовался с боярами и, по совету их, отправил 10 мудрых послов, чтобы они прошли по разным странам и испытали на месте, чья вера лучше. Послы побывали в тех странах, откуда приходили проповедники. Возвратясь в Киев, они рассказали князю все, что видели, и хвалили православную веру греческую. Они говорили, что лучше греческой веры нет нигде, ни у какого народа. Когда мы стояли во время службы в греческом храме, то мы не знали, где находимся, на земле или на небе, говорили они. А потом прибавили, что, вкусив сладкого, они не хотят больше горького. То есть, узнав православную веру греков, они не хотят служить своим богам-идолам. Бояре при этом заметили Владимиру: если бы вера греческая не была лучшая из всех, то не приняла бы ее бабушка твоя, княгиня Ольга, мудрейшая из людей.
4: Батюшка, а если князю Владимиру так понравился православный проповедник, зачем он посылал послов изучать остальные религии?
2: Настя, наверное, у тебя папа когда-нибудь выбирал машину в автосалоне. Даже если мы говорим о такой вещи, как просто машина, и то человек сначала смотрит отзывы пользователей, сколько нужно взять денег в кредит и так далее. Даже машину, которая не имеет отношения к вечной жизни зачастую никакого, человек так отчаянно выбирает. Что уж говорить о том, что серьезный человек, князь Владимир, «Красное солнышко», потом его народ назвал, он был очень ответственным человеком. Конечно же, он не мог позволить себе просто взять и сказать: «Я сегодня, например, крещусь». Он хотел к этому подойти основательно. Поэтому мы видим, что он предпринимает огромное количество попыток с тем, чтобы изучить данный предмет. И он был еще и политиком, он не хотел против себя настраивать народ. Поэтому он, естественно, своих близких людей, которые были с ним при дворе, отправляет с тем, чтобы и они впоследствии были свидетелями, чтобы это не было только единоличным решением, а чтобы это было всеобщим каким-то действием.
4: Батюшка, а что это за храм такой, в котором человек чувствует себя одновременно и на небе, и на земле?
2: В конкретном случае, который мы сейчас имеем в описании, это храм Святой Софии. А вообще очень многие люди, находясь во время божественной службы, если там хорошо поет хор, если там имеется утварь достойная, если там хорошо расписаны иконы или расписаны стены, практически любой такой храм может быть именно таким местом. Действительно, человек, может быть, даже попадая в него и засомневается, на земле ли он.
3: Отец Николай, а литургия, которой так восхищались послы тогда, в IX веке, и сегодня, они одинаковые были?
2: Литургия ту, которую мы сейчас себе примерно представляем, имеет очень древнюю историю. И, конечно же, есть какие-то поместные, чуть-чуть и небольшие видоизменения, дополнения, исключения. Но в целом литургия была такой же.
3: То есть мы можем представить себе, ну, например, архиерейскую службу.
2: Да, патриаршу, да, архиерейскую службу, да.
3: И увидеть то, что увидели послы, когда выбирали.
2: Я думаю, что да, если вы попадете в храм Христа Спасителя, на патриаршее богослужение, при котором стечение народа, при котором огромное количество духовенства, прекрасный хор. Если вы закроете глазки, мне кажется, вы не отличите, земля это или небо.
4: Батюшка, а послы князя Владимира были ведь язычниками?
2: Да.
4: Как они посещали службу, если они не верили?
2: Вот если сейчас наши слушатели вспомнят немножечко ход службы, вам тоже я предлагаю это сделать. Во время богослужения выходит диакон и говорит: «Двери, двери, премудростью вонмим». Вот этот момент времени считается моментом затворения, древнего затворения дверей на богослужении, на котором могли присутствовать только люди, называемые в православии верными, крещенные, получившие крещение, просвещенные катехизаторскими какими-то учениями и воцерковленные. А все остальные, такие как язычники, послы князя Владимира, до этого момента тоже имели право посещать богослужение с тем, чтобы знакомиться с ним. Это сейчас, в принципе, тоже допустимо.
3: Отец Николай, то есть получается, что по тексту Серафима Слободского бояре, послы вернулись из Константинополя, тоже желающими покреститься, и стали уговаривать князя Владимира?
2: Мы не можем это утверждать, но дело в том, что они явно говорили о превосходстве христианства над прочими религиями. А какой сделали они свой выбор в пользу христианства, или они не были к нему готовы, здесь утверждать я не берусь.
4: Именно православного христианства?
2: Да, насколько мне известно, к князю Владимиру приходил и католический проповедник, но после какого-то диалога с ним, некого проведенного с католиком времени, князь Владимир, задав несколько вопросов, понял, что для него принятие римо-католического учения на тот момент времени не представлялось возможным.
5: Тогда князь Владимир окончательно решился принять православную веру. Но как язычник он считал для себя унизительным просить греков об этом. Поэтому вскоре после этого, через год, он пошел на греков войной и взял город Корсунь. Город Корсунь, или Херсон, находился в Крыму. Крым же в то время входил в состав Греческой империи. После этого он потребовал от греческих императоров Василия и Константина, чтобы они выдали за него сестру их Анну. Тогда царствовали в Константинополе два брата вместе. Императоры ответили, что они не могут выдать своей сестры за язычника. Тогда Владимир объявил им о своем желании принять христианскую веру и попросил прислать к нему царевну Анну, а также и священника для крещения его. Императоры сразу же прислали в Корсунь священников, а с ними приехала и царевна Анна. Но в это время у князя Владимира заболели глаза, так что он ослеп. Царевна Анна посоветовала Владимиру скорее принять святое крещение. Владимир послушался совета царевны и крестился с именем Василий. И как только крестился и стал выходить из купели, то с глаз его как бы упала пелена, и он стал видеть. Владимир прозрел телесно и духовно и в радости воскликнул: «Теперь я узнал истинного Бога». После этого князь Владимир женился на царевне Анне и возвратился в Киев. С ними приехали в Киев посланные из Греции митрополит, 6 епископов, много священников, и привезено было все нужное для богослужения. Это было в 988 году.
3: Отец Николай, и, наконец-то, князь Владимир окончательно решился принять христианство. И
2: дозрел до этого состояния, да.
3: Дошел до этого состояния. Угу. Да, и здесь еще появляется царевна Анна, и он решается жениться. Хочет связать свою судьбу...
2: еще с очередным супругом своей жизни, да.
3: С православной царевной.
2: Все правильно.
4: Батюшка, а что значит с очередным?
2: Ну, дело в том, что в язычестве абсолютно к браку было другое отношение, нежели нам сегодня принято в нашей культуре. У него было несколько супруг и достаточное количество наложниц. И вот тогда, когда уже у князя Владимира, у зрелого мужчины, сильного, крепкого воина, каких-то моментах завоевателя, складывается уже серьезная философская, мировоззренческая потребность в принятии Христа, к этому времени он как раз уже принимает для себя решение, что надо завязывать с этим огромным количеством, с этим гаремом жен и все-таки приходить к правильному браку с одной женщиной, которой как раз избранница, мы говорим, была царевна Анна из греческого царского рода.
4: Батюшка, когда я была на службе князю Владимиру, я слышала такое выражение: «Отряс слепоту во святей купели». Что оно значит?
2: Все правильно, да, есть такие слова в богослужении. Дело в том, что в православии есть такое понятие удивительное, очень многими любимое, промысла Божьего. И вот этот промысл Божий подчеркивал истинность выбора князю Владимиру на тонком мистическом уровне в душе и поддерживал его выбор снаружи. Мы знаем по преданию, что князь Владимир, перед тем, как получить святое погружение во святой купели, был слепым, то есть он потерял на какое-то время зрение. И вот тогда, когда он выходил из погружения из воды, по преданию, слепота у него прошла. То есть как бы мистически показывал Господь неправду его языческого прошлого и показывал истинность отверзения его духовных и физических очей с принятием Христа.
3: Батюшка, есть очень много историй о том, как выздоравливали младенцы, когда их крестили. Это об этом же?
2: Вполне возможно. Мы знаем, что при крещении человек умирает для жизни плотской и рождается в жизнь вечную духовную. Вполне возможно, что при каких-то обстоятельствах Господь показывает именно правду этого выбора исцелением, в том числе и болезней. Вполне возможно, я не исключаю таких вариантов. Хотя на самом деле крестится человек для рождения в жизнь вечную, в духовную жизнь.
4: Батюшка, а каково было царевне Анне в другой стране с мужем, который только-только принял христианство, в языческой стране?
2: Очень сложно было не в стране, а вот в том окружении. Но дело в том, что очень многие люди, по свидетельству Нестора Летописца, находящиеся рядом с князем Владимиром, видя его изменения в сторону добра, тоже начали принимать крещение. Во-первых, они не хотели удаляться от своего князя, которому доверяли, а во-вторых, они видели, что то, что он покрестился, явно стало ему на пользу. Поэтому видимые вот эти знаки, они повлияли именно на множество людей, окружающих его, с тем, что они тоже стали христианизироваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, я думаю, что царевне Анне крайне непросто было среди чужого населения, чужих людей, с чужими устоями. Но, тем не менее, вера во Христа ее во всем поддерживала и укрепляла.
3: И от этого события быстро разошлась православная вера по Руси.
2: От события какого?
3: От момента, когда князь Владимир вернулся с православной женой, будучи православным крещенным христианином.
2: С духовенством.
3: С духовенством, вместе, да? Да. И начались богослужения.
2: Вы знаете, удивительный вопрос. И дело в том, что Нестор Летописец, я вернусь опять-таки к его строкам, говорит нам совершенно удивительные вещи, что после того, как князь Владимир принял крещение святое, он стал раздавать милостыню. Видимо, как раз картина страшного суда повлияла на него, может быть, еще каким-то образом воздействие православной супруги. Мы знаем, что по отзывам Нестора Летописца, тем людям, которые не могли получить милостыню где-то в каких-то местах, учиненных для этого, были специальные даже вазы, повозки для того, чтобы довести адресно нуждающимся помощь. Представляете, какая началась социальная работа. Более того, был такой удивительный момент, что после принятия Владимиром христианства, как ни странно, на Руси сначала увеличилась преступность, и ему говорили близкие люди, что как это так, мы должны наказывать преступников, на что он отвечал: «Я Бога, греха боюсь». И после этого они, собравшись, ему сказали: «Княже, ты Богом поставлен над нами и всею землею, с тем, чтобы здесь был порядок, поэтому тех, кто добрый, ты должен миловать, а тех, кто несет разногласия, наказывать с тем, чтобы принести пользу всему обществу». Представляете себе, какое удивительное воздействие оказало принятие христианства даже вот в самом-самом начале на тот народ, который его принял.
3: Спасибо, батюшка, понятно.
2: Пройдя множество столетий после того времени, многие наши соплеменники, сопричастники нашей культуре, до сих пор видят храмы, монастыри, огромную, богатейшую русскую культуру. И все это было бы невозможно, если бы когда-то не был сделан правильный выбор в пользу принятия нашей землей христианства. Более того, только одна Русь называется святою. И дай Бог, чтобы дальше мы и наши детки созидали эту святость для наших будущих поколений.
4: Батюшка, спасибо большое за передачу.
3: Спасибо, батюшка.
2: Хорошие были вопросы. Слава Богу, что мы смогли их обсудить. Всем всего хорошего. Созидайте, любите и будьте любимыми.
3: До свидания.
4: До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетель родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты мне помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподобие, спаси Христа нам родшая.
0: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющие и превозносящие Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющие телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Напасти ты прилоги, гоняющие страстей на хода Деву, тем же тебя поем во все.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого лица, всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
0: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал притчу сию: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботный?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вкисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“.

Стихиры более кроткие, более умилительные. Когда на всеночном бдении совершается лития, там тоже звучат стихиры во имя святого. Эти стихиры призывают нас собраться для его совместного прославления. Как бы на границе между вечерним и утренним богослужением находится тропарь святому. Можно смело сказать, что тропарь святому – это главное, самое важное песнопение святому. В тропаре выделяется самое главное, самое яркое – черта его святости, то, почему он прославлен святости, то, как он стал святым. Тропарь завершает вечернее богослужение, начинает утреннее богослужение. Стоит сказать о том, что тропарь и кандак – это первые стихиры во имя святого, которые пишутся при его прославлении. Когда совершается прославление святого, то первое, что пишется – во имя святого – это тропарь и это кандак. Далее на утренне звучит канон. Канон – это важная, величественная, умилительная часть утренни. Канон состоит из 9 песен. В канон входит первая песня, так называемый «Ирмос», и затем в каноне поются тропари. Тропари нам говорят о жизни святого, о прославлении святого, рассказывают о святом. В конце канона идет светилен. В светильне говорится, уже судя по самому названию, о том, как же этот святой приобщился свету божественной благодати. В следующей нашей встрече мы продолжим с вами разговор о том, как же совершается богослужение святым. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобного мученика Михаила Жукова.

0: мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Братья Симеон и Дмитрий родились в Тверской губернии в крестьянской семье в начале 70-х годов 19 века. Братья отслужили в армии рядовыми. Каждый из них вел небольшое хозяйство. В начале 30-х все их имущество отобрали, а их самих с семьями сослали на Урал. Через год Воробьевым разрешили вернуться, но имущество не вернули. С особой теплотой к ссыльным отнесся на родине священник Александр Диевский. Еще до революции Симеон был церковным старостой. После возвращения отец Александр пригласил его работать сторожем в храме, а сына Николая сделал чтецом. Со временем Воробьевы стали опорой прихода. В 37-м году Дмитрия, Симеона и Николая, которому едва исполнилось 17, арестовали. Их обвинили в контрреволюционной деятельности. Никаких конкретных обвинений, кроме знакомства со священником и частого посещения церкви, им не предъявлялось. Братьев Воробьевых приговорили к расстрелу. Николая осудили на 8 лет лагерей. Отец Александр Диевский также был казнен. К лику святых братья Воробьевы были причислены в 2000 году.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Нила Сорского.
1: Как бороться с гордостью и презрением? Что сказать о презрении и гордости? Хотя названия у них различны, но в сущности они одно и то же. И гордость, и презрение, и высокосердие, и кичение – все они окаянны, как говорит Писание. Господь гордым противится, и нечист пред Богом всяк высокосердный. Мерзкий и нечистый, имея противником себе Бога, когда и в чем и где надеется найти какое-либо благо? От кого будет помилован? Кто очистит его? Горестно и говорить об этом. Побежденный духом гордости, сам для себя и бес, и враг, и в себе самом же носит готовую для себя погибель. Поэтому нужно нам бояться и трепетать страсти гордости, всегда избегая ее, помышляя, что никакое добро не может быть сделано без помощи Божией. И если мы будем оставлены Богом на свой произвол, то будем смущаемы дьяволом, как лист, колеблемый ветром, или как пыль, поднимающаяся от земли вихрем, будем в поругании ему и в плач для людей. Размыслив обо всем этом, будем стараться во смирении проводить свою жизнь. Положим такое намерение всегда считать себя ниже всех людей, то есть признавать себя хуже всех людей, сквернее всех тварей, ибо поступаем против законов природы, горше самих бесов, поскольку допускаем их преследовать себя и даже побеждать. Думая так, сообразно потому должно и поступать. Например, избирать себе и в трапезе, и в братских собраниях последнее место, носить скромные одежды, не отказываться и любить низкие черные работы, при встрече с братьями предварять их низким чистосердечным поклоном, любить молчание, в беседах не стараться высказывать свое мнение и опровергать мнение других, не спорить и не выставлять своего мнения за лучшее, что оно лучше других. А гордость тех, которые гордятся множеством сел и имений монастырских или известностью в мире и знакомствами, не знаю, как и назвать. Некоторые превозносятся хорошим голосом, отчетливостью в чтении и искусством в пении. Какую же они заслуживают похвалу за то, что не по их воле происходит, а есть прирожденные свойства, говорят отцы. Иные гордятся искусством в рукоделии, и это подобно предыдущему. Есть и такие, которые славят себя тем, что имеют известных в миру родителей или знаменитых родственников, или сами, живя в мире, имели высокий сан и честь. Это безумие. Это нужно всячески скрывать. А кто, живя и в отречении от мира, будет принимать честь и славу от людей, это стыдно ему. Им нужно более унижаться, нежели превозноситься. И которые сим превозносятся, славы их есть стыд. Если же кто и живущий добродетельно попустит в себе укрепиться помыслом тщеславия и гордости, то на это нет другого более сильного оружия, как молиться Богу. Боримому нужно из глубины души взывать: «Господи, владыка Боже мой, отжени от меня дух тщеславия и гордости, дух же смирения, даруй мне рабу твоему». А вместе с сим и укорять себя нужно, как было сказано прежде –

На все злые помыслы должно призывать в помощь Бога. «Ибо мы не всегда имеем достаточно сил сопротивляться им», — сказал святой Исаак. «И негде нам искать помощи в этом деле, кроме как у Бога. Поэтому нужно молиться Владыке Христу с усердием, слезами и воздыханием, как говорит Нил Синайский, и говорить: «Помилуй меня, Господи, и не попусти погибнуть мне. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Посрами, Господи, одолевающего меня беса. Упование мое осени над главою моею в день брани бесовской. Побори одолевающего меня врага и обуревающие меня помыслы. Умири тишиною Твоею, Слове Божий». Федор же студит, заимствуя у Давида свою молитву об избавлении от нечистых помыслов, так повелел молиться: «Суди, Господи, обидящие меня, побори борющие меня» и прочие из того же псалма. Или, как песнописец написал: «Рассеянный мой ум собери, Господи, и оледеневшие, поросшие дурною травою сердце мое очисти. Дай мне покаяние, как Петру, воздыхание, как мытарю, слезы, как блудницы, да зову к Тебе, помоги мне, и от скверных помыслов избави меня. Подобно морским волнам восстают на меня беззакония мои, и я, как корабль утопающий, погружаюсь в пучину скверных помыслов. Но приведи меня к тихому пристанищу, Господи, покаянием, и спаси меня. Я весьма скорблю о том, что слаб умом, почему и нехотя иногда изменяюсь к худшему. Потому-то и вопию к Тебе, Богоначальная Святая Троица. Помоги мне, и в стоянии добрых помыслов и чувствований учини меня». Так, выбирая из святых писаний приличный на каждый помысл и каждому времени потребные, подобным образом и будем призывать Бога в помощь против всех помыслов, и Он упразднит их в нас. Когда же явится нужда нам, немощным, выступить против одолевающих нас помыслов и отгонять от себя эти лукавые помыслы, то это должно совершить не просто никак случиться, но также призванием имени Божия и изречениями Святого Писания, и по примеру святых отцов скажем каждому помыслу: «Да запретит тебе Господь!» И еще: «Отступите от меня все, делающие беззаконие! Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю, познавать буду заповеди Бога моего». Также можно принять за образец некоторого старца, который повторял наедине сам с собою: «Отойди, окаянный, и приди, возлюбленный». Однажды услыхал это живущий с ним брат и, думая, что он с кем-нибудь разговаривает, спросил его: «С кем ты говоришь, отче?» Тот отвечал: «Я отгонял злые помыслы и призывал благие». И если для нас это потребно, будем произносить сии и подобные сим слова.

Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умы просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, Твое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконий их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил и си, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне и си, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лишь сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.
2: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Марка. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке.
4: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: возмутился молодой дуб. «Что это ты, ветер, покоя мне не даешь? Все дуешь и дуешь, траву только гладишь, прихорашиваешь, а на мне вон уже сколько веток обломал».
1: «Глупый, это же для твоей пользы!» — прокряхтел старый дуб.
0: «Для моей?» — возмутился молодой дуб, думая, что старик уже выжил из ума. А тот, как ни в чем не бывало, пояснил.
1: «Эх, молодость, молодость! Ветер тебя раскачивает, и твои корни все крепче уходят в землю. Скоро он и меня, чтоб тебе больше солнца было, повалит».
0: И тогда поблагодарил молодой дуб ветер и пожалел, что не может отодвинуться в сторону, чтобы не нужно было валить этот старый и мудрый дуб.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Преподобно-мученик Михаил, в миру Михаил Жук, родился в 1872 году в Львовской губернии в крестьянской семье. Он закончил гимназию, но всю жизнь продолжал работать над своим образованием, читал научную и религиозную литературу. Он женился, но рано овдовел. После начала Первой мировой войны Михаил вместе с другими беженцами покинул родину. В 24-м году он стал послушником, а вскоре и иеромонахом Спасо-Преображенского монастыря под Пензой. Когда власти закрыли монастырь, отец Михаил служил в сельских храмах. Первый раз его арестовали в 30-м году за то, что он оставил в церкви на ночь огонь. Через два года новый арест. Оба раза монаха отпускали. В третий и последний раз его взяли в 37-м году. Отцу Михаилу было предъявлено обвинение «участник систематических собраний группы служителей религиозного культа». На них якобы священники прорабатывали методы агитации против советской власти. Виновным себя отец Михаил не признал, от веры не отрекся. Иеромонаха приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых в 2000 году.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божье благословение да будет со всеми нами.
1: Отец Илья, мы сегодня с вопросом, почему нашу церковь называют воинствующей Христовой Церковью? Мы же не воюем, не боремся с другими религиями, как, например, мусульмане.
2: Прекрасный вопрос, потому что он как раз показывает такую, знаете, народную, как мне кажется, религиозность, народную интерпретацию каких-то высоких богословских терминов. Безусловно, в нашей богословской традиции святых отцов мы видим некое такое разделение, достаточно условное, той единой церкви, которую создал Христос. Церковь небесная торжествующая, церковь земная воинствующая. Ну, с торжеством все более-менее, наверное, понятно, да? Церковь, которая пребывает в вечной радости Господа, в вечном торжестве воскресения. А вот насчет воинствующей, мы привыкли, особенно, наверное, в нынешнее время, термин «воинствующий», «война» воспринимать в конкретных категориях боевых действий, направленных на иных людей, на иные, может быть, религиозные традиции. История знала, безусловно, войны и за территорию, и религиозные войны, к сожалению, знала наша история. Но ничего такого в термине «воинствующая церковь Христова, земная» нету никаких таких смыслов, потому что христианин призван воевать против греха. И в первую очередь против греха в своей душе. Поэтому христианин, он воин Христов, и церковь земная – это церковь воинствующая. И от рождения до конца своей жизни христианин, вот в этом смысле, он мобилизованный гражданин, чтобы бороться с грехом, со страстями, с пороками. Ну и, как это обычно бывает, борьба с мировым злом, она начинается с той самой борьбы с грехом в конкретно твоей жизни, в твоем сердце, в твоей душе. Поэтому все мы воины Христовы, и церковь наша – воинствующие, но это никак не значит, что нужно брать автоматы, боеголовки и бежать, доказывать с оружием в руках правоту своей веры, своей церкви. Апостол Павел, он так нас и наставляет, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, то есть против бесов, против грехов, страстей, против искушений мира сего. Поэтому воюем и силой Христовой побеждаем, сим победишим.
1: Отец Илья, получается, из последних слов, которые вы процитировали, там, где плоть и кровь мы себя должны принять, а там, где грех...
2: Нет, здесь апостол Павел как раз говорит о том, что мы призваны воевать не друг с другом. Это про борьбу внутри, но он как раз говорит о том, что повод вот этого злого разделения – это не люди.
1: Между собой.
2: Да, это духи злобы поднебесной. И вот против этих духов злобы поднебесной мы должны и воевать. А оружие в этой борьбе, оно известно для христиан. Род сей изгоняется постом и молитвой. То есть духовными упражнениями побеждаются злоба духов поднебесных, и от этого более мирным становится сосуществование людей.
1: Отец Илья, а тогда как вот это вот психологическое современное модное понятие о принятии себя и то, что вы говорите о борьбе с собой.
2: Насколько я могу судить о вот этом современном направлении принятия себя и соотнесении его с христианской такой установкой, мироощущением, мне кажется, что это вещи разные, потому что таким, какой ты есть, тебя примут только в одном месте. Это в аду, где как раз вот для всех таких, каких есть, где люди, не желающие бороться с собою, со своими грехами, страстями, пороками, вот там для таких людей самые широкие ворота открытые. И путь спасения – это узкий путь, это путь понуждения себя, в том числе, к исполнению Христовых заповедей. Поэтому вот с подобными модными современными психологическими установками нужно как-то так критически к ним относиться и смотреть на них христианам через призму нашей христианской аскетической традиции.
1: Спасибо, отец Илья, всем нам и нашим радиослушателям сил на борьбу со злом внутри себя.
2: Аминь. Господи, помоги.
1: В студии был иерей Илья Третьяков.
0: Радио Образ. Слушайте сердце.
3: Я Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигл меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоя я явил мне иси, окропиши мне сопом и очишися, омыши мне и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, реклый сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибо, Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы Евангелия от Марка, с 9 по 15 стих.
4: «И быть во оних днях приди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане».
5: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями.

0: наличие в Евангелии.
1: Но это вот, сложенные руки на груди, по сути. Такой крендельком, да, когда?
2: Нет, это они не сложены, наоборот, руки протягиваются, но они как бы закрыты тканью. Это тоже символ скорби. И иногда изображается, например, апостол Петр с кадилом может изображаться. Апостол Иоанн в такой вот прям горестной позе изображается, потому что он все-таки тот человек, которому Бог доверил свою маму. И вот он в этот момент, ну, конечно же, скорбит, ну, очень, ну, может быть, даже, можно сказать, больше всех остальных апостолов. При этом также у изголовья и в изножье ложа стоят ангелы. При этом также, что, кстати, важно, вот вроде бы мы говорим уже об успении, но вокруг головы Пресвятой Богородицы все равно изображается нимб. Вот это тоже очень важная с точки зрения догматики деталь, потому что и тело здесь уже лишенное жизни, лишенное души, но тело здесь также остается святым. Тело святого остается святым. Мы не говорим, что только лишь душа свята, потому что это может привести уже к такой ереси языческой, когда говорится о том, что тело всего лишь вместилище души человека, и вот, значит, душа отлетела, а тело, ну, уже не имеет никакого значения. Угу. Нет. У нас почитание святых мощей вот здесь же, как раз вот на иконе Успения Пресвятой Богородицы, отображается вот таким вот нюансом, да, что и тело тоже все равно имеет вот этот вот отблеск света славы Господней. Да, вот этот нимб, как образ света Божьего, он сохраняется даже и после смерти. Но это то, что касается как бы мира земного, да, вот мира здешнего. Вот, есть еще один нюанс. Иногда на иконах есть такая деталь. Изображается маленький человечек, который протягивает руки или руку ко гробу, и тут же стоит ангел с мечом, который эти руки сейчас будет отсекать буквально. Это тоже нюанс отображенный, да, вот в предании о смерти Богородицы, об успении Богородицы, когда когда вот эта вот печальная процессия шла по Иерусалиму, первосвященники иудейские решили сорвать вот эти похороны, решили устроить какое-то бесчиние, вот, и, ну, по возможности еще и, опять же, схватить апостолов. И один из них, очень ревностный такой вот человек, он увидел, вроде бы вот он слышит пение, где-то вот на соседней улице буквально вот идет эта процессия. И вот он мечется по Иерусалиму, а догнать эту процессию не может. Вот закрыты его глаза. Но все-таки он сумел увидеть вот это вот ложе, на которое несли тело Пресвятой Богородицы, и он рванулся к нему, чтобы столкнуть, да, уронить ее. Вот, и ангел Божий отсек ему руки, чтобы не допустить святотатства. Но надо сказать, что потом этот человек покаялся.
1: И руки чудесным образом восстановились.
2: Да, восстановились, да. Вот, все-таки не жесток Господь и не жестока Матерь Божья. И если человек понимает и готов учиться, то, конечно же, все будет хорошо и правильно. Вот. Но это мы говорим только о нижней части. Верхняя часть, или такая центральная и наверх часть, здесь уже... Давайте еще вот одну такую картину все-таки. Вот если посмотреть, есть, как ни странно, вот люди вокруг ложа, апостолы, они здесь изображены без нимбов. Как правило, да, чаще всего они изображаются без нимбов. Потому что они уже святые, они апостолы церкви. Но здесь вот подчеркивается некая такая, ну, их земная часть, что ли, да, подчеркивается тем самым их скорбь и их вот это вот, их горе. Но при этом на иконах Успения есть и люди в, ну, с нимбами и, как правило, в святительских одеждах. Это те творцы канонов, творцы богослужений, посвященных Пресвятой Богородице. Как правило, же

0: Или они значительно-значительно позже. Но здесь они присутствуют, потому что они присутствуют здесь как бы
1: вот своим творчеством.
0: Да, да, да. Вот они настолько глубоко пережили вот суть этого дня, да, этого момента, они настолько прекрасно изложили это в песнопениях церкви, что теперь церковь их пишет прямо на иконе Успения. Ну и повторюсь, уже здесь перейдем к самой главной центральной части. Господь
1: стоит за одром.
0: Да, да. И как бы за и выше. Да, он пришел, но он как бы, он даже вот его фигура, она часто изображается немножко так в полоборота. То есть он как бы был, и он уходит. То есть это, наверное, не фигура сходящая. Потому что если вот мы посмотрим, например, на икону «Схождение в ад», вот мы там увидим фигуру, развернутую к нам. А здесь как бы так вот на три четверти, как будто вот уходящий, mm-hmm. да, вот изображен Спаситель, потому что он, как бы он здесь, в скорби этих людей, но вот как бы свою маму, которая теперь уже маленький-маленький ребеночек на его руках, он как бы от этой смерти как бы загораживает, он ее убирает. Ты не в этой скорби, ты в радости.
1: Ну и на некоторых иконах Спаситель изображается окруженным огромным нимбом, символизирующим собой божественную славу. И в руках у него запеленованный младенец.
0: Да,
1: и это как раз душа Пресвятой Богородицы.
0: Да. И здесь еще вот это вот, опять же, Христос не просто с нимбом, а вокруг него изображена та самая шехина, слава Божия, тьма славы Божией. Свет настолько яркий, что его пишут такими почти черными тонами. Там темно-синий, темно-зеленый, такой вот что-то вот. И в этой славе мы видим лики херувимов, серафимов и ангелов Божиих. Вот наверху еще такой обычно такой пламенеющие крылья херувимские изображаются. Свет настолько яркий, что для нас, смотрящих, мы не можем его увидеть. Это слишком ярко для нас. Поэтому он изображается вот такой вот очень темным фоном таким. Вот в этот свет Христос уносит Пресвятую Богородицу. И, повторюсь, вот очень такая трогательная сцена, как будто вот, да, как он как будто загораживает ее, забирает ее вот от этого момента скорби. Хотя мы говорим, что Матерь Божия не оставила этот мир, да, мы поем, что и в Успении не оставила еси нас Богородица. Это очень, ну, тоже такой важный и красивый для нас момент.
1: Ну и тот же момент тоже красивый, да, когда Христос держит вот этого младенца, запеленованного, который является душой Пресвятой Богородицы. Когда-то ведь Мария держала на руках маленького Иисуса, а теперь он прижимает к груди ее пречистую душу.
0: И это да. Символ смерти каждого из нас. Потому что зачем нужна эта икона? Зачем нужен этот праздник? Почему мы вообще говорим, что это
1: зачем
0: праздник?
1: Зачем нужна эта слава, да, этому празднику?
0: Да, зачем вообще праздник, когда мы говорим о смерти?
1: Если смерти нет.
0: Да. А вот здесь мы пока, как раз видим, как ее нет. Что это значит, что смерти нет? Это значит, что когда наступает твое время, приходит Господь и тебя вот так вот загораживая, забирает у смерти. Ты не попадаешь во власть смерти и ада, а Господь забирает тебя, и все, и ты его. Вот мы много раз за последнее время, там, да, на прошлой неделе мы говорили о том, что вот будьте как дети. Вот в прямом смысле смерть – это тогда, когда ты ребенок на руках Божиих. Вот ты рождаешься в жизнь вечную, и он берет тебя на руки. Вот для христианина это очень важный момент. Есть тоже такая история, не история, такой вот как бы, ну, наверное, не анекдот, да, такая история.
1: Случай был.
0: Случай, да. Один мужчина, значит, слышит стук в дверь, открывает, а там на пороге стоит старушка в коротеньком детском платьице и с такими косичками, бантиком какая-то. И он говорит: «А ты кто?» А та отвечает: «А я твоя смерть». Он говорит: «Какая ты смешная». Она отвечает: «Нет, я не смешная, я нелепая». Вот это очень ну, такая тоже, мне кажется, важный образ. Вот есть смерть как торжество над смертью, и это вот как раз образ Успения Пресвятой Богородицы, а есть смерть как нелепость, когда человек не готовится к ней, не думает о ней, не берет пример, а всячески от этого убегает. Вот это тоже не раз с этим сталкивался, к сожалению, великому. И это так вот, это так печально. Когда бывает, что видишь человека, который не просто смиряется перед смертью, а который уже, который не боится, который не как-то, который переживает только об одном, о встрече с Богом. То есть он готовится к этому, он готов к этому, но он боится и переживает: «Господи, как я сейчас буду перед тобой?» И вот это состояние, оно приводит к правильному покаянию, оно приводит к такому вот, к мирной кончине, потому что человек примиряется. Вот, ну, все, ты на самом последнем рубеже. Ты понимаешь, что, ну, сейчас может все закончиться. Ты смиряешься и примиряешься и с собой, и с ситуацией. И зачастую вот при таком подходе человек спокойно выздоравливает. И, как ни странно, человек, который готов умереть, он потом продолжает жить. Потому что если ты готов к смерти, ты и к жизни готов. Настоящей жизни. А как, это не...
1: Это психосоматика какая-то, отец Дионисий? Или это мистический опыт как раз людей, готовящихся ко встрече с Господом?
0: Я не знаю. Это вот такие случаи, которые вот просто есть, ты их видишь, и я не знаю, как это осмысливать правильно. А бывает по-другому, когда человек, он настолько лихорадочно пытается жить и настолько гонит от себя все мысли о смерти, что для него смерть становится неизбежностью.
1: Но ведь смерть и так неизбежна.
0: Ну, как мы видим, нет. Потому что человек, который ее перешагивает, он не думает о смерти, он думает о встрече с Богом, он думает о своей жизни, он думает там о ближних, но не с тем, что вот надо бы еще с ними как-то вот надо, а он как-то вот подводит некий итог. Господь говорит: ты готов к жизни, ты готов жить, ну так живи, у тебя еще есть возможность. Здесь живи. Хотя человек уже готов жить в вечности. Ну, просто он живет, и для него смерть теряет над ним власть. А человек, который от смерти бежит, ну, это как собака, да, побежишь – укусит. И вот здесь то же самое. Человек, который пытается лихорадочно спастись от смерти, он в результате умирает, потому что, ну, она его догоняет. Ты пытаешься о ней не думать, но ты не можешь о ней не думать. Это большая глупость, когда ты лежишь и уже... как, ну, дышишь через раз. Но не думать о смерти – это большая глупость. А, к сожалению, я часто встречал людей, которые вот до конца пытались, вот уже, ну, ты видишь, что, да, есть вот эта некая печать, да, маска смерти уже на лице, уже, ну, уже немножко понимаешь, что, ну, это не просто нет шансов, а ты уже просто все, твое тело начинает процесс умирания. Это видно на лице уже. А человек при этом судорожно пытается как-то вот что-то еще дожить, что-то еще вот он как-то пытается как-то бравировать своей какой-то вот этой напускной храбростью. Это не победа над смертью, это не тогда, когда человек смиряется с положением, а когда он говорит: да нет, мы еще тут еще погуляем, мы еще тут, ух, как дадим жару. Да нет, уже все.
1: Тогда каким образом правильно, по-христиански готовиться к моменту встречи с Богом?
0: Вот смотреть почаще на икону Успения, особенно сейчас, вот Успенским постом, смотреть почаще и готовиться вот к этому состоянию. Я сейчас могу быть ребенком на руках у Бога? Я сейчас как себя веду по отношению к Нему? Я там сын или дочь Божья? Или я просто вот тут живу, пытаюсь как-то сам по себе? Вот я сам по себе, вот, ну, там, думаешь, ну, да, там, все мы когда-то смертны, все там, ну, как говорил один литературный персонаж, беда не в том, что человек смертен, а беда в том, что он внезапно смертен. И вот эта вот внезапная смерть, она может очень резко перечеркнуть все твои планы и все твои вот эти желания, и все твои какие-то вот, что мы еще там ого как. А раз и нет. И здесь дело не только там в том, что, не дай бог, машина там пролетела или еще что-то. Миллионы различных ситуаций. И болезни, к сожалению, самые тяжелые сейчас тоже есть.
1: Ну и вспоминаются тогда такие мировые шедевры кинематографа, как «Пока не сыграл в ящик», как «Жизнь Уве» и другие тоже фильмы, которые как раз рассказывают и показывают альтернативные варианты доживания и качественного проживания каких-то этапов. Но вообще я читала, когда
0: есть
1: Ивана...
0: Есть еще, я прошу прощения, прям прерву. Бабушкина? Да, ага. Вот по поводу фильмов, я прям вот не могу тогда не сказать. Есть еще один фильм, который я очень рекомендую.
1: «Знакомьтесь, Джо Блэк»?
0: Нет, «Голгофа». Вот. И это тяжелейший фильм, это прям строго 18+. И смотреть его крайне трудно. Но это история человека, история священника, который точно знает, что через 7 дней его убьют. Ему осталось жить 7 дней ровно. И как сохранить при этом свое христианство, что такое прощение и примирение с Богом, не только его конкретно, но и многих людей вокруг него, вот это вот прям вот один из, наверное, самых христианнейших фильмов, но при этом, повторюсь, он крайне тяжелый. Я его смотрел один раз, один, и я его помню до сих пор. То есть это настолько четко отпечатывается в сознании, что ну, даже как-то пересматривать его, я бы вот не знаю, решился бы я его присмотреть. Вот. Но это очень глубокий и очень серьезный фильм, и, может быть, если вы решите себе сделать такое постовое упражнение, как просмотр такого фильма, повторюсь, никакого удовольствия от просмотра ты не испытываешь, никакого хэппи-энда там нет, и никаких быстрых выводов сделать не получится. Это действительно прекрасный образец настоящего кинематографа, настоящего искусства, который ставит вопрос, а ответ ты должен найти в себе сам. И здесь как раз тоже прекрасный образ, как готовиться к смерти, когда ты знаешь, что эта смерть неизбежна.
1: Ну так вот, и говоря, опять же, продолжая эту мысль, да, что преподобный Иоанн Дамаскин писал, ну, правда, это русский перевод, конечно, «Какая житейская радость не смешана с горем, какая слава стоит на земле непоколебима. Все ничтожнее тени, все обманчивее сновидения, одно мгновение, и смерть все отнимает. Но Христе, как человеколюбец, упокой того, кого ты избрал себе во свете лица твоего и в наслаждении твоей красотой».
0: Да, это одно из моих любимейших стихир, которые, к сожалению, чаще всего на отпеваниях пропускаются. Вот после канона заупокойного на отпевании поются как раз вот эти стихиры. Вот это она самая первая. Вот, как правило, поется последняя, восьмая, «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». А вот первая, она вот как раз вот именно эта красивейшая стихира Иоанна Дамаскина. Мне кажется, вот она самая такая утешительная, потому что мы говорим не о смерти, а мы говорим о том, что ты, Господи, вот этого человека избрал для того, чтобы он видел свет и радость твоего царства. И мы провожаем человека не в смерть и скорбь, а мы провожаем человека в радость и торжество. Вот этого очень катастрофически не хватает на современных отпеваниях. Это крайне мало вот, случаев, когда я это видел. Например, когда там, хоронят, там, например, монашествующих, или когда хоронят человека там, ну, очень церковного, и церковные люди хоронят церковного человека, вот, там даже сам настрой, царящий в храме, он иной. Буквально ощущается вот эта радостная встреча, когда Христос пришел для того, чтобы забрать, ну, вот своего ребенка, вот, который теперь рождается в жизнь вечную. И вот этот настрой какой-то такой совмещенная тихая скорбь и тихая радость, когда мы твердо уверены, Господи, все будет хорошо. Ты с нами, вот мы тебе передаем одного из нас. Вот он был с нами, мы его любим, а сейчас вот, ну, он был также и с тобой. А сейчас он с тобой будет в большей степени, чем с нами. Поэтому мы так Господи, мы тебе доверяем, но все равно мы тебя просим, что, ну, мы его любим, поэтому ты давай его пойми, пожалуйста, Господи, и там прям, чтобы у него все хорошо было.
1: На самом деле это описание очень напоминает деревенские похороны, вот таких деревень, например, севера Нижегородской области, когда там было именно такое отношение, как-то вот, да, по это... атмосфере, вот что-то такое вспомнилось.
0: Скорее, к сожалению, у нас это сейчас, ну, как-то
1: не сейчас,
0: отдаляется.
1: Это давняя очень история.
0: Да-да-да, вот именно, что да. У нас сейчас это отдаляется, потому что сейчас вся вот эта вот похоронная вот эта вот, как их назвать, инфраструктура,
1: драма.
0: Да, вот такая вот, она направлена на то, чтобы разделить человека от скорби и от смерти как таковой. То есть нет возможности как-то вот погоревать и правильно человека отпустить. Ну, это отдельная, конечно, тема.
1: Давайте
0: если мы говорим...
1: на нее поговорим в следующем получасе. Да, это да. Утро на радио «Образ». Мы сегодня с Иереем Дионисием Чебиряевым говорим про Успение Пресвятой Богородицы, про начало Успенского поста, про суть праздника, иконографию и о том, как надо помнить о смерти.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается. Мы вновь в нашей утренней студии. Иерей Дионисий Чебиряев, Ольга Максимова. Сегодня говорим про Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня говорим о том, как правильно помнить о смерти. Потому что мементо море – это как-то вот уже такое крылатое выражение даже. Помни о смерти. Ну, Но суть и смысл мало кто тоже в них вникает. А ведь это очень важно. И помнить о смерти, и верно провожать в вечную жизнь. И верно...
2: У нас даже же, как сказано...
1: Готовиться к этим пробам.
2: Да. Не просто «помни о смерти» – это действительно латинское выражение. А наше православное «помни о смерти и вовек не согрешишь». «Помни час смертный и вовек не согрешишь». Это очень правильное упражнение.
1: А еще с чем застану, с тем сужу.
2: Да, да. Вот, это очень правильное упражнение, особенно, повторюсь, во время Великого Поста. И Успенского Поста. И снова, смотрите, казалось бы, ну вот «помни о смерти» — это значит что-то такое печальное, что-то плохое, что-то такое
1: да
2: там,
1: нет, мне
2: скорбное.
1: Кажется, ты здесь и сейчас «помни о смерти» и делай все, что можешь, и будь что будет.
2: Да.
1: Как будто так.
2: Вот.
1: Разве
2: вот
1: нет?
2: Правильный, вот это правильный подход, когда если я помню о смерти, значит, я должен сделать все, ну, максимально... Максимально сделать все, что я могу, что я там думаю, что я не могу, но на самом деле могу. У меня не остается никаких оправданий, если я понимаю, что у меня осталось совсем немного. Я готов жить по-настоящему, если я знаю, что это все конечно.
1: Ну да, как и Пастернак тоже в «Докторе Живаго» писал, что жизнь — это не подготовка, что жить надо здесь сейчас, а не готовиться к жизни когда-то там, ну, в отлагательном будущем.
2: Да,
1: ну как-то
2: да,
1: так
2: да.
1: Он примерно и писал, не помню цитату дословно.
2: Потому что жизнь вечная — это не что-то, ну вот что там потом наступит, вот там вот вроде поживем и посмотрим, а здесь можно существовать. Нет, это не так. Мы готовимся к жизни вечной, именно тогда, когда мы живем здесь, ну уж извиняюсь, там на полную катушку. Но на полную катушку это здесь тоже есть.
1: Но это не про кутеж, кураж.
2: Это не про кутеж, да, да,
1: прочее.
2: Да. Вот, когда говорят, что в жизни надо попробовать все, попробуйте высшую математику, например, вот, а не только там какие-нибудь питейные заведения. Вот здесь все то же самое. Хотите попробовать и взять от жизни все? Попробуйте. Попробуйте достичь святости, попробуйте познакомиться с Богом. Вот это будет взять от жизни все. А просто сходить в очередное питейное заведение, это, ну, это глупость просто, это пустая трата колоссальнейших возможностей. Да? Это забивание микроскопом гвоздей и все прочее и так далее. Вот. Жизнь человеческая, она невероятно драгоценная. И тратить ее на вот какие-то пустые занятия, это прям, конечно, это преступление. И потом Господь спросит, ну, у тебя же было столько возможностей. Ну, скажем, ну, нет, Господи, вот у меня там столько всего было. Да ладно.
1: Отец Дионисий, тогда логичный вопрос. А как тогда готовиться вот к этой жизни вечной? И как объяснять, например, детишкам? А, кстати, об этом нас спрашивали наши радиослушатели в социальной сети ВКонтакте, писали нам сообщение. А, так вот, как готовить детишек и уметь проживать вот этот момент утраты? Потому что, как ни крути, все равно, например, есть там, ну, условно, кто-то любимый человек, там, бабушка, дедушка, дядя, ну, неважно. Вот, есть любимый близкий, который есть в жизни маленького человека. И потом этот любимый близкий пропадает, условно, да, исчезает. И вот как объяснить вот этот момент и пропажи, и потом жизни дальнейшей тому, вот, кто остался?
2: Да, и здесь как раз то, о чем мы закончили в предыдущем нашем получасе, что сейчас вот эта вся индустрия похоронная, она всячески отделяет человека от его же усопшего ближнего. И детей... которых и так, в принципе, стараются как бы, да, вот отодвинуть от этого такого контакта как бы нежелательного и страшного, вот, получается, что дети остаются в неведении и непонимании, что так, как так, что произошло.
1: Ну, что это только для взрослых,
2: да.
1: И про взрослых.
2: А здесь-то немножечко, как это было изначально, да, как это, наверное, должно бы быть. Ведь не было никаких вот этих вот похоронных агентов, которые, значит, человека забирают, и все. Переодевать, омывать человека должны были близкие. Должен был человек, там, да, вот эти 3 дня находиться не в морге, а у себя дома. И домашние вместе с ним, по сути, да, там, вот перед ним молились, читали псалтырь, читали каноны. Это было как раз момент проживания утраты. не тогда, когда вот, опять же, как это, к сожалению, видится, вот какой-то, ну, истерический момент, когда уже вот там, да, начинается вот это кидание на гроб там, да, и все прочие истерики, но это в том числе почему? Потому что не было этого момента проживания, потому что вот вчера этот человек с тобой был, вот вчера вы там еще разговаривали, а потом раз, и у тебя его забрали. И тебе его выдали буквально вот на 15 минут, там вот посмотри на него, и все, мы сейчас его закроем и закопаем. Все. Человек не проживает.
1: Психика это. Не успевает просто отыграть.
2: Конечно.
1: Но давайте вернемся, да, от духовного к физическому. То есть получается, по сути, и факту, психика именно не успевает как-то адаптироваться и приспособиться к новым условиям.
2: Да, ты не проживаешь вместе с телом этого человека вот этот факт разлучения. Когда ты действительно можешь еще как-то там за руку подержать, когда ты можешь еще там, ну, там как-то вот воротничок поправить, там, да, платочек там повязать как-то, ты сам это делаешь, ты последний раз делаешь что-то для человека. Это очень важный момент. У нас его сейчас забрали. Ребенок, который видел это так или иначе, который, ну, не сказать, что, конечно же, участвовал, но тем не менее, дети, которых подводили и говорили, вот, пожалуйста, вот, вот мы молимся, да, в течение вот этих трех дней. Вот, там, например, бабушка там, да, или дедушка, там, например, там, да, умерли. Вот мы рядом с ними стоим и молимся. Стой тоже вместе с нами.
1: Слушайте,
2: молись.
1: Ну, одна из детских травм вообще, это когда тебя подводят к гробу там какой-то тетушки малознакомой, говорят, давай поцелуем на прощание. Нет, ну,
2: да,
1: нет,
2: это,
1: я не хочу.
2: Естественно.
1: Блин, нет. Ну, извините.
2: Да, потому что это у тебя нет опыта и, ну, как бы...
1: Нет, там не было никаких речей
2: опыта,
1: о молитвах.
2: Да,
1: и какой-то,
2: да,
1: зачем?
2: Да, да.
1: Ты помнишь, мне было 5 лет.
2: Да, иди целуй мертвеца. Да, чужого. Вот. Повторюсь, у нас отняли вот этот момент проживания, в том числе и у детей, когда это нормально объяснялось. Ну, вот видишь, вот мы, видишь, лежит в гробу, вот ты потом тоже однажды там же будешь, как и я, как и все мы. Это нормально, это естественный путь каждого человека. Мы так или иначе свой путь заканчиваем вот в таком состоянии. Вот.
1: И, наверное, красивейшее объяснение тоже вот этого круга жизни было в полнометражном фильме 97-го года, который назывался «Король лев».
2: А,
1: помните?
2: Да.
1: Там как раз Муфаса, Симби объяснял про как раз королей вечности, которые смотрят на нас с неба и мигают звездами.
2: Да. Вот у нас есть возможность детям говорить об этом красиво. Особенно сейчас.
1: И даже показывать.
2: Но у нас нет возможности проживать с ними это сейчас. Хотя, кстати говоря, есть у нас определенный документ, который позволяет не забирать тело наших ближних. Там есть определенные условия. Если кому интересно, вы это все можете узнать и увидеть. Вот. Но, к сожалению, сейчас большинству, наоборот, удобнее своих близких сплавить, и как бы на этом все закончилось.
1: Ну, не так, чтобы сплавить, но если, например, жили всемиром в трёшке, ну, а бабушка почила...
2: Да, ее побыстрее бы, чтобы тут, так
1: ну,
2: сказать,
1: тут вот
2: покомфортнее было.
1: Дело такое семейное. При этом был вот опять же, да, вернусь к вопросу от нашей слушательницы о том, как церковь может помочь маленьким человечкам, детишкам прожить вот эту утрату. Как церковь объясняет детям, что такое смерть.
2: Церковь никак не объясняет это детям. Церковь объясняет это взрослым. И взрослые бы должны это объяснить детям, да, с высоты своего опыта и на уровне своего понимания. Как мы можем детям это объяснить?
1: Ну или помочь детям прожить вот эту утрату. Всякое же бывает. Знаете, иногда детишки такие самостоятельные, что они вот берутся за ручки и вместе идут в храм. Вот даже у нас здесь, в Староярмарочном соборе, это с детской площадки иногда бывают такие вот, они делают кругаля в храм, детишки сами по себе.
2: У меня был такой опыт, когда тоже ребенок вот подошел с тем, что не может он пережить там смерть дедушки, с которым он был очень близок. И, повторюсь, это трудно просто вот как-то проговорить. Потому что каких-то механизмов церковных у нас нет. Но, опять же, мы предлагаем эти механизмы для взрослых. Да, это молитва, это там милостыня, это какие-то дела милосердия, которые ты делаешь в память о твоем почившем родственнике. И вот к этому взрослый человек должен ребенка привлекать. Я же не могу сказать, вот ко мне приходит, да, вот этот вот маленький человечка, я говорю, ну, иди, читай псалтырь. Ну, это будет жестоко и глупо с моей стороны говорить такое ребенку. Но это должен сделать, а не сказать, взрослый в этой семье. А почему вы не молитесь? о своих усопших? Почему вы ограничиваетесь просто подачей записок? Или почему вы ограничиваетесь молитвой за закрытыми дверями, лишь бы ребеночек в этом не участвовал? Ребенок не может это прожить, потому что он, получается, в скорби, а взрослые вокруг него, они живут, как будто ничего не изменилось, потому что они свою скорбь, они прячут. У нас же надо все спрятать от других, чтобы никто ничего не заметил. Как у тебя дела? Все у меня хорошо. Вдруг сглазят там еще что-нибудь. Вот. И вот эта вот замкнутость, она приводит к чему? Ребенок не вытягивает это в одиночку. Он несет это горе один, потому что он жалеет дедушку, а никто другой не жалеет дедушку. Потому что...
1: И он не понимает, почему так все делают, что ничего не произошло.
2: Да, потому что Бог забрал у него дедушку, а все остальные вот как бы никак
1: делают,
2: на это...
1: Делают, что ничего не
2: да,
1: было.
2: Ну и нормально, ничего. Ну,
1: ребенок,
2: плохо.
1: Наверное, вообще так, мягко говоря, весьма обескуражен.
2: Ну, там да, там очень все тяжело было. И как раз как из этого можно выйти? Ты молись вместе с ребенком. Просто понятно, что он там ничего не поймет, ни в псалтыре, нигде. Ну просто вот ты постой рядом со мной.
1: Так это получается какое-то участие совместное.
2: Да, конечно.
1: Проживать горе
2: конечно.
1: Надо вместе.
2: Само собой. А как мы ребенка можем бросить одного? Или как мы на него можем возложить какую-то, тем более, церковную ношу? Давай ты ее неси. Ну это неправильно. И поэтому я думаю, что здесь важен только опыт человека. Ты сам это делай. А ребенок уже к этому как бы подтянется, и он будет делать это вместе с собой. Он научится правильно проживать смерть близкого. Что это значит? Нужна молитва, нужна милостыня. Вот, ну, у меня там мама, например, делала, значит, я тоже буду делать. А если у меня мама не делала, я-то откуда знаю, как это делать? Вот. Поэтому эти вопросы, они на самом деле, ну, не очень правильные, потому что у нас сейчас как-то дети выделены в какую-то отдельную категорию граждан.
1: Ну, так они есть отдельная категория граждан, они дети, а есть дети, есть взрослые.
2: У нас есть, нет во Христе.
1: Это с точки церкви. Это,
2: конечно, с точки зрения, а как я еще
1: могу
2: говорить?
1: А я могу говорить с точки зрения гражданского общества.
2: Гражданское общество не умеет хранить, вот, оно умеет оказывать ритуальные услуги. А гражданское общество не умеет провожать человека в вечности. Это может делать только церковь. И поэтому с точки зрения церкви нет во Христе ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, ни возраста тем более. У нас есть христиане, и для них, для всех есть определенный набор рекомендаций, да, или набор инструментов, как можно помочь твоему усопшему ближнему. Но понимая, что есть христиане более опытные и менее опытные, мы как бы вот свою рекомендацию адресуем, естественно, более опытным. А вы там давайте уже помогайте другим. И это не важно, это ребенок или человек, который там вот воцерковился, собственно, вот на отпевание. И он понял, что да, наверное, что-то я должен делать, но я не знаю как. Вот к кому обратиться? Ну, к другим христианам, которые должны бы уметь и знать. А у нас как раз ситуация, когда никто ничего не умеет, не знает, но что-то надо делать.
1: Отец Дионисий, ну тогда получается, что в день, собственно, похорон, третий день после похорон, там, 9-й, 40-й, это тоже знаменательные даты, которые важно уметь проживать и проходить вот эти, ну, такие временные барьеры тоже с правильным настроением и пониманием ситуации.
2: Это,
1: как это делать?
2: Эти даты, которые должны помочь человеку справиться с горем утраты.
1: То есть это не надо не мертвым, это надо живым.
2: Да, так а уже усопшим уже ничего не нужно там, ну, кроме нашей молитвы и милости и так далее. Ну, как бы все. Это даже само отпевание, оно же появилось, опять же, да, вот этот чин отпевания, вот эти прекрасные стихиры Иоанна Дамаскина, мы как-то об этом говорили. Они же появились не потому, что нужно было как-то хоронить. Они появились потому, что Иоанн Дамаскин, который пришел в монастырь, уже будучи поэтом, ученым, виднейшим там, государственным деятелем и значимой фигурой Византийской империи, и тут он приходит в монастырь и говорит: «Вот я хочу стать послушником». Да, ну, потом там иноком и так далее. И никто его не берет из старцев, потому что в то время считалось, что за каждым молодым послушником нужно закреплять старца, который будет его учить. А здесь какой старец примет на себя вот эту ношу? Это уже опытный, мудрый человек. взрослый человек, который сам может тебя научить, что ты ему скажешь, ты опозоришься просто. Вот. И вдобавок он еще там приближенный к императору, он потом еще скажет, что вот тут мне тут подсунули, тут под видом старца, тут не пойми кого там, понимаешь, вот. И который ничего не умеет и не знает. Никто не брал его в монастырь. И только один старец согласился, сказал, хорошо, я тебя приму, ты будешь моим послушником, но у меня есть условия. Ты будешь мне слушаться полностью, безоговорочно, без всяких вот каких-то комментариев и прочего. Я говорю, ты делаешь. Согласен? Согласен. Ну, все, хорошо, давай. Вот. Первое, что сказал ему старец, выкинуть все письменные принадлежности. Не писать. Это он говорит поэту. Поэту и церковному писателю он говорит, не пиши ни слова, ничего вообще. Там иди вон, извиняюсь, если бы, убирай отхожие места. И вот отхожие места было не страшно. Страшно было не писать. Страшно было поэту молчать. Но это крайне тяжело. Он уже привык, он так живет. Он живет стихами. А здесь ему говорят, нет, нельзя. И вот он держался, и он благословение старца исполнял, до одного момента, когда ему написал его друг, который тоже там недалеко в монастыре подвязался, написал такое письмо очень трогательное с тем, что вот брат мой, который, ну, имеется в виду, да, брат духовный, вот, который тут со мной подвязался, которого я очень любил, он умер. И я скорблю так, что ну, не нахожу себе ни места, ни возможности утешиться. В общем, я в глубоком унынии. Помоги. И Иоанн Дамаскин нарушил благословение своего духовника.
1: А это вопиюще.
2: Да. И он написал вот эти красивейшие 8 стихир в утешение своему брату. Да, вот опять же, да, вот собрату и другу. Вот как раз вот то, о чем мы читали вначале. Вот. Это не попытка сделать красивый чин отпевания, а это попытка утешить человека в скорби. Смысл отпевания в утешении близких. И смысл вот этих всех там дней поминовения не в том, что теперь надо мне там на третий день угощение сготовить, там на девятый день что-нибудь приготовить, на сороковой день что-то приготовить, и все у нас вокруг стола это самое крутится. А еще вдобавок на стол надо еще бутылочку поставить и все прочее. Это очень неправильно. Никакого окологоля на поминках быть не должно вообще никак. Так вот, все эти дни поминовения, они изначально для чего? То есть есть у нас, например, третий день отпевания. Хотя это, опять же, русская традиция, уже там с 18 века, где-то да, с петровских времен отпевание в третий день. До этого хоронили на первый день. Почему важен третий день? Потому что прийти надо еще раз собраться и поддержать вот эту, например, семью, в которой умер близкий человек. Их надо поддержать. Поэтому мы еще вот 3 дня прошло, мы к ним собираемся и их поддерживаем. Мы с ними говорим,
1: потому что день
2: плачем.
1: В день сорваться сложно. Ну, условно так, да, с места.
2: Есть повод. Угу. Есть повод. Да, вот буквально позавчера мы похоронили, а сегодня мы снова собрались и снова мы утешаем. Потому что человек привыкает жить без своего близкого. Мы в 9-й день собрались и снова человека утешаем. Все ли у тебя хорошо? Уже неделя прошла. Как ты себя чувствуешь? Нет ли у человека вот этого уныния, которое прямо, ну, иногда выжигает всю жизнь просто, да, и уже в глазах никакого света нет? Нет ли этого страшного состояния? Может, человека надо как-то вот там пошевелить немножечко? И так далее. 40-й день снова мы собираемся и смотрим.
1: Получается, это какая-то коллективная ответственность за близких?
2: Да само это церковь. Церковь – это люди. И вот мы знаем, что один из церкви скорбит. Естественно, мы должны его 40 дней сопровождать на этом пути скорби и смотреть, чтобы он не попутал скорбь с унынием. Скорбить можно, унывать нельзя.
1: Вот ты где скорби, тонкая грань?
2: Вот, надо это чувствовать. Где у человека, да, заканчивается скорбь и начинается уныние? Вот надо вот посмотреть на него, там, в глазки заглянуть и понять, вот, где он сейчас находится, да, что у него внутри. Он может быть очень таким вот, да, да, как у меня все хорошо, да, все здорово, а в глазках ты читаешь, что прямо паника-паника. Значит, человеку нужна помощь. Значит, уйти от него ты просто не можешь. значит, ты должен ему как-то помочь, ты должен с ним побыть. Вот это правильная практика всех наших вот этих вот посмертных переживаний. Но не посмертных переживаний вместе с усопшим, а переживаний вместе с оставшимися в живых.
1: И также мы готовим и детей тоже к этим процессам. Мы берем их с собой. Мы их не отставляем в сторону. Не говорим, что это только для взрослых.

0: с ними. Вот у...
1: И последнее важное событие недели. В пятницу в селе Богоявление Дальнеконстантиновского района был освящен центральный престол храма в честь Богоявления Господня. Эта церковь – памятник истории и культуры регионального значения. Храм посвящен победе России в Отечественной войне 1812 года. Он был построен в 1826 году. Чин великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. После богослужения он обратился к собравшимся.
2: Этот храм величественный построен князем Грудинским. И мы с вами в этом году отмечаем 1700-летие со дня принятия христианства грузинским народом. Такая также невидимая, но зримая связь Церкви Небесной, торжествующей с Церковью Земною. И для нас это большая радость и духовное утешение. Ведь главная наша с вами задача здесь, в земной жизни, призвать благословение Божие на свои труды, дать место промыслу Божию в своей жизни. И тогда Господь всякое немощное в нашей жизни врачует, всякое оскудевающее восполнит.
1: В этом году отмечается три знаменательных события, которые связаны с этой церковью. 200 лет со времени завершения ее строительства, 180 лет со дня освящения Центрального престола, а также 1700-летие принятия Грузией православия. Ну вот, пожалуй, это главные события, которыми запомнилась неделя. Служба информации «Радио Образ». До встречи!

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Наша Пасха – Христос. День за днем. Дневник православного священника. 17 августа. Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Евангелие от Луки, глава 22, стих 15. Пасха – символ тесной близости, святого общения, непрерывной связи, которую Господь желает установить с каждой душою. Как Он жаждет этого союза, живого, неразрывного. Это тайна, которую надо вкусить, чтобы постигнуть непрестанное душевное общение с Господом с первой минуты дня и до последней. Оно возможно, и здесь, на земле, даруется им одним. И верующий будет тогда ходить во свете, ибо Христос – свет мира, свет каждой души. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22. Не опасайтесь темных мест, куда свет не проникает. Все будет светло. Свет Божий охватит все твое существо. Много значит чистое око. Не думайте, что это так легко и просто. Око чистое, незатемненное, устремленное прямо и ясно к одной цели. Око, готовое встретить испытующий взор Божий. Хотя бы от этого пришлось и умереть. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Книга Откровения, глава 1,

стих 17. Приходится испытывать эту смерть, это поражение, это сокрушение тому, кто действительно хочет жить. Если ты чистым оком взираешь на распятого и прославленного Господа, то малейшее Его желание будет тебе вечным и неизменным законом. Ты поспешишь исполнить Его святую волю. Дух Божий будет с тобою, и стража небесная защитит тебя всегда. Хотя бы изранила тебя жизненная борьба, хотя бы сочилась кровь твоя, ты в радости и благодарении принесешь твой дар к ногам Господа. И когда Он придет во славе твоей, то скажет тебе: «Сей раб мой был верен мне в мире». Он повелит тебе: «Войди в радость Господа твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. И ты преклонишь усталую главу твою на лоно возлюбившего тебя, и вовеки с ним будешь.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел, и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от архимандрита Саввы Мажука. «Люди очень нуждаются в ободряющем взгляде другого человека, и простое спасибо порой спасало человеку жизнь. Доброта и нежность должны удивлять, потому что быть добрым, внимательным и учтивым – огромный труд. И поэтому я всегда удивляюсь и ликую, услышав обычное спасибо». Священное Писание предлагает быть настолько вовлеченным в жизнь других, чтобы их нужды стали частью наших молитв. Не случайно сам апостол Павел говорил: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». И далее: «Всегда ищите добра и друг другу, и всем». А что значит искать добра всем? Думается, это значит ободрять друг друга. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радиообраз. Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово.
3: Авва.
4: Авва означает «отец». Дается начальнику обители, как видно в житиях святых. В Новом Завете имя это относится к Отцу Небесному. Например, в Евангелии от Марка употребляется самим Господом.
3: И глаголоше «Авва, Отче, вся возможна Тебе, мимо неси от меня чашу сию, но не еже аз хощу, но еже Ты». И говорил: «Авва, Отец мой, Тебе все возможно, избавь меня от этой чаши, но пусть будет не так, как я хочу, а как Ты».
4: Итак, «Авва» означает «отец».

0: «Земные ангелы Руси».
1: Итак, дорогие радиослушатели, сегодня мы снова встречаемся с вами для того, чтобы поговорить об истории монашества. Традиционно фигурой, с которой начинают вести разговор о православном и шире о христианском монашестве как таковом, является преподобный Антоний Великий. Это подвижник, который жил в 3-4 веках в Египте. Он был уроженцем поселения Комы в Верхнем Египте, был христианином и в 20 лет принял решение уйти от мира. Ну, первоначально он ушел не очень далеко от своего родного поселения. Он нашел заброшенную могилу на кладбище и 15 лет провел в этой гробнице. Затем он ушел дальше в Фиваитскую пустыню и 20 лет провел в полном уединении. Однако недаром сказано в Писании, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Точно так же и Антоний Великий, который искал уединенного подвига, молитвы, духовного самососредоточения, не смог скрыть своей славы, не смог скрыть своих добродетелей от людей. Весть о великом подвижнике, живущем в глубине пустыни, стала распространяться между египетскими христианами, и постепенно его уединение стало нарушаться. К нему стали приходить люди, кто за духовным советом, кто за исцелением от физической болезни, а кто и с просьбой поселиться близ него и жить рядом с тем, чтобы также подвязаться в духовном делании и получать от Антония духовные наставления, получать от него духовное окормление. Таким образом, с течением времени вокруг Антония собралась целая сеть учеников и последователей, которые составили своеобразную неформальную монашескую общину. Отношения в этой общине еще не были жесткими, определенными какими-то правилами и принципами. Это было свободное духовное общение между наставником и его учениками. Антоний Великий считается основателем так называемого келиотского монашества, то есть такой формы монашества, когда иноки ведут уединенный образ жизни, в течение большей части времени находятся в одиночестве, в своей келье, где возносят молитвы Богу, и лишь время от времени собираются для совместных бесед и общего богослужения. Это древнейшая и первоначальная форма монашества, которая сохраняла свое значение на протяжении всей истории православного иночества.
0: Земные ангелы Руси.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Тетя Поллианна приспосабливается к новой жизни. Первые дни в Белдингсвилле были непростыми для миссис Чилтон и для Поллианны. После путешествий и треволнений им пришлось приспосабливаться к новой жизни, сориентироваться в ценах на провизию и хитростях мясника. Новая жизнь давалась им с трудом. Их навещали друзья и соседи, Поллианна всегда приглашала их с радушием. Но миссис Чилтон неустанно повторяла: «Сердечное участие! Да они хотят посмотреть, как Полли Харрингтон выглядит нищей!» О докторе миссис Чилтон говорила очень редко. Поллианна хорошо понимала, что ей это тяжело, и она не хочет выставлять на показ свои чувства. За этот месяц Поллианна несколько раз видела Джимми Пендлтона. Первый раз он пришел вместе с отцом, и все шло гладко, пока не вошла тетя Полли, и визит не превратился в натянутую церемонию. Потом Джимми несколько раз приходил один. Как-то он принес огромный букет, как-то книжку для тети. Два раза он приходил просто без всякой причины. Поллианна всегда встречала его с нескрываемой радостью, а тетя Полли после первого раза с ним больше не виделась. Большинству своих друзей и знакомых Поллианна неохотно рассказывала о новых обстоятельствах жизни. Однако с Джимми она говорила об этом свободно, и у нее постоянно вырывалось: «Если бы я хоть что-нибудь умела делать!» «Я становлюсь ужасно расчетливой», — делилась она с Джимми. «Теперь я все измеряю деньгами, а думаю долларами и центами. Понимаешь, тетя Полли чувствует себя такой бедной. Это просто невероятно», — вспыхивал Джимми. «Честно говоря, она считает себя гораздо беднее, чем она есть. Но я все равно хотела бы ей помочь». Джимми посмотрел на ее печальное лицо, и его взгляд смягчился. «Чем бы ты хотела заняться, если бы могла?» — спросил молодой человек. «Я бы хотела стряпать и прибирать», — улыбнулась Поллианна. «Я люблю взбивать яйца с сахаром и слушать, как шипит сода в чашке с простоквашей. Я была бы счастлива стряпать целый день, но у нас нет на это денег. Разве только еще кого-нибудь? Но я бы не очень хотела все-таки на чужой кухне». «Что ты говоришь?» — возмутился Джимми. Он посмотрел на нее долгим взглядом и покраснел. «Конечно, ты можешь выйти замуж. Ты уже думала об этом?» Поллианна весело засмеялась. «Ох, нет, я никогда не выйду замуж», — ответила она. «Во-первых, я некрасивая, ты же знаешь. А во-вторых, я буду жить с тетей Полли и заботиться о ней». «Некрасивая?» — удивился Джимми. «Может быть, и другое мнение». Поллианна уверенно мотнула головой. «Нет, не может. У меня ведь есть зеркало», — возразила она. Это прозвучало бы кокетливо, если бы так сказала любая другая девушка. Джимми смотрел в открытое лицо девушки и знал, что кокетства здесь нет. «Почему ты считаешь, что ты некрасивая?» — спросил он и задохнулся от своей дерзости. Любая бы девушка возмутилась, если согласится с тем, что она некрасивая. Но Поллианна... «Почему?» — печально усмехнулась она. «Такая уж и родилась. Ты, может быть, не помнишь, как, когда я была маленькой, мне всегда хотелось, когда я приду на небо, иметь черные кудряшки». «Это и сейчас твоя заветная мечта?» «Нет», — смутилась Поллианна. «Но они мне до сих пор нравятся. Да и ресницы у меня не длинные, нос не греческий, не римский или какой-то там еще красивый. Да просто обыкновенный нос. Лицо не помню, какое именно, но я его один раз измеряла и сравнивала с лицом образцовой красавицы. У нее ширина лица должна быть равной пяти глазам, а ширина глаза, Ну, в общем, чему-то еще. Я забыла. Но вот только мои глаза все равно не подходят. Что за мрачная картина? Рассмеялся Джимми. Он с восхищением посмотрел на девушку и спросил. А ты смотрелась в зеркало, когда разговариваешь? Ну, конечно, нет. Зачем? Как-нибудь попробуй. Ну, рассмешил. Засмеялась она. Я знаю, что я должна сказать. Скажем так. Если тебя не устраивают твои ресницы и твой нос, радуйся, что у тебя все-таки есть и нос, и ресницы. Джимми расхохотался вместе с ней. «Ты все еще играешь в свою игру?» — сказал он, отсмеявшись. Полиан удивленно взглянул на него. «Конечно. А что?» «Джимми, я бы не выжила эти последние полгода, если бы у меня не было игры». Голос ее дрогнул. «Ты теперь о ней не упоминаешь?» — заметил он. Она покраснела. «Просто боюсь много говорить с незнакомыми, ведь им все равно. Когда мне 20, это не так, как было в 10. Люди не любят, чтобы им проповедовали», — закончила она с грустной улыбкой. «Да», — кивнул молодой человек. «Но, Полиана, понимаешь ли ты всю глубину своей игры? И что она сделает с теми, кто в нее играет?» «Я знаю, что она значит для меня», — тихо ответила Полиана и отвернулась. «Она многое меняет, если знаешь Спасителя», — начал он после долгого молчания. «Человек не может радоваться пустоте, а жизнь без Бога пуста. Когда Спаситель заполняет сердце, радостью наполняется вся жизнь. Если бы люди могли это понять, изменился бы весь мир». «Джимми, как хорошо, что ты это знаешь. Многие люди не хотят это знать», — грустно улыбнулась Полиана. «В прошлом году в Германии я встретилась с одним человеком. Он потерял все деньги и очень мучился. Какой он был мрачный! Кто-то попытался его успокоить. Не печалься, все могло быть гораздо хуже. Что с ним стало?» «Меня особенно злит, — прорычал он, — когда мне говорят, что могло быть хуже. Я должен, видите ли, благодарить за то, что у меня есть. Ходят с Евангелием в руках и скалят зубы, болтая о том, как они благодарны, что могут дышать, есть, ходить, лежать. Когда мне говорят, что я должен быть благодарен, мне просто хочется пристрелить этого человека. Представляешь, что бы могло случиться, если бы я заговорила с ним о моей игре?» — улыбнулась Полиана. «Он нуждается в ней», — возразил Джимми. «Конечно, нуждается, но ни за что не стал бы слушать». «Наверное, ты права. Но посуди сама, с этой своей философией он сделал себя и всех вокруг очень несчастными. А представь, если бы он стал играть в твою игру, пока он искал бы повод порадоваться, он бы не ворчал и не брюзжал, ему было бы легче. А если бы он узнал о том, кто все это дает, и кто никогда не ошибается, а все делает для нашего блага, то стал бы совершенно другим. Ему самому стало бы легче. Когда держишь бублик, не нужно думать о дырке. Подумай о том, что у тебя есть бублик». Полиана улыбнулась. «Знаешь, я вспомнила, что сказала одной старушке. Она была в женской помощи на Дальнем Западе и просто наслаждалась своими несчастьями, рассказывала о них всем подряд. Мне тогда было лет 10, и я учила ее играть в игру. Ничего не получалось. Наконец я поняла причину и сказала: «Ну, тогда можете радоваться, что у вас столько бед, ведь вам очень нравится быть несчастной». И на нее это подействовало. Боюсь, что если бы я так сказала тому человеку в Германии... Нет, говорить надо. Ты должна говорить. Он не закончил фразу. Полиана удивленно на него посмотрела. В чем дело, Джимми? Просто я подумал, замялся он. Я боялся, что ты этим занимаешься. Ну, понимаешь, ну, боялся, что, ну... Он запутался, сильно покраснел и замолчал. «Нет, Джимми», — настаивала она, — «продолжай. Что ты хочешь сказать?» «Да ничего особенного». «Я жду», — упрямо проговорила Поллианна и прищурила глаза. Молодой человек совсем смутился. «Ну ладно, пусть будет по-твоему», — пожал он плечами. «Просто я немножко беспокоился об игре. Боялся, что ты будешь о ней говорить, как в детстве». Веселый смех прервал его. «Что я тебе говорила? Даже ты беспокоился, как будто в 20 лет я могу быть такой же, что и в 10». «Нет, Поллианна, честно, я не это имел в виду. Я думал... Конечно, я знал... Но Поллианна заткнула уши. Два письма. В конце июня Поллианна неожиданно получила письмо от Деллы Уэзербай. «Я очень прошу тебя оказать мне услугу», – писала та, – «и посоветовать хорошую семью в Белдонгсвилле, у которой моя сестра могла бы пожить летом. Их будет трое – миссис Керрио, ее секретарь и приемный сын Джейми. Наверное, ты его помнишь. Они бы не хотели жить в обыкновенной гостинице или в доме, который сдается. Сестра очень устала, и доктор посоветовал, чтобы она поехала куда-нибудь в тихое местечко. Он рекомендовал Вермонт или Нью-Хэмпшир, но мы сразу подумали про Белдонгсвилл и про тебя. Не могла ли бы ты порекомендовать нам подходящую семью? Я обещала Руфи написать тебе. Они хотели бы выехать, если можно, в первых числах июля. Если ты знаешь такое место, пожалуйста, пиши мне сюда. Сестра моя сейчас здесь, в санатории». «Надеюсь на утешительный ответ. Сердечным приветом, Делла Уэзербай». Прочитав письмо, Поллианна сдвинула брови и стала перебирать в уме дома Белдонгсвилла. Потом вдруг с радостными возгласами бросилась в гостиную к тете. «Вот оно! Вот!» — радостно затараторила она. «Чудесная мысль пришла мне в голову. Я же говорила, что-то обязательно произойдет, и у меня будет возможность проявить свой талант. И вот, пожалуйста, я только что получила письмо от мисс Уэзербай, сестры мисс Керрио, у которой я жила в Бостоне. Так вот, они хотят приехать сюда на лето. Мисс Уэзербай просит написать, не знаю ли я для них подходящего места. Понимаете, они не хотят жить в гостинице. Сначала я не могла ничего придумать, но теперь-то я знаю. Я знаю, тетя Поля, угадайте!» «Ну что ты, детка?» — воскликнула миссис Чилтон. «Ты ведешь себя как подросток, врываешься в гостиную. А ведь ты взрослая девушка. А теперь объясни мне все по порядку. В чем дело?» «Я говорю о жилье для миссис Керрио и Джейми». «Я нашла его!» — тараторила Поллианна. «В самом деле? А при чем тут я?» — устало пробормотала миссис Чилтон. «Они приедут сюда!»
2: «Поллианна!»
1: Миссис Чилтон в ужасе выпрямилась. «Подождите, тетя, пожалуйста, не говорите «нет», — взмолилась Поллианна. «Разве вы не видите? Это же счастливый случай. Комнат у нас достаточно. Я могу стряпать и наводить порядок. Они хорошо заплатят, я знаю. И с удовольствием приедут. Их трое, с ними еще и секретарь».
2: «Поллианна, я не могу превратить этот дом в гостиницу, поместье Харрингтонов, в обыкновенную гостиницу?»
1: «Да нет, в необыкновенную. Да и кроме того, они ведь старые знакомые. Все будет так, как будто друзья приехали к нам в гости. Только они заплатят, а мы немного заработаем. Ведь нам нужны деньги. Очень нужны», — подчеркнула она. Тень уязвленной гордости пробежала по лицу Полли Чилтон. С тихим стоном она откинулась на спинку кресла. «Как ты справишься?» — слабо спросила она. «Ты не сможешь всю работу делать сама, детка.
2: «Ой, конечно, нет!» — воскликнула Поллианна, зная, что победила. «Но ведь я могу готовить и наблюдать за всем. Пригласим одну из Нэнсиных младших сестренок. Она мне поможет. Стиркой будет заниматься миссис Дёрджин, как и сейчас. Но, Поллианна, я не очень хорошо себя чувствую, ты же знаешь. Я почти ничем не смогу помочь». «А зачем?» — успокоила ее Поллианна. «Ух, тетя, это будет так интересно! Просто не верится, деньги сами падают нам в руки!» «Ну, конечно, прямо посыпались. Ты все еще должна кое-чему научиться, Поллианна. Взять жильцов на лето не так просто. Надо внимательно за всем следить и много делать. Тебе придется бегать, печь, варить до изнеможения. Когда ты, стараясь предоставить все от свежих яиц до погоды, рада будешь присесть, ты вспомнишь, что я тебе говорила». «Хорошо, постараюсь вспомнить», — рассмеялась Поллианна. «Но я не собираюсь беспокоиться сейчас. Я только быстренько напишу мисс Уэзербай, чтобы отдать письмо Джимми Бину, когда он придет после обеда, и попрошу его зайти на почту». Миссис Чилтон беспокойно заерзала. «Поллианна, я бы просила, чтобы ты называла этого молодого человека его настоящим именем. Его фамилия Пентон, насколько я знаю». «Вы правы», — согласилась Поллианна. «Но я постоянно забываю. Конечно, это ужасно, ведь он законно усыновлен. Но, понимаете, я так волнуюсь». Приплясывая, закончила она и исчезла в другой комнате. Когда Джимми пришел в 4 часа, письмо было уже готово. Поллианна все еще трепетала от восторга и, не теряя времени, все сообщила своему другу. «Кроме того, я ужасно хочу их увидеть!» — воскликнула она, как только посвятила его в свои планы. «С той самой зимы я ни разу никого из них не видела. Ведь я тебе рассказывала. Но я тебе говорила про Джимми!» «О да, говорила. Разве не прекрасно, что они могут приехать?» «Ну, не знаю, могу ли я назвать это прекрасным?» — отвечал он. «Неужели не прекрасно, что я могу помочь тете Поле, пусть даже совсем немножко? Ну почему же, Джимми? Ну это же замечательно!» «А мне кажется, для тебя это будет очень тяжело», — сдержанно проговорил Джимми. «Ну да, конечно, но я буду очень рада деньгам. Я ведь постоянно думаю о них. Видишь?» — вздохнула она. «Какая я скряга!» Джимми долго молчал, потом спросил небрежно. «А сколько лет этому Джимми?» Поллианна взглянула на него с веселой улыбкой. «А теперь я вспомнила, тебе никогда не нравилось его имя?» И она поморщилась. «Но это ничего. Его усыновили, и теперь его фамилия Керрию. Ты можешь его называть по фамилии». «А сколько ему лет?» — мягко напомнил ей Джимми. «Я думаю, этого никто не знает. Понимаешь, он не может сказать, но мне кажется, что он как ты. Интересно, какой он сейчас? Вообще-то я обо всем расспросила в этом письме». «Да?» Пентлон опустил глаза, посмотрел на письмо и с легкой досадой встряхнул его, подумав, что с удовольствием бы выбросил его или порвал, или отдал кому-нибудь, только бы не посылать. Он отлично понимал, что просто ревнует, как всегда ревновал ее к этому субъекту с именем, похожим и не похожим на его имя. «Дело не в том, что он любит Поллианну», — гневно убеждал он себя. «Нет, не в том. Просто он не хочет, чтобы незнакомый субъект с каким-то слюнявым именем приезжал в Белдингсвиль и постоянно вертелся тут рядом. Он собрался высказать все это, но что-то удержало его. Постояв немного, он ушел, унося с собой злосчастное письмо». Несколько дней спустя Поллианна получила срочный и полный восторга ответ от мисс Уэзербай. Это явно доказывало, что Джимми не выбросил, не порвал и никому не отдал письмо, написанное Поллианной, а аккуратно отправил его по назначению. Когда же в следующий раз он навестил Поллианну, то выслушал полученный ответ, вернее сказать, часть его, потому что она предупредила. «Сперва она, конечно, говорит о том, как они рады приехать. Это я не буду тебе читать. Мне кажется, тебе интересна вторая половина. Ты ведь много слышал от меня о них. Да ты скоро и сам их узнаешь. Ой, Джимми, я так надеюсь, что ты поможешь мне сделать, чтобы им было здесь хорошо. Да?
1: «Ну, пожалуйста, не подначивай меня из-за того, что тебе не нравится его имя!» Сделанной строгостью прервала его Полиана. «Я уверена, что сам он тебе понравится, и ты полюбишь миссис Керрию». «Да?» — опять повторил Джимми с легким раздражением. «Серьезная перспектива». «Будем надеяться, что если я ее полюблю, она соизволит ответить мне взаимностью». «Ну, конечно!» — улыбнулась Полиана. «Слушай, теперь я прочитаю тебе о ней». Пишет ее сестра Делла. «Ты знаешь, это мисс Уэзербай из санатория». «Ну ладно, давай», — бросил Джимми изо всех сил, стараясь проявить вежливый интерес. И Полиана, все еще лукаво улыбаясь, начала читать.

0: Всему это, скорее всего,
1: в «Отцах и детях» Тургенева комната Аркадия Кирсанова оклеена обоями, а у богачки Одинцовой стены обиты коричневыми обоями с золотыми разводами. Стены спальни старой графини в пушкинской пиковой даме обиты китайскими обоями. Поначалу бумажные обои нередко называли попросту «бумажками». Городничий выделяет Христакову комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. В рассказе Тургенева «Постоялый двор» говорится о двух довольно чистых комнатах с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах. Слово «обои» могло сбить с толку, и для точности авторы предпочли слово «бумажки». Постепенно сложились традиции расселения семьи в господском доме. В бельэтаже жили родители, на антресолях, верхнем полуэтаже с низкими потолками, или в мезонине – дети. Там же помещались наиболее нужные домашние слуги и учителя для детей. Остальные слуги жили во флигелях. За окнами фасада бельэтажа располагались парадные помещения, гостиные, столовые, танцевальный зал. Для молитв, если не было домашней церкви, служила образная, от слова «образ», икона. Княжна Марья Болконская в «Войне и мире» молится в образной. Кухня, как правило, помещалась вне дома. Долгое время она называлась поварней. Известная басня Крылова «Кот и повар» начинается так.
2: «Какой-то повар, грамотей, с поварней побежал своей в кабак».
1: От забытого слова «поварня» сохранились словосочетания «поваренная соль», «поваренная книга». Форточки внедрялись в быт очень медленно. Комнаты не проветривались месяцами. Хозяева панически боялись сквозняков, холода, предпочитая дышать спертым воздухом, лишь бы не подвергнуться опасности простуды. Чтобы избавиться от дурных запахов, широко применяли всякого рода ароматические средства. Жгли курительные свечи, пропитанные душистыми смолами угольные пирамиды, именуемые монашками, а также специальную бумагу. В книге «За рубежом» Салтыков-Щедрин писал: «В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек. В крайних же случаях курили смолкой, хвойной смолой с примесью ароматических веществ». Среди покупок, сделанных Ноздревым на ярмарке, были и курительные свечи. Применялись они и много позднее. В рассказе «В суде» Чехов упоминает о противном запахе курительных свечечек в помещении окружного суда. В этой связи слово «курить» не следует воспринимать по-современному. И когда мы читаем у Тургенева, что тетушка приказывала курить чуть ли не каждую минуту, то это значит не курить табак, а дымить ароматическими свечами.
3: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
2: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим об одном лирическом сюжете, который имеет яркие аналогии в живописи. У всех у нас на памяти картины, которые изображают купальщиц. Прекрасная обнаженная девушка выходит из воды. И вот это сочетание «женщина и вода» имеет очень большую культурную традицию. Об одном из таких сочетаний «женщина и вода» мы размышляли, когда говорили о стихотворении Пушкина «Царско-сельская статуя». А вот сегодня мы обратимся к стихотворению более раннему, но в жанровом отношении почти такому же, как и «Царско-сельская статуя». Одним из излюбленных жанров Пушкина является жанр так называемой антологической пьесы. Или, как сам Пушкин говорил, эпиграммы в духе древних, иногда же называют эти стихотворения еще подражание древним. Но вот эта антологическая лирика, почему она так называется? А это стихи, которые написаны на сюжеты из поэтической хрестоматии, из поэтической антологии. То есть то, что уже не один раз в культуре воспроизводилось как сюжет, в живописи, в литературе и так далее. Вот не случайно вот с этого я и начала, чтобы мы все с вами вспомнили вот эти картины, которые изображают купальщиц. Часто очень это уже какое-то штампованное изображение. И у нас почему-то вот этот укромный женский мир бесконечно манит, привлекает. В 1820 году, когда Пушкин находится в Крыму, пушкинская южная ссылка, в Крыму Пушкин окажется вместе с семьей генерала Раевского. Раевский будет проезжать через Кишинев, найдет Пушкина расслабленным после болезни. Пушкин будет с трудом выкарабкиваться из такой тяжелой болезни, которую он подхватит после того, как искупается в Днестре. Погода была жаркая, Днестр холодный, вот эта лихорадка очень сильно его захватит. И Раевский просит генерала Инзова взять Пушкина с собой, везет его в Крым, и там Пушкин восстанавливается физически. И при этом открывает для себя совершенно новый мир. Море, вот эта древняя-древняя земля Таврида. С семьей Раевских он путешествует вокруг побережья Крыма. По Крыму он посещает храм Ифигении в Тавриде. Ему показывают остатки древних Аполлоновых рощ. И вот так начинает античность вот в этой древней крымской земле прорастать. И вот среди стихотворений, которые написаны в этот период и в эту поездку крымскую, мы у Пушкина и находим стихотворение «Нереида». «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду. Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть. Над ясной влагою полубогиня грудь молодую белую, как лебедь, воздымала и пену из волосов струёю выжимала». Вот такое стихотворение, в котором, безусловно, вот это юношеское любование красотой женской, да, вот эта вот сама ситуация такой жизненной полноты появляется и присутствует. И вообще это стихотворение могло бы восприниматься как неприличное, если бы не античный контекст, который тут выступает. Потому что если вот попытаться пересказать содержание этого стихотворения, кто-то наблюдает, как девушка выходит из воды. Но что же проступает со строчками этого стихотворения? Вот что дает и название Нереида, и то, что он видит не просто девушку, а вот эту Нереиду, выходящую из воды, да еще когда возникает древнее-древнее название Крыма, Таврида. Здесь возникает вот этот вечный сюжет, когда через жест, да, пену из волосов струёю выжимала, да, вот через этот жест у нас начинает рождаться абсолютно стойкая аналогия с такой мифической богиней, как Афродита. Но мы все помним, например, картину Боттичелли «Рождение Венеры», когда она вот из пены морской, с этими прекрасными волосами, она на этой жемчужной раковине появляется в мире. Мы помним с вами античные статуи, которые именно так изображали Афродиту и зафиксировали этот жест. Девушка, выходящая из воды, отжимающая свои волосы от этой влаги, которая в них накопилась. Вот этот жест очень прочно связан именно с Афродитой. Вот что же тогда получается? А получается, что лирический герой, вот тот, кто видит появление из этих вод морских этой красавицы, он оказывается приобщен вот к этому таинству рождения богини. А что произошло, когда появилась Афродита? А изменился мир. Дело в том, что был мир, в котором не было любви и красоты, а были войны, там были катастрофы, были катаклизмы. Но вот появляется Афродита из пены морской, и мир меняется. В мире появляется то, ради чего можно сражаться. Мы говорили с вами о стихотворении «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». Вот что приходит. Мир преображается, мир становится другим. И вот целью этого мира становится не власть, становится не богатство, становится не владение какими-то там навыками, а становится любовь и красота. которые магическим образом преображают все вокруг. Вот это стихотворение у Пушкина, как я сказала, появилось в 1820 году. А в 1821 году у него появится другое стихотворение «Муза», где вот это же самое явление богини, но уже той, которая вручает сывницу молодому поэту, уже появляется. Именно из этого стихотворения начинает у Пушкина развиваться тот сюжет, когда он встречается с божеством, когда он оказывается приобщен вот к этому появлению божественного в мире, и тем самым происходит внутренний переворот в его сознании. Потому что вот в этом стихотворении вот этот сюжет уже намечается. Есть профанное сознание, да, есть вот что-то такое сакральное таинство и действо. И вот это профанное сознание к нему прикасается, и оно становится другим. Оно выходит в мир обогащенным. А потом мы помним, я уже говорила, муза, а потом такое явление произойдет, когда явится шестикрылый серафим, и пушкинский пророк пойдет в мир глаголом «жечь сердца людей». Вот из этого маленького стихотворения, почти зарисовки с натуры, и рождается вот этот удивительный сюжет. Почему этот момент перехода актуален? Вы обратили, наверное, внимание на то, что стихотворение называется «Нереида», а, как мы с вами сказали, пластика – жест Афродиты. Что за этим стоит? Дело в том, что Афродита не была Нереидой. Да, кто такие Нереиды? А Нереиды – это были другие мифологические существа, дочери царя Нерея морского и земной женщины. И они всегда изображались на стенках саркофагов, поскольку они были носительницами вот этих двух стихий – земной и водной. Да, то они изображались на стенках саркофагов погребальных, означая знак перехода из одного мира в другой. Вот этот момент перехода через обозначение Нереида как раз Пушкин и фиксирует. Это стихотворение породило огромное количество продолжений, подражаний, вариаций. Само, в свою очередь, стало тем сюжетом из поэтической хрестоматии, который получил свое развитие. И я прочитаю два стихотворения, которые напрямую обращены и вырастают из этого пушкинского стихотворения «Нереида». И, конечно, в первую очередь, это Фет. Вот Фет в большей степени зависим от Пушкина, и это прямые указания есть, что именно это пушкинское стихотворение стало источником для его стихотворения «Купальщица», которое было написано в 1865 году. «Игривый плеск в реке меня остановил. Сквозь ветви темные узнал я над водою ее веселый лик. Он двигался, он плыл. Я голову признал с тяжелою косою. Узнал я и наряд, взглянул на белый хрящ и превратился весь в смущение и тревогу, когда красавица, прорвав кристальный плащ, вдавила в гладь песка младенческую ногу. Она предстала мне на миг во всей красе, вся дрожью легкую объятой и пугливой. Так дышат холодом на утренней росе упругие листы у лилии стыдливой». Вот она, вот эта чистая красота. И опять мы видим вот такое сочетание такого мистического, не совсем человеческого и абсолютно плотского человеческого. В чем тут отличие от пушкинского стихотворения? А вот это постепенное ее появление. Когда сначала момент узнавания у Пушкина описывает то, что видит, а здесь вот этот момент узнавания, постепенного понимания того, кто перед ним является. Да, и поэтому «узнал» становится, ну, может быть, главным здесь словом. И его, вот эта Нереида, она веселая, она стыдливо прекрасная, она чистая, и она веселая. Видим, да, ее веселый лик, вот что он видит. И опознавание, опять же, происходит вот через это тяжелая коса, которая есть вот этот признак красоты. И вот это постепенное явление ее в мир, когда от частей к целому, когда предмет является во всем его совершенстве, и вот этот восторг от той красоты, которая явилась лирическому герою в фетовском стихотворении, мы с вами видим. И еще одно стихотворение. Это уже другой век, другая эпоха. И очень характерное время, когда это стихотворение появится. 1946 год. То есть это первый год после войны. Стихотворение Арсения Тарковского, которое, как мы знаем, к античности имеет особые пристрастия. И пушкинское творчество для него – эталонное творчество. И стихотворение также называется «Купальщица». «Когда купальщица с тяжелой косой выходит из воды одна в полдневном зное и прячется в тени, тогда ручей лесной в зеленых зеркальцах поет совсем иное. Над хрупкой чешуей светлостуденных вод сторуки бог ручьев свои рога склоняет, и только стрекоза, как первый самолет, о новых временах напоминает. То есть мы опять же видим вот этот купальщица с тяжелой косой, как опознавательный признак вот этой богини красоты, которая является. И вот что важно, каждый раз, ну, может быть, частное, бытовое, сиюминутное происшествие наполняется вот этим глубинным мифологическим смыслом. Каждый раз происходит вот это преображение мира, вот этот внутренний переворот. Либо в герое, либо во всем мироздании. И вот у Тарковского уже мироздание меняет себя, да, и вот этот сторукий бог ручьев меняется, вот этот образ стрекозы, который здесь тоже появляется. Кто такая стрекоза в мифологии? А это и животные, которые становятся символом фей, то есть вот этого иного мира, который приходит в мир земной. В переводе с латинского термин, которым обозначают стрекозу, обозначает рожденный ароматом Вселенной, то есть вот это же самое, да, красота, вот что-то трудноуловимое, трудно постигаемое разумом, переводимое на язык, а поэтому можно только показать, зафиксировав вот эту купальщицу, да, вот эта красота совершенства человеческого тела, и вот эта тяжелая коса, которая нас отсылает к богине любви и красоты. И еще один такой очень важный момент в символике бабочки. Стрекозы и бабочки всегда были таким символом спасения души. Я напоминаю стихотворение 1946 года, когда ушла война и когда мир приходит в какое-то свое другое состояние, когда пора вспомнить о красоте, о любви, когда должно в мире наступить гармоническое спокойствие. Вот в античном искусстве стрекозы выступали символом гармонического спокойствия и красоты, вот такой идиллии. Мир без войны Тарковскими воспринимается вот таким – миром, в который возвращается вот это спокойствие, идиллия, гармония. Поэтому вот так этот сюжет развивается. Когда я была еще в подростковом возрасте, я никогда не могла понять, но почему такое пристрастие художники имеют к этому сюжету, изображают купальщиц бесконечных. В какой музей не придешь, вот эти купальщицы многочисленные. А вот приоткрываться лично для меня это начало постепенно. Вот тогда, когда я начала понимать, что скрыто в пушкинском стихотворении, в фетовском стихотворении и в стихотворении Тарковского. Вот так литература совершенно неожиданным образом мне, например, помогла понять живописный сюжет. И вот это сюжет вечный, да, это то, что всегда, вот миф, он как раз и характеризуется тем, что он постоянно воспроизводится в действительности, постоянно воспроизводится в жизни. Но можно на это посмотреть вот каким-то таким пошлым, профанным взглядом, а кто-то видит вот в этом таинство. То таинство, когда происходит преображение мира, когда красота и любовь меняют все вокруг, и когда они становятся смыслом человеческого существования.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года. Продолжение.
3: Алексей просто не мог поверить в такую злостную неудачу. Снова эта болезнь. Сил терпеть ее уже не осталось. Иногда он забывался ненадолго, потом ноющая боль подступала и будила его резкой, неудержимой судорогой, которую нельзя было выдержать. Даже крик больше не обретал звук, а вырывался из горла стоном, шипением. Алексея перенесли в их с Нагорным комнату. Охранники откуда-то притащили две кровати с матрасами. Он даже кисель пить не стал, покачав головой, сказал Нагорный, дежуривший у постели Алексея вместе с Ольгой, вошедшей в комнату императрицы. Она присела на стул у кровати сына, который дядька быстро освободил, сам же после кивка государыни сел у окна. «Повар так старался», — объяснила Ольга. «Они с Боткиным договорились с комендантом, что нам монахини из Новотихвинского монастыря теперь продукты будут приносить. Доктор Деревенко с настоятельницей познакомился, она помощь предложила. Вот теперь молочный кисель у нас есть». «Слава Богу! Только монастырь о нас здесь заботится, как и в Тобольске. А Деревенко сегодня сможет ли прийти?» Она посмотрела на согнутую ногу цесаревича, лежащую на подушке. «Почему не пускают к нам Жильяра с гипсом? Они сейчас так нужны». Доктор Боткин 3 раза писал властям в совет. Неужели они не понимают, что Алексею необходим особый уход? «Ему одному не справиться», — кивнула она в сторону матроса, который, положив голову на подоконник, уснул. «Он молодец, но 3-ю ночь не спит». Петр Иванович так умеет нашего мальчика утешить. Не обойтись сейчас без месье Жилька, — грустно улыбнулась государыня. Алексей громко застонал. Нагорный в секунду оказался у его постели и едва успел подставить чашку, в которую больного стошнило. Ольга поспешила дать брату воды, чтобы прополоскать рот, вытерла его лицо и шею влажным полотенцем. В начале лета установилась совсем теплая погода. В комнатах было душно, жарко, а окна открывать категорически запрещали. К тому же стекла по приказу властей замазали побелкой. Даже утешение видеть кресты на куполах, стоявшие напротив дома церкви, теперь арестованные были лишены. До этого золотые кресты, которые единственные, не перекрывал высокий забор, блестели на фоне неба, напоминая о храме через дорогу. На них можно было перекреститься. Теперь же за окнами, казалось, постоянно стоял густой, непроглядный, молочный туман, какой иногда в их прошлом опускался осенью на далекое царское село. Наконец, страдающего Алексея разрешили посетить доктору Деревенко. С ним вместе пришел еще какой-то врач, человек с черными, пушистыми, зачесанными назад волосами и небольшой бородкой в темной кожаной куртке. Они вместе долго осматривали вновь парализованную ногу цесаревича и его живот. Алексей старался терпеть их прикосновения, причинявшие ему боль, но не выдерживал, ойкал. Владимир Николаевич ласково его успокаивал. «Потерпите. Так-так», — осматривал он ногу со всех сторон. «Нужно гипсовую повязку на колено наложить», — подытожил осмотр черный человек. Присутствовавшие при этом государь с государыней и доктор Боткин молча смотрели, как уходят врачи. Их заранее предупредили, что с Деревенко им запрещается разговаривать. Только при выполнении этого условия его будут пускать к больному. А цесаревичу так хотелось узнать, как поживает Коля, о котором он давно ничего не слышал. Пусть даже тот в последнее время в Тобольске совсем ему не писал. Он не обижался. Понятно было, что теперь любому было опасно считаться другом наследника. После того, как Алексею наложили гипс, ему постепенно стало легче, боли утихали, он начал понемногу есть. Теперь ночами доктор Боткин несколько раз подменял Нагорного на дежурствах, чтобы дать совсем обессилевшему матросу выспаться. Днем у постели брата по очереди долго оставались княжны. Наступил июнь. Стояли жаркие дни. В доме совсем нечем стало дышать, но окна по-прежнему не разрешали открывать, а всем хотелось гулять целыми днями. Боткин пытался поговорить с комендантом, объяснить, что арестованные просят увеличить время прогулки, и он, как доктор, считает, что им свежего воздуха не достает. На его слова Авдеев махнул рукой. «Да пошли они, у них тюремный режим. Прогулки 2 раза в день по полчаса, и того много. Пусть спасибо скажут». К дежурившей у кровати брата Марии после обеда присоединилась неугомонная Анастасия, долго пытавшаяся не пустить из коридора своего пса Джимми, который во что бы то ни стало хотел прорваться в комнату к Алексею. Он просовывал в щель морду и лапы, визжал, пока у хозяйки не кончилось терпение, она просто оттолкнула его подальше, быстро захлопнув дверь. Не обращая внимания, что он скулит, царапается о порог, княжна потерла руки. «Вот вредная собака, не понимает, что доктор запретил вносить к тебе животных», — улыбнулась она Алексею. «Ты сегодня как?» «Лучше». Он внимательно рассматривал сестру. «Ты похудела?» «Еще бы!» — она уперла руки в бока. «Тут не объешься. Суп как вода, а котлеты, мне кажется, без мяса. Еще представь, мы обедаем, на блюде лежат эти жалкие котлеты, всем по 2. Тут входит Мошкин, помощник коменданта, рукой берет 2, говорит нам, хватит вам жрать, и ест их, представляешь?» Потом развернулся и довольный ушел. Оля и Таня по 1 котлетке только успели съесть. Вот так. «Ничего себе!» — возмутился Алексей. «Комендант и охранники постоянно что-то со стола берут», — вступила в разговор Мария. «Просто ты в столовой не ешь, не видишь». «А еще», — тихо оглянувшись на дверь, начала Анастасия, — «у нас вещи пропадают. Оля оставила на трюмо золотой крестик. Его кто-то стащил. У мамы шкатулочка маленькая пропала и кольцо. А шарфиков теплых, что в шкафу лежали на полке, сразу 3 не стало. Мы думаем, во время нашей прогулки их украли. Ну, пойду, гулять пора». «Нагорный вернется, я приду к вам», — поднялась Мария. «Сейчас позову его», — подпрыгивая, выбежала в коридор Швыбзик, наткнувшись там на своего пса. «Ах ты моя собака!» — начала она тискать Джимми. «Пойдешь гулять?» «Может, скоро и мне разрешат выйти хотя бы на террасу», — расстроился Алексей. «В этот раз Мошкин просто котлеты взял». Мария поводила рукой по окну, которое, пропуская отдельные лучи солнца сквозь плохо побеленные полосы на стекле, сияло белым фантастическим дымом. «А когда вы еще были в Тобольске, он вообще тарелку у папы отобрал, а его в лицо ударил локтем. Хорошо, мама не видела. Она, как обычно, у себя обедала макаронами. Представляешь, ударил папу». «Ты иди к остальным». Цесаревич не мог и не хотел отвечать сестре. Слишком непостижимым казалось предположение о полной беззащитности отца. «Я нормально себя чувствую, и Нагорный скоро вернется». Алексей остался один, и комната вдруг показалась ему какой-то совсем убогой. 2 облезлые железные кровати, его повыше и дядьки с провисшей сеткой пониже. Вещи, которых было мало, все равно не поместившиеся в небольшой шкаф, кучами лежали на нескольких стульях, только иконы, аккуратно, рядами развешанные на горном в красном углу, на фоне остального беспорядка резко выделялись своей строгой красотой. Дверь открылась, но вместо матроса в спальню ввалились 2 молодых белобрысых рабочих с винтовками. Озираясь, походив по комнате, они подошли совсем близко к кровати цесаревича. По их неуверенным походкам и сильному водочному перегару Алексей понял, что парни пьяны. Один, упитанный в расстегнутой рубахе, перенюхал на столике с лекарствами все пузырьки, но пить ничего не стал, только кривился каждый раз с глупой ухмылочкой, протягивая товарищу склянки, предлагая попробовать настойки. Цесаревича они будто не замечали. Вдруг второй парень, мускулистый крепыш, как Алексею показалось, начал смотреть прямо ему в глаза. От этого взгляда, внимательного, пристального, стало страшно. Но оказалось, не больной наследник заинтересовал охранника, а иконка Богородицы, которая, как всегда, висела на цепочке у него в изголовье, у самой подушки. Тот образок, что сотню раз во время приступов он с молитвой зажимал в руке. Алексей не мог пошевелиться, как парализованный, таким нереальным казалось все происходящее. Оставив ружье у стола, парень, сняв иконку, оторвал от нее цепочку. «Золотая!» — покачал на ладони, пытаясь понять, сколько она весит. «Тяжелая!» — довольно кивнул товарищу. Вошедший в комнату Нагорный так и застал его с иконой в одной руке, с золотой цепочкой в другой. «Что ты делаешь, гад? У кого отнимаешь? У больного ребенка, нехристь!» Крепкий захват матроса мгновенно сковал обе руки вора. Тот дернулся, его золотая добыча оказалась на полу. В это время Нагорный успел с силой ударить парня в лицо. Тот, охнув, осел на пол, а дядька, отобрав у него иконку, быстро положил ее на кровать к цесаревичу, который сразу схватил образок. Второй охранник забился в угол под иконой и, направив ружье на матроса, медленно подходившего к нему, в истерике кричал: «Не подходи! Стрелять буду! Убью!» На весь этот шум прибежал лакей Сиднев. Он за шиворот вытащил в коридор валявшегося на полу рабочего, трясшего головой после удара мощного кулака Нагорного. В комнату ворвались охранники. Их было много. Они навалились на матроса, впрочем, он не слишком сопротивлялся. И все же они с трудом потащили его в коридор, потому что, преодолевая силу их рук, согнувших его к самому полу, дядька вывернулся и посмотрел на своего цесаревича. Алексею показалось, что матрос ему чуть-чуть подмигнул. «Нагорный! Отпустите его!» Забыв о болезни, цесаревич рванулся с кровати и сразу застонал от острого приступа боли. Потом он слышал, как где-то в дальних комнатах комендант кричал на матроса и лакея, что они арестованы, что свое получат. Алексей, перекрестившись, поцеловал теперь еще 100 крат ставшую дороже для него икону, и заплакал, не стесняясь даже самого себя, вспоминая сейчас почему-то всех: Жильяра, Гипса, мамину Аню, мадам Шнейдер, няню Александру, Настеньку, Гендрикову, Валю Долгорукова, генерала Татищева и других. После прогулки первым в его комнату вошел доктор Боткин. Алексей показал ему иконку, рассказав обо всем случившемся, попросил: «Только маме не говорите, ей нельзя. Вы лучше всех знаете, что у нее сердце. Пожалуйста, скажите ей, что их просто вызвали на допрос». Растерянный врач кивнул, подняв с пола золотую цепочку, покрутил в руках, рассмотрел внимательно. «Думаю, лучше ее на всякий случай спрятать». Алексей, прикрепив цепочку к иконке Пресвятой Богородицы, засунул их подальше под подушку. Несколько дней Алексей не мог прийти в себя. Ему, вопреки всему происходящему, хотелось верить, что Нагорного накажут, а потом вернут к нему. Но ничего подобного не произошло. Комендант Авдеев отказывался говорить с арестованными о судьбе матроса. Императрица, которой сказали, что дядьку и лакея просто решили допросить комиссары, спустя 2 дня попросила Боткина написать в Уральский областной совет о том, что Нагорный им совершенно необходим, особенно когда болеет цесаревич, за которым теперь совсем некому ухаживать. На это письмо тоже никто не ответил. Алексею день ото дня становилось лучше. Вскоре он уже мог без чужой помощи стоять на одной ноге. Теперь каждое утро его переносили в комнату родителей. Там он проводил целый день, рисуя, играя с солдатиками, разговаривая с приходившими к нему сестрами или поваренком Леней, когда тот не был занят на кухне. Императрица часто по несколько дней из-за сердечных и головных болей не вставала с постели. Еду им с цесаревичем приносили в комнату. Комендант неожиданно сообщил, что получено разрешение из совета. Для арестованных теперь может готовить их царский повар. Продуктов для кухни выделяли мало, ровно как по карточкам гражданам Екатеринбурга. Мяса едва хватало на суп, муки и круп в обрез. Но шеф-повар его императорского величества Харитонов, весной 1917 года сменивший на этом посту в панике убежавшего в Париж француза, сам, учившийся у лучших поваров Франции, умудрялся готовить разные блюда из самых простых продуктов и очень вкусно. Вместе с поваренком ему на кухне помогали княжны, решившие учиться кулинарии. В первый же раз испеченный их общими усилиями хлеб оказался необыкновенно душистым, с восхитительной хрустящей корочкой. После липкого черного хлеба из столовой он показался сказочным. Даже Алексей, у которого по-прежнему не было аппетита, съел четверть булки. Перед этим он долго держал на ладони кусок теплого душистого хлеба, который недавно вынули из печи, вдыхая его опьяняющий вкусный аромат. Теперь вечерами в большой гостиной, разделенной аркой на две части, император читал для всех жития святых. Душеполезные книги в личном багаже государыни занимали целый чемодан и последнее время составляли ее главное утешение. Житие Серафима Саровского слушали с благоговением. С ним была особая духовная близость. Усилиями царской четы он был прославлен, как святой всея Руси. Его образ сейчас стоял у постели императрицы, висел в комнатах Алексея и княжон. «Его молитвами Господь дал нам тебя», — посмотрела государыня на сына после того, как государь закончил читать житие. «Такое великое счастье!» «А как же мы?» — не выдержала Анастасия, махнув в сторону сестер. «Вы все тогда уже были наше счастье», — невольно улыбнулась императрица. «Когда станете родителями, поймете, какая это радость. Дети, как любишь каждого ребенка. Никого нет дороже, роднее, ни о ком так не болит душа. Да, Евгений Сергеевич?» — обратилась она к Боткину. «Да, наверное, это самое главное для человека», — покивал тот. «А как поживают ваши дети?» «Так хочется их увидеть», — не сдержал тоски доктор. Императрица смутилась, поняв, что не нужно было задавать такой вопрос врачу, который, несмотря ни на что, был им верен и с чувства долга перед ними оставил с нянькой двух своих несовершеннолетних детей. «С вашим Глебом мы дружили», — почему-то в прошедшем времени сказал Алексей. «Перед венчанием на царство, когда меня готовили к нему, вдруг вспомнила государыня, священник говорил: «Вам предстоит стать матерью для русского народа или матушкой, я точно не помню». Сначала так странно было слышать это домашнее слово от чужих людей на улице из толпы, а потом, особенно в госпитале в войну, я так привыкла чувствовать, что солдаты — мои дети. Да, помните, какие хорошие лица, добрые глаза были у тех красноармейцев, что охраняли нас по дороге из Тобольска? Как возможно, чтобы такие славные лица и у этих людей? Я знаю, Россия переболеет этой болезнью и только сильнее станет. У нас прекрасный народ, но наши люди как дети, вот и легко их увлечь плохим людям. Она посмотрела в пол, под которым хмельной мужской хор на первом этаже распевал революционную песню о борьбе роковой. «Мне понравилось печь хлеб». Заметив, как помрачнел отец, Ольга резко сменила тему разговора. Сестры с ней согласились, что месить тесто вовсе не сложно. «Оказалось, что готовить еду очень даже здорово», — подняла большой палец Анастасия. «А наш повар такой молодец!» — показала она рукой на Харитонова и поаплодировала ему. Ее поддержали, дружно захлопали. Когда аплодисменты умолкли, она продолжила. «Теперь совсем понятно, какую гадость нам приносили из столовой. Бе!» — показала она язык. «Да уж, эти биточки не забыть!» — не выдержав, рассмеялся император. «И котлеты!» — поддержала его Мария. «У меня старая подлива перед глазами так и стоит!» — покивала Татьяна. «А вы меня заставляли это есть!» — Алексей бросил в Настю маленькую подушечку, которых было несколько на его кресле-каталке. Она в ответ погрозила ему пальцем. «Какой сегодня был хороший хлеб! Я уже и забыла, как это вкусно! Свежая выпечка!» — сделала комплимент кухне государня. Повар встал и поклонился. «Рад стараться!» «Я сегодня пыталась научиться резать лук, чтобы нож, как у вас, мелькал. Не получилось!» — пожала плечами Ольга. «Этот навык приходит с опытом!» — с достоинством ответил Харитонов. «Думаю, я смогу вас научить. У меня сейчас на кухне самые прилежные помощницы», — позволил он себе похвалить княжон. «Мы стараемся», — Анастасия с таким шармом и изысканностью покачала головой, что все рассмеялись.
1: 12 человек, — негромко произнес император.
3: «Что?» — не поняла императрица.
1: «Осталось нас 19, а в Тобольск приехали 60. Плюс отряд в 300 солдат и офицеров. Отвали скоро 2 месяца, как нет известий. А что с остальными?»
3: На первом этаже громко рявкнула гармонь, понеслась лихая мелодия, кто-то под нее затопал ногами, раздались голоса пьяных, перекрикивающих разудалый танец.
1: «Перепились», — изобразила мудрую старушку Анастасия. Но никто не улыбнулся ее шутке. «Время вечерней молитвы», — перекрестилась на иконы государыня, покрывая голову заранее приготовленной шалью. Княжны и Нюта надели платочки. Все встали, подошли поближе к иконам. Остался сидеть только цесаревич. Татьяна подкатила его кресло и поставила впереди. Девочки дружно, ладно запели, молитва сразу наполнила комнату, не стало слышно отвратительных звуков с первого этажа. Но когда домашняя служба закончилась, то оказалось, что и охрана на это время стала меньше шуметь.

0: им цесаревича
1: Натальи Микининой, доцент Александра Дмитриевна Кондратьева, учителя русского языка, которая, я думаю, своими благородными манерами больше не к этому веку, а на два века, 18-19 век, ближе по духу, которая очень трепетно относится к русскому языку и которая всегда вспоминала старшие курсы и ставила нам пример, говоря, что вот здесь сидел такой-то, такой-то юноша с чистым взором, и вы должны стать в будущем таким же чистыми людьми. Были и своеобразные преподаватели, такие как протоиерей Анатолий Мешков, который очень своеобразно вел свои лекции, но запоминался, и где-то в чем-то, видимо, Господь ему открывал больше, чем всем остальным. И бывало, разговор начинался с зачета, а переходил уже на конкретно этого человека, с которым он общался. Были всякие ситуации, и баловались мы, и мыли полы по ночам. Ну, сейчас это все вспоминается с улыбкой и с благодарностью, да, что Господь нас провел через все это, да, показал, как важно быть дружными. Конечно же, у нас были послушания у тех, у кого был слух и голос, в том числе и у меня было послушание, это пение в церковном хоре. Кто-то из ребят пономарил, кто-то хозяйственной деятельностью занимался, кто-то был водителем. Но мы к этому относились, конечно, с пониманием, и в будущем это нам очень сильно помогло, потому что в церкви очень многие вещи, они происходят не только по твоему, да, хотению, а именно как дано тебе, как послушание, то есть как некоторый труд, как некоторая работа и над собой, и работа с людьми. И когда уже я стал священником, конечно же, и мне тоже достались послушания, это быть помощником благочинного по социально-медицинскому отделу, а также по работе с молодежью. Конечно, годы обучения в семинарии, они не прошли мимо, да, оставили свой отпечаток, и, во-первых, появилось множество людей, с которыми до сих пор, да, имеется общение, которых можно назвать своими друзьями. Во-вторых, это годы именно взросления. То есть это переходный возраст со школьных лет уже к взрослой жизни. Время, когда тебя приучают к ответственности. Время, когда ты постигаешь какие-то духовные вещи, основы. Я считаю, что это время развития человека. И человек, он в целом развивается, пока учится. То есть, когда человек перестает познавать мир, перестает учиться, то именно в этот момент он перестает развиваться. Это очень важно, особенно для пастыря. Потому что пастырь, священник – это человек, который должен быть образован во всех сферах, во всех смыслах, потому что к нему приходят совершенно разные люди, совершенно разными проблемами, и он должен уметь с каждым человеком разговаривать на его языке. И вот те основы, которые нам заложили в процессе обучения Нижегородской духовной семинарии, они очень сильно помогают до сих пор и дают направление, в котором уже можно развиваться в будущем.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Итак, главный учитель Глиера Сергей Танеев. В области форм он придерживался такой же совершенно ясности, идущей от классиков, как и Чайковский. Эту максимальную ясность формы, стройность произведения усвоил от Танеева и Рейнгольд Глиер. А еще учитель неустанно повторял: «Прочно только то, что корнями своими гнездится в народе». Русскому композитору нельзя забывать о существовании русских народных песен. И Глиер обратился к сборникам народных песен, в том числе Балакирева, Римского-Корсакова, Мельгунова, начал делать обработки некоторых из них. Расширению познаний в области фольклора способствовали и уроки по истории духовного пения, которые вел директор Московского синодального училища Смоленский. Он знакомил учеников с образцами старинного знаменного распева, внушая им любовь и уважение к народной музыкальной культуре. «Глубже, внимательнее изучайте народную песню», — говорил он. «Именно в ней неисчерпаемый источник творчества. Ищите себя в народной музыке».

Постичь богатство и мудрую простоту народной песни – это одна из главных задач молодого композитора Глиера. А еще он, как и его великие учителя, проповедовал правдивость искусства и его неразрывную связь с жизнью. Теперь, когда приезжал на летние каникулы в Киев, то с интересом вслушивался в польские мелодии, в окружавшие его с детства украинские народные песни. Ежегодные летние выезды семьи в деревню под Киевом, где, казалось, самый воздух звенел песнями, сдружили меня с богатейшим музыкальным фольклором Украины, обогатили глубокими, незабываемыми впечатлениями. Это была стихийная сила народного искусства, которая непроизвольно овладевала моим сознанием, формировала мои музыкальные представления.

постоянно общаясь с музыкантами, находясь в эпицентре современной музыки, наблюдая за разного рода звуковыми экспериментами и стремлением многих своих коллег к нарочитой сложности, Глер понял, что этот путь не для него. Его мелодии просты и естественны, как мелодии народных песен, а знакомые обороты, встречающиеся в музыкальном языке, всегда делали его произведения легко доступными для восприятия.

Во всех последующих сочинениях Глиэра все возрастающий интерес к народному творчеству. Первый – доминорный струнный секстет для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей с посвящением учителю Сергею Танееву. Здесь уже проступают черты, характерные для творческого облика композитора – эпический размах, но и задушевность и высокая лирика. Танееву секстет понравился. Он похвалил своего талантливого ученика за стремление к национальной определенности музыкального языка. Но сам Глиэр не был удовлетворен. Он писал: «Увязать эти стремления с классическим стилем мне не удалось. Лишь одна тема в финале звучит по-русски. С гораздо большей свободой и умением я подошел к этой проблеме в первой симфонии и первом струнном квартете. Все темы этих сочинений написаны в русском духе. Русский народный характер, как мне кажется, удалось выдержать и в полифоническом развитии, и в гармонии, и, наконец, в общем настроении музыки. При этом я не ставил перед собой задачи сочинять обязательно в русском или украинском стиле. Я не примыкал ни к какому кружку или школе. Но меня влекло именно такое направление в музыке. Я не мог и не хотел мыслить иначе, говорить на ином языке. Впитанные с детства, обогащенные впоследствии впечатлениями сознательной музыкальной жизни, эти образы и интонации жили в моем сознании, были для меня наиболее естественным способом художественного выражения моих мыслей и чувств».

0: периметру еще. Голова стала ясной и чистой, а слова жесткими и четкими. Я принимал участие в демонстрации. Я сделал это сознательно, и вот почему. Я сын бедного, безземельного крестьянина, работавшего на заводе у Курбатова. «Это к делу не относится», – прервал его председатель. «Я хочу объяснить все причины, по которым я вышел на улицу с красным флагом. Семья у нас была большая. Когда я кончил уездное училище, надо было работать, помогать семье. Меня устроили на завод. В 4 часа утра я вставал, не успев выспаться, дремал на ходу. Вся жизнь мне казалась пыткой. Мне хотелось умереть». Заломова больше не прерывали. Наоборот, он заметил, что за судейским столом его внимательно слушают. Даже прокурор перестал шелестеть бумагами. Это придало ему силы, и речь его становилась все увереннее. «Я видел, как на заводах калечили людей, когда механик заставлял руками надевать ремень на шкив во время хода машины. Мне хотелось помочь рабочим. Узнав из листовок, которые я нашел на заводе о готовящейся демонстрации, я хотел своим участием в ней обратить внимание правительства на жизнь рабочих. Я знал, что за участие в демонстрации грозит каторга. Наказание страшное, в моих глазах хуже смерти, так как человеческая личность там совершенно уничтожается. Я видел, что существующий порядок выгоден лишь для меньшинства. Вот почему я написал на своем знамени «Долой самодержавие». Он кончил, смолк и сел. И на некоторое время в зале воцарилась такая тишина, что был слышен скрип пера под рукой секретаря. Наконец поднялся председатель. «Подсудимый Самылин, вам предоставляется последнее слово». Один за другим подсудимые вставали, объясняли, почему они примкнули к демонстрации, как стали сознательными революционерами. Судьи совещались долго. Приговор был неожиданно мягче, чем ожидали. 8 оправдали, 6 – Заломова, Самылина, Алексея Быкова, Петра Дружкина, Фролова, Ляпина – приговорили лишить всех прав и сослать в Сибирь на поселение без срока. Правительство, по всему было видно, не хотело возбуждать в обществе слишком большого шума.
1: События 1917-1918 годов в Нижнем Новгороде не вызвали больших потрясений. После февральской революции 17-го в городе было двоевластие. Сторонники Временного правительства заседали в здании городской думы, а совет рабочих и солдатских депутатов обосновался в Кремле, во Дворце Свободы, так стали называть бывший губернаторский дворец. Когда в Нижний пришло сообщение о восстании в Петрограде, большевики на заседании совета предложили поддержать пролетарскую революцию. Меньшевики и эсеры проголосовали против этого предложения. Тогда большевики создали военно-революционный комитет для захвата власти в городе. 28 октября 1917 года были взяты под контроль вокзалы, почта, телеграф, телефонные станции, типографии всех газет. 2 ноября 1917 на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в городе была провозглашена советская власть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Знак. Знак. Вопроса.
3: Знак вопроса.

0: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Напомню наши координаты. Для письменных вопросов в МАКСе +7 902 302 84 44, +7 902 302 84 44, и телефон прямого эфира 246-73-88. Пишите или звоните, задавайте ваши вопросы, а мы постараемся на них дать ответ. Ну, и нужно, хотелось бы поздравить наших слушателей с начавшимся Успенским постом. Пост непродолжительный, но строгий, очень строгий. Но с Божьей помощью будем поститься во здравии души и тела. Вот еще на нынешней неделе совершается память 22 августа по новому стилю. Это святого апостола Матфея. Хотелось бы о нем немножко сказать, пока я жду ваших вопросов. Почему? Потому что, ну, и интересная такая поучительная его жизнь, жизнеописание, судьба. И то, что часто путают двух апостолов, апостола Матфея и апостола Матфея, который был избран вот позже в число 12. Давайте посмотрим, откроем книгу «Деяний апостольских», 1 глава, 24-26 стихи. Вот цитирую: «Апостолы помолились: Господи, Ты знаешь сердце каждого. Укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал на служение апостола вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено». Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфея, который и был причислен 12-м к 11 апостолам. Да, как мы знаем, что вот действительно осталось 11 апостолов, учеников Христовых после предательства Иуды и его кончины, такой вот самоубийства. Вот, и вместо него был избран 12-й член вот этой общины апостольской, апостол Матфей, вместо Иуды-предателя. Апостол Матфей, он происходил из колена Иудина, родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Священное Писание, и, кстати, под руководством святого Симеона Богоприимца. Господь Иисус Христос избрал Матфея в число 70 своих учеников, которые Господь посылал по два пред лицем своим. Лука об этом, евангелист, рассказывает. Вот. По вознесении Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число, как вот мы говорили, в число 12 вместо Иуда Искариота. Так, об этом рассказывают тоже «Деяния апостолов», да, 15-26 стихи. У нас есть звонок. Слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. Можно задать такой вопрос? Если похоронен человек, прошло, ну, лет 30, можно ли сверху своих детей положить? Можно после смерти?
0: Знаете, вопрос-то, я отвечу, конечно, насколько знаю, потому что это больше вопрос к тем, кто занимается ритуальными услугами, и к санэпидемстанции. Но, насколько мне известно, было после 20 лет захоронение допускается в эту могилу. Если вы говорите, что уже лет 30, то, конечно, каких-то возражений, я думаю, не будет. Но разрешение на это нужно у властей, там, соответствующих, нужно будет взять. Вот так. Да, так вот, после он был избран, апостол Матфей был избран в число 12, и после сошествия Святого Духа он был также отправился на проповедь и проповедовал Евангелие в Иерусалиме, в Иудее вместе с другими апостолами. А потом вместе с апостолом Андреем и Петром он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и Синопе. Здесь его арестовали, заключили в темницу, и из нее он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. Во время третьего путешествия апостола Андрея Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. Есть предание, что апостол Матфей был в Западной Грузии, в Македонии, и где он подвергался многократно смертельной опасности. И однажды язычники заставили его выпить отравленное питье. И апостол выпил его, и не только сам остался невредим, но и исцелил других узников, которые ослепли после употребления вот этого напитка. Когда святой Матфей вышел из темницы, язычники искали его тщетно, для них он стал невидимым. Ну, чудеса во время апостольское совершались нередко, вот и апостол Матфей также не одно чудо совершил, и невидимым стал он для язычников, вот, и земля у них однажды, когда они, значит, бросились его, увидели и решили, значит, схватить, разверзлась земля и поглотила их. Вот так об этом рассказывает его жизнеописание. Апостол после этого вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом Христового учения. Ну, да, вот о чудесах апостола Матфея тоже стоит здесь несколько остановиться. Великие чудеса совершал именем Господа и многих обратил, ведь чудеса в основном, конечно же, совершались или по милосердию к болящим, там, исцеление к немощным, вот, а в основном это все-таки как раз тот способ, что ли, который позволял многим обрести веру, когда они видели чудеса, которые совершают апостолы. Первосвященник Анан иудейский, который Христа ненавидел, и это он, кстати, дал повеление сбросить с храма, с высоты храма апостола Иакова, брата Господня. Вот он приказал взять апостола Матфея и на суд его представить, на суд Синедриона в Иерусалиме. Он произнес речь этот нечестивый первосвященник, вот, который хулил Господа, а в ответ апостол Матфей показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – истинный Бог, тот самый Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. Когда он это сказал, после его слов, он был, конечно же, осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой апостол Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову, как противнику кесаря. Ну, вот одни источники рассказывают вот о такой его кончине, другие говорят, что его распяли на кресте, вот, и есть, что в другом месте он принял мученическую кончину в Колхиде. Вот, во всяком случае, это было в 60-е годы, 63-й, около 63-го года была смерть и венец мученика апостола Матфея, избранного 12-м к апостольской общине, которое в то время было 11 после предательства Иуда Искариота. Вот поэтому не будем путать апостола Матфея и апостола Матфея. Это разные апостолы, которые оба были учениками Христа и были избраны им, и также приняли мученическую кончину за проповедь Евангелия. Вот так. К вопросам перейдем. Напомню, звоните нам 246-73-88, а пока отвечу на вопросы, которые были заданы ранее. Вот даже мы на прошлой передаче, в прошлый понедельник, я говорил, что вот об обрядах несколько поговорим, потому что несколько вопросов подобралось, которые нам прислали об обрядовой стороне церковной жизни. Ну вот, если человек является глубоко верующим, то насколько для него важна обрядовость? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Вот, могу сказать о себе, это я цитирую письмо, которое нам пришло, вопрос. Могу сказать о себе, я утром просто не успеваю вычитать даже тот укороченный вариант, который себе определила. Времени не хватает. Нужно собрать детей в садик, школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить. Что касается постов, так ли уж важно не есть скоромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому и многодневные посты не всегда получается соблюдать. Главная вера — Бог увидит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем очень строго готовлюсь к причастию. Честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке, соблюдай обряды. Кто прав? Ну, правда, и там есть, конечно. И в вопросе, и в ответе. Обряды и традиции, они всегда несут в себе наследие предков, потому что жизнь человека всегда, во все времена сопровождалась обрядами, и большей частью, конечно, они были религиозными. Обряд для верующего человека очень важен, но понятно, что им всегда говорит об этом православная церковь, что не должна обрядовость преобладать над содержанием. Над содержанием того или иного действия и не должна стать главной. Ну вот, можно ведь вспомнить, да, старообрядческую церковь, при всем уважении, вот так строго они отстаивали двуперстие и некоторые обряды, да, но ведь не это же, и мы понимаем, я думаю, что в глубине души, и, наверное, во всяком случае сейчас, и они понимают, что не это главное в религии и в духовной жизни. Соблюдение внешних правил, например, ну, там, платок на голове женщины, вовсе не гарантирует какое-то внутреннее содержание или благочестивое отношение к посещению храма в данном случае. Да, и в платке можно иметь какие угодно мысли, и без платка иметь мысли благочестивые. Об этом еще и Христос говорил. Известный отрывок, который часто мы цитируем, но приходится, и я думаю, что это нам полезно помнить о нем. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своим будут услышаны. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Вот как раз, вот, мне кажется, в ней и содержится и ответ на тот вопрос, который был вот, процитирован, прислали нам, тот, который нам прислали. Как совершать молитву утреннего и вечернего правила? Ну, мы знаем, что молитва – это образец того, как нам нужно молиться, как мы должны молиться, о чем просить Бога. Но никто не запрещает нам и своими словами молиться. Да? И в то же время мы можем своими словами, не умея молиться и не зная данных образцов нам святыми, начнем просить, может быть, того, что нашей душе и не полезно. Вот. А вот что касается постов, да, что касается постов, тоже, ведь почти все правила и постовые тоже написаны для монашествующих в монастырях, и для них это неуклонное соблюдение. Мы же по мере сил стремимся к этому. Есть образец, есть вот такой вот некоторый идеал, планка, что ли, к которой мы стремимся. Не всегда удается, тут отчаиваться не нужно, но нужно и постараться, безусловно. Поэтому, ну да, для души молитва, для фигуры физкультуры. Это так, да. И даже и древние говорили, что получишь в здоровом теле здоровый дух, если будешь молиться. И молиться об этом нужно. Вот как-то так. А есть такой у нас вопрос. Может ли быть святое причастие во грех и в осуждение, как об этом говорится в молитве священника перед причащением? Ну, действительно, когда святые дары выносятся из алтаря в храм, священник читает молитву, в которой есть слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи». Вот. И эту молитву из последования к святому причащению читает не только священник, но и всякий, тот, кто готовится к причастию, любой мирянин. Вот. А что это значит? как может быть причастие в осуждении? И этот вопрос часто задают, устно задают в храме. Я думаю, каждый священник не раз на него отвечал. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам пишет: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». От первого послания к Коринфянам, 11 глава. Ну и кого же нам считать вот недостойным подойти к чаше? И кто себя может считать достойным, а кто недостойным? Ну, во-первых, того, кто не исповедовал смертный грех, знает, что он был совершен, и не исповедует. Ну и вообще другие грехи тоже должно быть, ну, искренней исповедь и во всех грехах, которые человек осознает, что действительно он их совершил, и будет стараться их больше не повторять. Или, да, ну вот тут же и формально, может быть, он сделал это формально, перечислил, но и не постарался, и вовсе и не будет стараться что-то изменить у себя, не повторять этих грехов и так далее. Вот. Также можно сказать, что недостойно подходит к чаше человек, который не примирился с ближним и имеет на сердце недобрые помыслы, там, злость, зависть, ревность и так далее. Ну, мы также читаем в Священном Писании, что если ты идешь к жертвеннику и вспомнил, что не примирился с братом, то вернись, примирись с ним, а потом вернись уже к жертвеннику, то есть вернись в храм. Вот. Пока ты это не сделал, то на душе у тебя вот такой непорядок, а его нужно в порядок привести, в свою душу. Кроме того, в Русской Православной Церкви существует традиция серьезно попаститься перед причастием и прочесть накануне определенные правила, прийти в храм в день причастия натощак. У нас так принято, да? Например, у греков причастие и исповедь не так жестко привязаны друг к другу. Человек задумал исповедоваться, еще видит эту необходимость, он идет, но может и не причащаться, и у нас может. Но там он может причащаться без исповеди, потому что исповедуется потом, когда будет необходимость. У нас же это в традиции, но обязательно накануне все-таки исповедоваться. И понятно, что исповедоваться, еще раз подчеркну, неформально. Если формально, то, а какой смысл-то? Это все так словословие будет. Вот. Поэтому также принято, если там в католической церкви у них до причастия за час можно еще что-то перекусить, то у нас все-таки с 12 ночи принято поститься и прийти в день причащения в храм натощак. Вот тогда уже может человек исповедоваться, когда он все это выполнил, и как-то спокойно идти к чаше. Ну, словом «достойным», «я достоин», наверное, произносить нам никогда не нужно, потому что один Бог знает, кто достоин, а кто недостоин сегодня подходящих к чаше. Но, тем не менее, то, что предполагается уставом, этот человек совершил. Совершил? Ну, спокойно причащается, а дальше уже Божья воля. Главное, чтобы он не подходил к чаше с нечистым сердцем. Ну, а более подробно, конечно, уже и в храме священнослужители расскажут, и прочитать можно. Во всяком случае, вот так бы я ответил на этот вопрос. Да, вот еще такой есть у нас вопрос. Не так давно я был выходной день, оказался на литургии в сельской церкви. Когда начался евхаристический канон, все прихожане встали на колени. Такого в моем храме не заведено. С другой стороны, я слышал, что в воскресные дни не положено делать земные поклоны, только поясные. Получается, что в этой церкви нарушают каноны. Встать на колени я не решился. И не потому, что было жаль запачкать брюки. Так и стоял, как тополь на плющихе. Чувствовал себя, надо сказать, как-то неловко. Отсюда вопрос, нужно ли поддаваться этому общему настрою, даже если ты чувствуешь, что окружающие неправы. Если бы отказался какой-то ситуации вне церкви, все было бы ясно. А тут не ясно. Ну, давайте вспомним, поговорка есть такая: «В чужой монастырь своим уставом не ходят». Вот. У нас, конечно, монастырь не чужой, да, и все православные церкви подчиняются одному уставу. Но понятно, что заводятся местные традиции, и нередко эти традиции устав искажают. Но уже настолько они укоренились, что исправить их, если удастся, то с великим трудом. Еще в настольной книге священнослужителя говорится о том, что если священник прибыл на новый приход, и там какие-то сложились традиции, не ломайте их через колено сразу, да, а делайте это постепенно, потому что тут же можно такое сопротивление встретить, что и священника потеряют всякое уважение и не поймут. А вот постепенно и объясняя, почему делается не так, как они, а как нужно, как церковь предлагает это делать, тогда удастся что-то изменить. Вот. Поэтому действительно с великим трудом меняются какие-то устоявшиеся традиции. И также вот и с земными поклонами во время евхаристического канона, да и в другое время. Воскресный день, да, по уставу земные поклоны не делаются. Вот, по словам святых отцов, это унижает достоинство праздника. Но в данной церкви настоятель, а за ним народ, вот какой-то по-своему понимают вот такое вот, выражают благочестие и становится и воскресенье на колени. Стоит ли тут кого-то указывать и человеку, который, в общем-то, случайно и попал в этот храм, да, делать замечания старожилам, у которых все уже вот так вот заведено? Я думаю, что это было бы бессмысленно. Они все равно будут делать по-своему, потому что у них и пастырь их это делает. Вот. Можно постоять, вот как тополю, действительно, среди коленопреклоненных прихожан, но этим вы вызовете у них в душе осуждение. Ну, будут смотреть и думать. Понятно, что они будут думать, и нужно ли это. Может быть, в этом случае сделать так, как делают они, а после службы, если уж так вот прямо хочется поправить, поговорить с священником, что вот, ну, почему так, как, что это с традицией, там, с чем это связано, а вот вроде в уставе сказано по-другому. Ну вот, о требованиях устава можно поговорить, да. Вот вспоминается пример такой же вот с великим каноном Андрея Крицкого. Да, также у нас традиция, все при чтении этого канона становятся на колени, а некоторые стоят вот такими тополями на плющихе. Вот. А ведь, между прочим, они выполняют требования устава, который и не предписывает стоять на коленях, да, какие-то коленопреклонения при чтении покаянного канона не подразумевается. А вот по благочестивой традиции везде уже, конечно, молящиеся встают на колени, многие там приносят какие-то подушечки, чтобы было не так больно ногам стоять. Вот. А и кто здесь прав? Формально те, кто делает по уставу, стоят.

0: буквально, и если разговаривать об этом, то вот так вот тихо, мирно со священником и, во всяком случае, не осуждать никого. Едва ли это к чему-то доброму приведет. Мы прервемся на некоторое время, а потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Знак? Знак? Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
1: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Напомню наши координаты для письменных вопросов в МАКСе. +7 902 302 84 44. +7 902 302 84 44. Пишите, присылайте свои вопросы, будем на них стараться ответить. Или телефон прямого эфира 246-73-88. 246-73-88. Звоните или пишите, вот, задавайте вопросы, что вас интересует. Вот такой есть вопрос, несколько бытовой, но тем не менее. Что делать с запиской, по которой исповедуюсь? Батюшка рвет ее и возвращает мне. Ну, тут тоже такой вот пример, что ли. В молитве шестого часа есть такие слова: «И честным ее крестом рукописание грех наших растерзавый». Что же это за рукописание, который вот грех наших, да? Рукописание в прямом смысле такого значения этого слова – это долговая расписка. Наши долги – это наши грехи. Вот. «И остави нам долги наши», мы читаем в молитве Господней. Вот. Преподобный Максим Грек называл рукописанием склонность человека к греху и влечение к нему. Благодатью Христовой, Его крестом и содействием Святого Духа мы освобождены от этого рабства. Мы получили свободу. Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что Христос восстановил данную когда-то человеку свободу. То есть голгофская жертва Христа как бы разрывает рукописание, долговую записку о нашей греховности. И после прочтения разрешительной молитвы в таинстве исповеди священник разрывает записку, где написаны грехи человека. То есть вот символически, да, вот символически уничтожает рукописание исповеданных грехов. А обрывки потом уничтожают самим человеком. Вот, вот и все. Но некоторые этого не делают. Кто-то и не пишет исповедь, но кто-то вот, кто пишет, вот, обычно чаще священник действительно разрывает записку вот по этой традиции. Вот молодой человек нам пишет: «Я верующий человек, мне 18 лет, но дома меня не понимают и считают мой образ жизни блажью, а сами погрязли в грехе. Очень трудно жить». Ну, жить, известно, вообще нелегко. Особенно верующему человеку, да еще 18 лет, и, судя по вопросу, хотя не говорится, но чувствуется, что этот верующий человек очень строго придерживается всех правил и старается их выполнять. Вот. И я мог бы поддержать его, приведя в пример слова Спасителя о том, что враги человеку домашние его, и так далее, и объяснить, почему Христос произнес такие жесткие слова, но не буду. Потому что меня насторожило кое-что в этом вопросе, а именно слова «а сами погрязли в грехе». Да, о том, что, значит, что значит враги домашние человеку, об этом отдельные разговоры, отдельная тема. Да? А вот здесь вот церковленный человек, если он действительно вот церковленный, искренне молится, искренне верует, то он должен, казалось бы, знать, что осуждение ближнего – это далеко не добродетель. Ваши домашние называют блажью образ жизни. Ну, тут ведь мы не знаем подробностей, каких-то деталей. А может быть, вы слишком пристрастно к ним относитесь, да, в вопросах веры, требуют от них того, к чему они не готовы. И так часто в семье бывает. Кто-то один вот пошел по дороге к храму, пришел в храм, начал посещать храм, молиться, придерживаться устава, вот, и требовать, очень жестко начинает требовать это и от тех, кто с ним рядом. А они действительно не готовы. А требовать-то мы, в общем-то, имеем право только от себя. и строгости выполнения молитвенного правила, и жесткости постов, и необходимости посещать церковные богослужения. А так вот доходит до таких вот ссор. Действительно, часть семьи не готова, другая часть вот готова и хочет, чтобы все так делали. Часто так жены от мужей требуют вот этого. Я помню, как одна женщина, Таисия ее звали, говорит: вот мне сказал батюшка, что телевизор не надо смотреть. Я не смотрю, да и выбросила его вообще. Я говорю: а муж как? Муж уходит к соседям смотреть футбол. Ну, ладно, если вернется, в общем-то. Потому что, ну, нужно же все-таки как-то учитывать интересы того, кто рядом, да, молиться в другой или комнате, как-то попросить ее там сделать тише, чтобы его... И вот он, если он будет видеть смирение и такое благочестивое отношение жены, то, скорее всего, и он придет к этому, хочется верить. Ну, по-разному бывает. Вот. Но ведь вот, и так, вот, кстати, примеров, когда дети приводят родителей в храм, немало. И мне приходилось это слышать и знать на приходах, где служил. Вот. А вот через осуждение и обличение вот таких вот неправильных поступков едва ли что получится. А через любовь и смирение получится. Вот, например, к римлянам апостол Павел пишет: «Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое». Вот как? Потому что таким по-другому точно не получится. Вот. А апостол Иоанн говорит: «Глаголи себе во свете быти, а брата своего ненавиди, во тьме есть доселе». Да, вот он говорит, что я в свете, а ненавидит своего брата. На самом деле он во тьме находится. Об этом надо помнить по отношению к своим ближним, которые еще не воцерковились, а вот глядя на своего близкого человека, который воцерковляется, и зависит от того, как он это делает, очень много зависит, чтобы воцерковились и они. Ну вот про идеал, что такое духовное здравие, это недостижимый идеал, знак вопроса. Ну, вот что такое, мы говорим о здравии, что такое здоровье? Здоровье – это предполагает у человека, да, отсутствие каких-то болезней. А в православии грех – это рана, которую человек сам себе наносит. Да, и, то есть это болезнь, человек сам ее себе, так сказать, взял на себя. И в христианском понимании духовное здоровье – это отсутствие греха, свобода от духовных недугов. Вот. Но так как человека без греха не бывает, апостол Иоанн, опять же, в своем первом послании говорит: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас», то ну, можно говорить о духовном здоровье только относительно, как действительно об идеале, к которому мы стремимся. Потому что, да, безгрешных людей не бывает. Единственный человек, Бога-человек Иисус Христос, который без греха. Вот, и он-то как раз истинным духовным здоровьем и мог обладать. Вот, он греха не имел, и в определенной степени духовное здоровье и целостность души мы можем говорить, что имели еще и святые подвижники, которые сумели победить тот или иной грех. Когда-то известный русский философ Киреевский писал так: «Направленность мышления на обретение духовного здоровья верующего христианина заключается в том, что необходимо собрать все отдельные частички души в одну единую и большую силу, отыскав в себе нечто похожее на своеобразное сосредоточие бытия. Когда наша воля и разум, чувства и совесть, истинные, удивительные и прекрасные, все ресурсы нашего ума образуют единство, тем самым восстанавливают в первозванной неделимости большую часть личности человека». Вот такое вот восстановление личности человека именно так и возможно, собрать воедино и силы души, и наши помышления. Не это... Понятно, что очень трудно, но это и есть задача христианина. Ну вот об апокалипсисе есть вопрос такой. слово «апокалипсис» можно услышать довольно часто сейчас. И по телевизору, и радио, и разговорах. И чаще всего под этим словом подразумеваются катастрофы, войны и вообще конец света. Что означает на самом деле? Ну, вот в переносном смысле вот то самое и обозначает. Но если в прямом, то в переводе с греческого это просто откровение. В составе библейских книг есть книга «Откровение святого Иоанна Богослова». И всегда есть в скобочках ее греческое наименование «Апокалипсис». Единственная пророческая книга Нового Завета. Это божественное откровение, которое Господь дал святому апостолу, евангелисту Иоанну Богослову. И оно повествует в форме вот таких таинственных символов о будущей и конечной судьбе Церкви Христовой и всего мира. Да, в этой книге, в «Апокалипсисе», пророчески описаны апостолом многие страшные беды, ожидающие мир. Но, тем не менее, как бы там, как бы страшно нам не становилось, когда мы ее читаем, все-таки эта книга служит христианам источником воодушевления в противостоянии злу и вовсе не источником страхов. Она говорит о любви Бога к своему творению и человеку. Да, достаточно вспомнить одно только, одну фразу, да, «И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение, 21 глава. Вот. Но книга сложная очень, да, и символы эти сложные, ее без толкования едва ли мы поймем. Во всяком случае, чтобы понять правильно, нужно, в общем-то, обязательно прибегать к толкованию святых отцов. И тогда мы можем... А то, что сейчас часто употребляется это слово, да, ну, есть еще одно, Армагеддон, да, священная война, вот, его реже употребляют, а апокалипсис — это все вот беды и несчастья, все катастрофы, вот как-то так называют апокалипсисом, хотя это образы апокалипсиса, образы откровения, которые были даны святому апостолу Иоанну Богослову. Да, вот такой вот о личности. Мы говорили, как собрать личность, восстановить личность в себе, какими усилиями, что к этому от этого от человека требуется. А вот такой вопрос. Приходилось слышать, что Бог — личность. Это не укладывается у меня в голове. Как нужно понимать такое заявление? Да, вот если мы догматическое богословие откроем, то увидим, что оно утверждает, что Бог — это личность. Понятно, что нам трудно говорить о свойствах того, ну, природа, чья природа находится за пределами слов. Еще друг истины, да, так его называет Платон, он говорил: «Познать Отца и Создателя этой вселенной – дело нелегкое, а нашедшие все же не в состоянии будете о нем известить всем, потому что тайна его существа, не так, как другие учения, не может быть выражена словами». Действительно, нет ни слов, ни понятий, чтобы мы говорим, Бог недоведом, непостижим и так далее. И как же быть? А мы судим вот о Боге по его действиям в мире, да, по тем энергиям, которые Господь участвует в мироздании. Вот, например, что писал Семен Богослов. Он всегда поэтически выражался, и это особенно запоминается. «Потому это благо называем мы часто не одним только словом, но по-разному – светом, и огнем, и водою, и источником жизни, солнцем вечно светящим, вечно яркой звездою и лампадой, что в сердце светит ярко и ясно». Вот как он определил, да? Как мы сами себя личностью осознаем? Через общение с другими людьми. Так и Бог. Он тоже проявляет себя вот в действиях по отношению к другому персональному бытию, в частности, к человеку. Вот. Поэтому христианская догматика приводит многочисленные личностные свойства Бога, но главное и такое всеобъемлющее понимание выражено апостолом Иоанном Богословом. «Бог есть любовь». Первое послание Иоанна Богослова, 4 глава. «Да, Бог есть любовь». А любовь, как известно, свойственна только личности. Саму же формулу «Бог есть любовь» не стоит и комментировать. Ну, вспомним голгофскую жертву. высшее проявление божественной любви. Да, вот тот же Иоанн Богослов в первом послании пишет: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Вот какие свойства Бога мы можем наблюдать, какие мы знаем, и судим о том, что Бог — это личность. Есть такой вот у нас вопрос небольшой. Есть ли в православной церкви обряды, которые пришли к нам из других христианских или, может быть, других иных конфессий? Напомню, кстати, наш телефон. Нам не пишут сегодня. +7 902 302 84 44. А в прямом эфире 246-73-88. Еще успеете позвонить, ответим на ваши вопросы. Да, так вот из других, что мы об обрядах сегодня немало говорили, что пришло ли к нам что-то из других конфессий, что касается обрядов, да? Да, и немало пришло. Потому что, во-первых, Русь была до принятия христианства языческой, и некоторые ее обряды из язычества были приняты православной церковью, но они были наполнены новым уже христианским содержанием. Ну, например, украшение храмов в день Пятидесятницы березовыми ветвями и травой. Да, это тоже пришло к нам оттуда, из язычества. Некоторые масличные обряды, а также поминальная трапеза. Вот. Но это те, которые были приняты и действительно получили новое содержание. Но в народе остались жить и обряды, с которыми церковь продолжает бороться в какой-то степени. Да. Это, например, гадание. Да. До сих пор ведь еще все накануне праздников там, Рождества Христова, Крещения Господня. А как Жуковский писал, раз крещенский вечерок, девушки гадали, и там шмачок бросали. И так вот остались такие гадания еще живы и кое-где применяются. Сюда можно отнести святочные ритуалы. Но в основном православная церковь имеет свои религиозные обряды, которые помогают верующим идти к Богу по правильной дороге. Вот так. А у нас есть звонок. Слушаю вас.
2: Батюшка Владимир, здравствуйте, благословите.
1: Бог благословит.
2: Раба Божия Лариса.
1: Да.
2: У меня вопрос по причастию. Вот вы в первой части нашей передачи говорили о том, как нужно к причастию приготовиться. Да. И я хотела вас спросить. Вот на прошлой неделе я причащалась Дивеево. И было очень много прихожан, так что сложно было даже перекреститься. И батюшка перед причастием сказал, кто не имеет права подходить к чаше. Вот то, что вы говорили, было перечислено. Особенно мне запомнилось. Он сказал, не имеет права причащаться те, кто находится во вражде и кто находится в блудном сожительстве, так называемом гражданском браке.
1: Да.
2: И я обратила внимание, как изменились лица у людей. Я подумала тогда, может быть, кто-то впервые об этом задумался. И вопрос у меня вот в чем. Я во многих соборах Нижнего причащалась, и нигде, никогда так вот четко не говорили, кто не имеет права причащаться. Почему это не говорят священники? Потому я вот хотела бы от вас это услышать. Благодарю за ответ.
1: Вы знаете, на часть вопроса, почему не говорят об этом священники, я, конечно, не могу ответить, потому что я не знаю, почему тот или иной священник об этом не говорит. Когда на исповеди, ну, и мне как священнику действующему, да, тоже приходится на исповеди слышать это, что мы живем в гражданском браке. Всегда спрашиваешь, в гражданском браке, то есть вы зарегистрированы, только не венчаны? Нет, мы не зарегистрированы. Тогда, ну, церковь это не называет браком. Называет, да, сожительством. Вот в этом случае, да, не допускается до причастия. Но ведь мы живые люди, да, и понимаем, что разные есть условия, причины, почему это случилось, да. Иногда люди уже там пожилые, не хотят, ну, там, заключать этот брак тоже по разным причинам, материальным ли, еще каким-то. И поэтому, конечно, священника, дело священника рассмотреть все это. И, может быть, вот, ну, беру на себя смелость сказать, что допускал два раза в году этим людям, зная их много-много лет, зная, что действительно это брак такой вот, в общем-то, разрешил на Пасху и на Рождество причаститься. А в основном, конечно же, это такой существует запрет, потому что церковь браком вот это сожительство не называет. И, а вот другой, есть другая крайность этой проблемы, когда некоторые священники, и в монастырях мы встречаем, и на приходах, говорят, что если не венчаны, вы причащаться не можете. Вот это ошибка, об этом говорил и Святейший Патриарх, и Синод. Все мы должны знать, что этот брак считается законным. Он говорит, у вас и дети незаконно рожденные, и так далее. Это не так. Дети законорожденные, и у них брак законный, тот, который заключен, ну, в государственных органах. Он действительно законный брак. Только не благословлен еще церковью. А вот это уже решение свободное, насколько они понимают, зачем это нужно. Вот недавно я венчал люди, которые прожили 55 лет. Да, и через неделю были 40 лет. Вот они, есть даже такой, три чина существует таинство брака, венчание, то есть. Да, это чин, когда вступает в первый брак и венчает вот этим первым чином. Второй, это так называемый авторобрачных, то есть те, у которых случился второй брак, первый был, ну, что ли, благословление снятия венцов, благословение от епископа, от правящего архиерея получают, и венчается вторым браком. И третий чин есть, он называется супругов, проживших много лет вместе. Ну, сколько много, это не оговаривается, но я думаю, что те, кто прожил больше 25 лет вместе, они же могут венчаться этим третьим браком. Там, собственно говоря, отличие-то небольшое. Там обручения нет, там несколько так сокращенный такой чин, а так в основном, да. Так вот, если люди решили, что их законный брак перед государством, перед людьми, он должен быть благословлен церковью, они приходят и совершается венчание. Тогда это законный брак, благословленный церковью. Если венчание не совершалось, это брак, который не благословлен церковью. Но это не значит, что не благословлен, что они в чем-то там виноваты, их нельзя допускать до причастия. Конечно же, можно, и брак этот законный, и дети, я еще повторяю, и дети законорожденные. А вот если они сожительствуют, но не заключают брак, ну, у нас есть правило, вот так, они не причащаются. Вот, я думаю, что я ответил на ваш вопрос. А больше я уже, наверное, и не успею ответить, поэтому прощаюсь с вами. Храни вас Господь.
0: Знак вопроса.

0: 62-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

«Простой чешский музыкант». Так называл себя выдающийся композитор Антонин Дворжик. Его творчество носит глубоко национальный народный характер. Его произведения – крупнейший вклад не только в чешскую, но и мировую музыкальную культуру. Лучшие сочинения Дворжика постоянно звучат в театрах и концертных залах всего мира. –

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Фрагмент симфониеты на русские темы, опус 31.

Когда появились на свет знаменитые токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, точно установить невозможно. Как и множество других баховских сочинений, они при жизни его не были изданы, а сохранились лишь в рукописи, на которой нет даты. Но по характеру музыки ясно, что знаменитое произведение сочинено молодым Бахом. Юношеское вдохновение переполняет эту музыку. Кто слышал ее, тот не может без волнения вспоминать могучий начальный возглас токкаты, сбегающую вниз волну звуков и величественный аккорд, широко располагающийся в пространстве. А тема фуги встает из звукового моря токкаты, как архитектурная постройка, вырастающая на наших глазах, и напоминает колокольный перезвон.

Замер последний звук музыки, величественный как мир и взволнованный как душа человека. Бах кончил играть. Кто-то первым услышал это сочинение.

Николай Иванович Рыленков. Высокий залог. Не может жизнь утратить смысл высокий, сомкнув за нами круг дневных забот, пока звучат нам пушкинские строки и музыка Чайковского поет.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Сегодня день обретения мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 17 августа, Православная Церковь празднует День обретения мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Святой Алексей Гнеушев родился 13 мая 1762 года в семье священника в селе Бурцурманы Курмышского уезда Симбирской губернии. Сейчас это территория Пильнинского округа Нижегородской области. По окончании Нижегородской семинарии он женился и был поставлен диаконом в село Бурцурманы. Спустя 13 лет его рукоположили в пресвитерах той же церкви, и он не покидал ее до самой кончины. К подвижническим трудам святого праведника питал глубокое почитание преподобный Серафим Саровский. Он, в частности, говорил: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжженной перед престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Праведного Алексея Бурцурманского причислили к лику святых в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Память святого было определено праздновать 4 мая и 17 августа. Мощи угодника Божия были торжественно перенесены в Успенский храм села Бурцурманы в специально устроенную раку. Сегодня, в день обретения мощей святого праведного Алексея Бурцурманского, в селе Бурцурманы Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, в Лысковской епархии, была совершена праздничная божественная литургия под открытым небом. Богослужение, состоявшееся возле храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором совершал служение святой праведный Алексей, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Правящему архиерею служили Преосвященный архиерей Нижегородской митрополии, клирики Нижегородской епархии. Вместе с многочисленными прихожанами и паломниками из разных регионов страны на богослужение молилась правнучка святого праведного Алексея Бурцурманского в восьмом колене Александрина Вигелианская. На литургии присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава местного самоуправления Пильнинского муниципального округа Дмитрий Цапин. Богослужебное песнопение исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии. Помощь в организации богослужения оказывали волонтеры благочиний Лысковской епархии. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега: Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Паоло, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Принять участие в велопробеге приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Количество участников велопробега – 50 человек. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного спортивного объекта. В 11 часов состоится торжественная церемония открытия и пройдут показательные выступления. С 12 до 17 часов пройдут соревнования, а также будут организованы мастер-классы от более чем 40 спортивных федераций и представителей разных спортивных направлений. Также гостей ждут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту, соревнования по национальным видам спорта и различные турниры. Вход на фестиваль свободный. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Проведение подобных мероприятий способствует развитию массового спорта, что является одной из приоритетных задач государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ».
1: Песня.
2: Оренбургский пуховый платок.
1: Автор.
2: Григорий Пономаренко, Виктор Боков.
1: Песня «Оренбургский пуховый платок» была написана в 1958 году композитором Григорием Пономаренко на стихи поэта Виктора Бокова, который вдохновился идеей отправить теплый оренбургский пуховый платок своей матери из Оренбурга. Он написал слова этой песни, держа в руках купленный им для матери платок. Песня была создана специально для Оренбургского русского народного хора. Людмила Зыкина была одной из исполнительниц, и она считала эту песню одной из своих самых удачных. Песня стала очень популярной и была исполнена многими коллективами и солистами. Она стала одним из символов оренбургского пухового платка и теплоты материнской любви.
2: Исполняет Людмила Зыкина.

0: Малая Родина.
1: На северо-востоке Нижегородской области в лесистом Завитлужье расположен Шахунский район. Он граничит с Кировской и Костромской областями. Район почти пополам пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали Нижний Новгород-Киров. Шахунья – относительно молодой город. Город железнодорожников и лесозаготовителей. Когда-то на том месте, где сегодня располагается Шахунья, был дремучий лес. Согласно историческим документам, заселение этого района началось в 30-х годах XIX века. Сюда были переведены государственные крестьяне из Костромской губернии. Возникновение и развитие Шахуньи связано со строительством железнодорожной магистрали Нижний Новгород-Котельнич, начавшимся еще до Октябрьской революции в 1912 году. Трасса пролегла в 60 километрах юго-восточнее уездного города Ветлуги, по таежным лесам, где небольшими островками были разбросаны деревеньки по 10-20 домов. На одном из участков трассы железнодорожная магистраль прошла рядом с деревней Шахуньей. Небольшая деревушка домов на 20, окруженная вековыми лесами, получила свое название от речки Шахунки, впадающей в речку Шару в самом ее верховье. В 3 километрах от этой деревни и была построена станция, названная также Шахунья. Местоположение станции было определено между 2 небольшими речками – Черной и Самарихой. Железная дорога перпендикулярно пересекала обе речки. Местность была равнинной, низкой, в некоторых местах заболоченной. Строительство железной дороги шло одновременно со стороны Нижнего и Котельнича. В районе Шахуньи сосредоточилось большое количество рабочих, в основном крестьян из соседних властей. Строители жили в небольших деревнях – Харламовцах, Мелешихе, Шестерякове. Впрочем, многие проживали прямо на стройке, в лесу, в шалашах, сооруженных из веток и хвойных лап. Условия работы и жизни были очень тяжелыми. С началом Первой мировой войны работы были прекращены, и строительство возобновилось только в 1918-м. К этому времени на месте станции Шахунья была уже обширная площадка, очищенная от леса, стояло несколько бараков-ремянок. Улица Коминтерна, тянувшаяся вдоль железной дороги, стала застраиваться типовыми одноэтажными деревянными домами для железнодорожников. Эта улица, за которой еще долгие годы стоял дремучий лес, стала одной из первых в городе Шахунья. В начале 20-х годов на станции построили временное здание вокзала. Капитальное появилось только через 7 лет и просуществовало до конца 90-х. Большое значение для развития поселка Шахунья имело строительство паровозного депо, которое продолжалось около 4 лет и в 1927 году было закончено. Это было первое крупное предприятие Шахуньи, куда требовалось много рабочих рук – слесарей, токарей, кузнецов. Население поселка увеличилось многократно. Одновременно с паровозным депо в Шахуньи была построена электростанция. До 1931 года движение поездов через Шахунью было незначительным. Железнодорожного моста через Волгу еще не было. До Маховых гор под Бором курсировал от Котельнича и обратно пассажирский поезд только один раз в неделю, и шел он больше 15 часов. В этом поезде не было пассажирских вагонов, их заменяли теплушки, оборудованные под перевозку людей. В 30-е годы в Шахунье создается еще множество железнодорожных предприятий и организаций. Шахунья превращается в крупный железнодорожный узел на Горьковской железной дороге. Быстро растет и поселок железнодорожников. Центром Шахунского района до 1930 года было село Хмелевицы, и район назывался Хмелевицким. Но ввиду значительной удаленности старинного большого села от железной дороги Нижний Новгород-Котельнич, центр района из Хмелевиц был перенесен на станцию Шахунья. Район стал называться Шахунским. В начале первой пятилетки в Шахуню перебазировался из села Таншаева леспромхоз. Ему была отведена территория в лесу за речкой Самарихой. Здесь вырос поселок, получивший название «Лесхоз». Позднее в Шахуне был создан районный промкомбинат. Это предприятие стало специализироваться на производстве шкафов, стульев, кухонных столов, тумбочек. В военные годы значение Шахуньи на Горьковской железной дороге возрастает. В октябре 43-го поселку присваивают статус города. 70-е годы особенно знаменательны для Шахуньи. Она стала городом новостроек. В 72-м на окраине Шахуньи вырос завод по производству сухого обезжиренного молока с цехом маслоделия и цельномолочной продукции, которая была востребована не только в Горьковской области, но и за ее пределами. Продукция завода вышла на мировой рынок и продавалась за рубеж – в Голландию, Польшу, Афганистан. В эти годы сильно изменился облик Шахуньи. В центре строились пятиэтажные жилые здания, обустраивались окраины города, появились уютные кварталы и широкие зеленые улицы. Они росли вместе – станция и город. И это наложило отпечаток на историю развития далекого лесного края, на судьбу его людей. В основном жители Шахуньи – это высокопрофессиональные железнодорожники, специалисты лесного и лесохимического комплекса, их дети и внуки. Здесь живут влюбленные в свой край люди, которые сохранили и берегут традиции первых поселенцев Шахунской земли.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Во второй половине 18 века в Англии начался промышленный подъем. Вместо ручного труда появилось машинное производство. Вместо мануфактур – промышленные предприятия. Чтобы доставлять для них уголь в больших объемах, придумали новую систему. Между определенными пунктами, например, шахтой и поселком, прокладывались деревянные брусья. По ним курсировали туда и обратно вагонетки, передвигаемые лошадьми или людьми. Так началась история развития поезда. Поезд – это не одно изобретение, он состоит из множества частей. Так, в 17 веке английский механик Томас Севери создал паровой двигатель. Устройство было несовершенным, поэтому другие изобретатели, в том числе английский кузнец Томас Ньюкомен и русский инженер Иван Ползунов, разрабатывали свои проекты. Успеха в этой работе добился инженер Джеймс Уайт в 1784 году. Тогда его изобретения начинают применять на заводах, устанавливать на пароходы, создавать поезда. Двигатель есть, но еще нужны дороги. Одним из предшественников рельсового пути был древнегреческий диол – каменная дорога волок для перевозки кораблей по земле. В качестве направляющих служили глубокие желоба, в которые помещали полозья, смазанные жиром. В 16 веке на шахтах в Германии использовались деревянные рельсовые пути и вагонетки. В 1788 году в Петрозаводске появляется чугунный колесопровод – первая в истории России железная дорога. Она была построена на Александровском заводе для нужд предприятия. В 1837 году была построена Царскосельская железная дорога. К 1851 году появилась дорога Санкт-Петербург-Москва, а затем дорога Санкт-Петербург-Варшава.
2: Интересный факт. Российский император Николай I искренне увлекался поездами. Он понимал их гражданский и военный потенциал. Поэтому он специально установил новый стандарт на ширину рельсового пути. Российские железнодорожные пути шире европейских, чтобы неприятель не въехал в Россию на паровозе.
1: Итак, у нас есть рельсы и двигатель. Теперь нужен паровоз. В начале 19 века многие инженеры работали над его созданием, но самым удачливым оказался Джордж Стефенсон. Он не только предложил несколько удачных конструкций паровозов, но и сумел убедить шахтовладельцев построить железную дорогу из Дарлингтона к Стоктону. Она была протяженностью 40 километров. Первый поезд, который прошел по этой железной дороге, назывался «локомоушен», то есть «движение». От него пошло слово «локомотив», которым стали называть любые составы на железной дороге. В связи с появлением нового вида транспорта появился ряд заблуждений и страшилок. В частности, английская пресса пугала своих читателей, что железные дороги помешают коровам пастись, а куры перестанут нести яйца. Баварская главная медицинская комиссия предупреждала об опасности развития у пассажиров болезни мозга из-за быстрого движения. Сегодня мы знаем, что все это просто домыслы. А современные поезда могут развивать скорость до 400 км в час, и голова в них совсем не болит.

0: О, пашни, пашни, пашни, коломенская грусть! На сердце день вчерашний, а в сердце светит Русь. Как птицы свищут версты из-под копыт коня, и брызжет солнце горстью свой дождик на меня. О, край разливов грозных и тихих вешних сил! Здесь по заре и звездам я школу проходил, и мыслил, и читал я по Библии ветров, и пас со мной Исаия моих золотых коров. Сергей Есенин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер юго-западный слабый. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года. Продолжение.
3: Алексей просто не мог поверить в такую злостную неудачу. Снова эта болезнь. Сил терпеть ее уже не осталось. Иногда он забывался ненадолго, потом ноющая боль подступала и будила его резкой, неудержимой судорогой, которую нельзя было выдержать. Даже крик больше не обретал звук, а вырывался из горла с тоном шипением. Алексея перенесли в их с Нагорным комнату. Охранники откуда-то притащили две кровати с матрасами. Он даже кисель пить не стал, покачав головой, сказал Нагорный, дежуривший у постели Алексея вместе с Ольгой, вошедшей в комнату императрицы. Она присела на стул у кровати сына, который дядька быстро освободил, сам же после кивка государыни сел у окна. «Повар так старался», — объяснила Ольга. «Они с Боткиным договорились с комендантом, что нам монахини из Новотихвинского монастыря теперь продукты будут приносить. Доктор Деревенко с настоятельницей познакомился, она помощь предложила. Вот теперь молочный кисель у нас есть. Слава Богу! Только монастырь о нас здесь заботится, как и в Тобольске. А Деревенко сегодня сможет ли прийти?» Она посмотрела на согнутую ногу цесаревича, лежащую на подушке. «Почему не пускают к нам Жильяра с гипсом? Они сейчас так нужны». Доктор Боткин 3 раза писал властям в совет. Неужели они не понимают, что Алексею необходим особый уход? «Ему одному не справиться», — кивнула она в сторону матроса, который, положив голову на подоконник, уснул. «Он молодец, но 3-ю ночь не спит». Петр Иванович так умеет нашего мальчика утешить. Не обойтись сейчас без месье Жилька, — грустно улыбнулась государыня. Алексей громко застонал. Нагорный в секунду оказался у его постели и едва успел подставить чашку, в которую больного стошнило. Ольга поспешила дать брату воды, чтобы прополоскать рот, вытерла его лицо и шею влажным полотенцем. В начале лета установилась совсем теплая погода. В комнатах было душно, жарко, а окна открывать категорически запрещали. К тому же стекла по приказу властей замазали побелкой. Даже утешение видеть кресты на куполах, стоявшие напротив дома церкви, теперь арестованные были лишены. До этого золотые кресты, которые единственные, не перекрывал высокий забор, блестели на фоне неба, напоминая о храме через дорогу. На них можно было перекреститься. Теперь же за окнами, казалось, постоянно стоял густой, непроглядный молочный туман, какой иногда в их прошлом опускался осенью на далекое царское село. Наконец, страдающего Алексея разрешили посетить доктору Деревенко. С ним вместе пришел еще какой-то врач, человек с черными, пушистыми, зачесанными назад волосами и небольшой бородкой в темной кожаной куртке. Они вместе долго осматривали вновь парализованную ногу цесаревича и его живот. Алексей старался терпеть их прикосновения, причинявшие ему боль, но не выдерживал, ойкал. Владимир Николаевич ласково его успокаивал. «Потерпите. Так-так», — осматривал он ногу со всех сторон. «Нужно гипсовую повязку на колено наложить», — подытожил осмотр черный человек. Присутствовавшие при этом государь с государыней и доктор Боткин молча смотрели, как уходят врачи. Их заранее предупредили, что с Деревенко им запрещается разговаривать. Только при выполнении этого условия его будут пускать к больному. А цесаревичу так хотелось узнать, как поживает Коля, о котором он давно ничего не слышал, пусть даже тот в последнее время в Тобольске совсем ему не писал. Он не обижался. Понятно было, что теперь любому было опасно считаться другом наследника. После того, как Алексею наложили гипс, ему постепенно стало легче, боли утихали, он начал понемногу есть. Теперь ночами доктор Боткин несколько раз подменял Нагорного на дежурствах, чтобы дать совсем обессилевшему матросу выспаться. Днем у постели брата по очереди долго оставались княжны. Наступил июнь. Стояли жаркие дни. В доме совсем нечем стало дышать, но окна по-прежнему не разрешали открывать, а всем хотелось гулять целыми днями. Боткин пытался поговорить с комендантом, объяснить, что арестованные просят увеличить время прогулки, и он, как доктор, считает, что им свежего воздуха не достает. На его слова Авдеев махнул рукой. «Да пошли они, у них тюремный режим. Прогулки 2 раза в день по полчаса, и того много. Пусть спасибо скажут». К дежурившей у кровати брата Марии после обеда присоединилась неугомонная Анастасия, долго пытавшаяся не пустить из коридора своего пса Джимми, который во что бы то ни стало хотел прорваться в комнату к Алексею. Он просовывал в щель морду и лапы, визжал, пока у хозяйки не кончилось терпение, она просто оттолкнула его подальше, быстро захлопнув дверь. Не обращая внимания, что он скулит, царапается о порог, княжна потерла руки. «Вот вредная собака, не понимает, что доктор запретил вносить к тебе животных», — улыбнулась она Алексею. «Ты сегодня как?» «Лучше». Он внимательно рассматривал сестру. «Ты похудела?» «Еще бы!» — она уперла руки в бока. «Тут не объешься. Суп как вода, а котлеты, мне кажется, без мяса. Еще представь, мы обедаем, на блюде лежат эти жалкие котлеты, всем по 2. Тут входит Мошкин, помощник коменданта, рукой берет 2, говорит нам, хватит вам жрать, и ест их, представляешь?» Потом развернулся и довольный ушел. Оля и Таня по 1 котлетке только успели съесть. Вот так. «Ничего себе!» — возмутился Алексей. «Коменданты и охранники постоянно что-то со стола берут», — вступила в разговор Мария. «Просто ты в столовой не ешь, не видишь». «А еще», — тихо оглянувшись на дверь, начала Анастасия, — «у нас вещи пропадают. Оля оставила на трюмо золотой крестик. Его кто-то стащил. У мамы шкатулочка маленькая пропала и кольцо. А шарфиков теплых, что в шкафу лежали на полке, сразу 3 не стало. Мы думаем, во время нашей прогулки их украли. Ну, пойду, гулять пора». «Нагорный вернется, я приду к вам», — поднялась Мария. «Сейчас позову его», — подпрыгивая, выбежала в коридор Швыбзик, наткнувшись там на своего пса. «Ах ты моя собака!» — начала она тискать Джимми. «Пойдешь гулять?» «Может, скоро и мне разрешат выйти хотя бы на террасу», — расстроился Алексей. «В этот раз Мошкин просто котлеты взял». Мария поводила рукой по окну, которое, пропуская отдельные лучи солнца сквозь плохо побеленные полосы на стекле, сияло белым фантастическим дымом. «А когда вы еще были в Тобольске, он вообще тарелку у папы отобрал, а его в лицо ударил, локтем. Хорошо, мама не видела. Она, как обычно, у себя обедала макаронами. Представляешь, ударил папу». «Ты иди к остальным». Цесаревич не мог и не хотел отвечать сестре. Слишком непостижимым казалось предположение о полной беззащитности отца. «Я нормально себя чувствую, и Нагорный скоро вернется». Алексей остался один, и комната вдруг показалась ему какой-то совсем убогой. 2 облезлые железные кровати, его повыше и дядьки с провисшей сеткой пониже. Вещи, которых было мало, все равно не поместившиеся в небольшой шкаф, кучами лежали на нескольких стульях, только иконы, аккуратно, рядами развешанные на горном в красном углу, на фоне остального беспорядка резко выделялись своей строгой красотой. Дверь открылась, но вместо матроса в спальню ввалились 2 молодых белобрысых рабочих с винтовками. Озираясь, походив по комнате, они подошли совсем близко к кровати цесаревича. По их неуверенным походкам и сильному водочному перегару Алексей понял, что парни пьяны. Один, упитанный в расстегнутой рубахе, перенюхал на столике с лекарствами все пузырьки, Но пить ничего не стал, только кривился каждый раз с глупой ухмылочкой, протягивая товарищу склянки, предлагая попробовать настойки. Цесаревича они будто не замечали. Вдруг второй парень, мускулистый крепыш, как Алексею показалось, начал смотреть прямо ему в глаза. От этого взгляда, внимательного, пристального, стало страшно. Но оказалось, не больной наследник заинтересовал охранника, а иконка Богородицы, которая, как всегда, висела на цепочке у него в изголовье, у самой подушки. Тот образок, что сотню раз во время приступов он с молитвой зажимал в руке. Алексей не мог пошевелиться, как парализованный, таким нереальным казалось все происходящее. Оставив ружье у стола, парень, сняв иконку, оторвал от нее цепочку. «Золотая!» — покачал на ладони, пытаясь понять, сколько она весит. «Тяжелая!» — довольно кивнул товарищу. Вошедший в комнату на горной так и застал его с иконой в одной руке, с золотой цепочкой в другой. «Что ты делаешь, гад? У кого отнимаешь? У больного ребенка, нехристь!» Крепкий захват матроса мгновенно сковал обе руки вора. Тот дернулся, его золотая добыча оказалась на полу. В это время Нагорный успел с силой ударить парня в лицо. Тот, охнув, осел на пол, а дядька, отобрав у него иконку, быстро положил ее на кровать к цесаревичу, который сразу схватил образок. Второй охранник забился в угол под иконы и, направив ружье на матроса, медленно подходившего к нему, в истерике кричал: «Не подходи! Стрелять буду! Убью!» На весь этот шум прибежал лакей Сиднев. Он за шиворот вытащил в коридор валявшегося на полу рабочего, трясшего головой после удара мощного кулака Нагорного. В комнату ворвались охранники. Их было много. Они навалились на матроса, впрочем, он не слишком сопротивлялся. И все же они с трудом потащили его в коридор, потому что, преодолевая силу их рук, согнувших его к самому полу, дядька вывернулся и посмотрел на своего цесаревича. Алексею показалось, что матрос ему чуть-чуть подмигнул. «Нагорный! Отпустите его!» Забыв о болезни, цесаревич рванулся с кровати и сразу застонал от острого приступа боли. Потом он слышал, как где-то в дальних комнатах комендант кричал на матроса и лакея, что они арестованы, что свое получат. Алексей, перекрестившись, поцеловал теперь еще 100 крат ставшую дороже для него икону и заплакал, не стесняясь даже самого себя, вспоминая сейчас почему-то всех — Жильяра, Гипса, мамину Аню, мадам Шнейдер, няню Александру, Настеньку, Гендрикову, Валю Долгорукова, генерала Татищева и других. После прогулки первым в его комнату вошел доктор Боткин. Алексей показал ему иконку. Рассказав обо всем случившемся, попросил: «Только маме не говорите, ей нельзя. Вы лучше всех знаете, что у нее сердце. Пожалуйста, скажите ей, что их просто вызвали на допрос». Растерянный врач кивнул, подняв с пола золотую цепочку, покрутил в руках, рассмотрел внимательно. «Думаю, лучше ее на всякий случай спрятать». Алексей, прикрепив цепочку к иконке Пресвятой Богородицы, засунул их подальше под подушку. Несколько дней Алексей не мог прийти в себя. Ему, вопреки всему происходящему, хотелось верить, что Нагорного накажут, а потом вернут к нему, но ничего подобного не произошло. Комендант Авдеев отказывался говорить с арестованными о судьбе матроса. Императрица, которой сказали, что дядьку и лакея просто решили допросить комиссары, спустя 2 дня попросила Боткина написать в Уральский областной совет о том, что Нагорный им совершенно необходим, особенно когда болеет цесаревич, за которым теперь совсем некому ухаживать. На это письмо тоже никто не ответил. Алексею день ото дня становилось лучше. Вскоре он уже мог без чужой помощи стоять на одной ноге. Теперь каждое утро его переносили в комнату родителей. Там он проводил целый день, рисуя, играя с солдатиками, разговаривая с приходившими к нему сестрами или поваренком Леней, когда тот не был занят на кухне. Императрица часто по несколько дней из-за сердечных и головных болей не вставала с постели. Еду им с цесаревичем приносили в комнату. Комендант неожиданно сообщил, что получено разрешение из совета. Для арестованных теперь может готовить их царский повар. Продуктов для кухни выделяли мало, ровно как по карточкам гражданам Екатеринбурга. Мяса едва хватало на суп, муки и круп в обрез. Но шеф-повар его императорского величества Харитонов, весной 1917 года сменивший на этом посту в панике убежавшего в Париж француза, сам учившийся у лучших поваров Франции, умудрялся готовить разные блюда из самых простых продуктов и очень вкусно. Вместе с поваренком ему на кухне помогали княжны, решившие учиться кулинарии. В первый же раз испеченный их общими усилиями хлеб оказался необыкновенно душистым, с восхитительной хрустящей корочкой. После липкого черного хлеба из столовой он показался сказочным. Даже Алексей, у которого по-прежнему не было аппетита, съел четверть булки. Перед этим он долго держал на ладони кусок теплого душистого хлеба, который недавно вынули из печи, вдыхая его опьяняющий вкусный аромат. Теперь вечерами в большой гостиной, разделенной аркой на две части, император читал для всех жития святых. Душеполезные книги в личном багаже государыни занимали целый чемодан и последнее время составляли ее главное утешение. Житие Серафима Саровского слушали с благоговением. С ним была особая духовная близость. Усилиями царской четы он был прославлен, как святой всея Руси. Его образ сейчас стоял у постели императрицы, висел в комнатах Алексея и княжон. «Его молитвами Господь дал нам тебя», — посмотрела государыня на сына после того, как государь закончил читать житие. «Такое великое счастье!» «А как же мы?» — не выдержала Анастасия, махнув в сторону сестер. «Вы все тогда уже были наше счастье», — невольно улыбнулась императрица. «Когда станете родителями, поймете, какая это радость. Дети, как любишь каждого ребенка! Никого нет дороже, роднее, ни о ком так не болит душа. Да, Евгений Сергеевич?» — обратилась она к Боткину. «Да, наверное, это самое главное для человека», — покивал тот. «А как поживают ваши дети?» «Так хочется их увидеть», — не сдержал тоски доктор. Императрица смутилась, поняв, что не нужно было задавать такой вопрос врачу, который, несмотря ни на что, был им верен и с чувства долга перед ними оставил с нянькой двух своих несовершеннолетних детей. «С вашим Глебом мы дружили», — почему-то в прошедшем времени сказал Алексей. «Перед венчанием на царство, когда меня готовили к нему», — вдруг вспомнила государыня, — «священник говорил, вам предстоит стать матерью для русского народа или матушкой, я точно не помню». Сначала так странно было слышать это домашнее слово от чужих людей на улице из толпы, а потом, особенно в госпитале в войну, я так привыкла чувствовать, что солдаты — мои дети. Да, помните, какие хорошие лица, добрые глаза были у тех красноармейцев, что охраняли нас по дороге из Тобольска? Как возможно, чтобы такие славные лица и у этих людей? Я знаю, Россия переболеет этой болезнью и только сильнее станет. У нас прекрасный народ, но наши люди как дети, вот и легко их увлечь плохим людям. Она посмотрела в пол, под которым хмельной мужской хор на первом этаже распевал революционную песню о борьбе роковой. Мне понравилось печь хлеб. Заметив, как помрачнел отец, Ольга резко сменила тему разговора. Сестры с ней согласились, что месить тесто вовсе не сложно. «Оказалось, что готовить еду очень даже здорово», — подняла большой палец Анастасия. «А наш повар такой молодец!» — показала она рукой на Харитонова и поаплодировала ему. Ее поддержали, дружно захлопали. Когда аплодисменты умолкли, она продолжила. «Теперь совсем понятно, какую гадость нам приносили из столовой. Бе!» — показала она язык.
1: «Да уж, эти биточки не забыть!» — не выдержав, рассмеялся император. «И котлеты!» — поддержала его Мария. «У меня старая подлива перед глазами так и стоит!» — покивала Татьяна.
3: «А вы меня заставляли это есть!» — Алексей бросил в Настю маленькую подушечку, которых было несколько на его кресле-каталке. Она в ответ погрозила ему пальцем. «Какой сегодня был хороший хлеб! Я уже и забыла, как это вкусно! Свежая выпечка!» — сделала комплимент кухне государня. Повар встал и поклонился. «Рад стараться!»
1: «Я сегодня пыталась научиться резать лук, чтобы нож, как у вас, мелькал. Не получилось», — пожала плечами Ольга.
4: «Этот навык приходит с опытом», — с достоинством ответил Харитонов. «Думаю, я смогу вас научить. У меня сейчас на кухне самые прилежные помощницы», — позволил он себе похвалить княжон.
3: «Мы стараемся», — Анастасия с таким шармом и изысканностью покачала головой, что все рассмеялись.
1: 12 человек. Негромко произнес император.
3: «Что?» — не поняла императрица.
1: «Осталось нас 19, а в Тобольск приехали 60, плюс отряд в 300 солдат и офицеров. Отвали скоро 2 месяца, как нет известий. А что с остальными?»
3: На первом этаже громко рявкнула гармонь, понеслась лихая мелодия, кто-то под нее затопал ногами, раздались голоса пьяных, перекрикивающих разудалый танец.
1: «Перепились», — изобразила мудрую старушку Анастасия. Но никто не улыбнулся ее шутке. «Время вечерней молитвы», — перекрестилась на иконы государыня, покрывая голову заранее приготовленной шалью. Княжны и Нюта надели платочки. Все встали, подошли поближе к иконам. Остался сидеть только цесаревич. Татьяна подкатила его кресло и поставила впереди. Девочки дружно, ладно запели. Молитва сразу наполнила комнату. Не стало слышно отвратительных звуков с первого этажа. Но когда домашняя служба закончилась, то оказалось, что и охрана на это время стала меньше шуметь.
3: Как хотелось Алексею побыстрее оказаться на прогулке. Но нужно было получить разрешение доктора Деревенко, которого к нему, как назло, долго не пускали. Несколько дней врач приходил в установленное время, но упрямая охрана твердила, что посещение им цесаревича возможно только в присутствии коменданта Авдеева, а он куда-то постоянно уходил, или комиссара Юровского, того самого черного человека, которого царская семья сначала считала врачом. Он в прошлом был фельдшером. Этот вообще в доме особого назначения редко появлялся. Цесаревич истомился. На улице к середине июня установилось настоящее лето. В закрытые окна жарило солнце. Когда, наконец, пришел доктор в сопровождении коменданта и разрешил Алексею прогулку, вдруг оказалось, что вынести его в сад некому. Переносивший его иногда доктор Боткин слег со страшными почечными коликами, а у отца обострилась хроническая болезнь. Почти целыми днями император лежал у себя в комнате на подушках. Повар занимался кухней. Единственный лакей под присмотром охранников был постоянно занят. Дежурившая у обеда у постели Алексея Анастасия пыталась его утешить, как умела. «Да не ной ты, потерпи, подумаешь, беда, погуляешь завтра». «Тебе хорошо говорить, ты каждый день по 2 раза выходишь в сад, и мне хочется. Почему мне так не везет? Папа болеет, и Евгений Сергеевич был бы на горной».
1: «Ну что, доктор сказал, гулять разрешил?» — заглянула в комнату Татьяна.
3: «Разрешил», — кивнула Анастасия, — «только кто его вниз понесет? Давайте я на одной ноге попробую допрыгать».
1: «Исключено», — отрезала Татьяна. «Опасно. Неловкое движение, можно снова связки порвать».
3: «Всегда так. Ничего мне нельзя». Цесаревич от досады демонстративно отвернулся к стене. Вскоре у него собрались все сестры.
1: «Не расстраивайся», — Ольга помогла Алексею сесть на край кровати.
3: Мы сами тебя вынесем». «Правда?» — обрадовался тот. «А как?»
4: «Я понесу тебя», — уверенно кивнула Мария. Без сомнения, она могла это сделать.

0: и углов.
1: Жизнь невыносимой. По приказу Елены из Египта, где священными животными с давности считались кошки, на Кипр срочно доставили около 1000 зверьков. Они быстро приспособились к кипрскому климату, начали активно охотиться на змей и за малое время очистили от них большую часть острова. Это событие настолько поразило современников, что надолго осталось в народной памяти. Но на этом история не закончилась. По преданию, в том же 4 веке на юге Кипра, полуострове Акротири, царица Елена основала мужской монастырь. Его посвятили Николаю Чудотворцу, одному из самых почитаемых святых на всем православном Востоке. В народе эту обитель прозвали кошачьим монастырем. С самого начала здесь жили десятки, а потом и сотни кошек. Их количество в монастыре доходило до 500. Монахи считали их своими помощниками и символами Божьего промысла. По легенде, во время той борьбы с нашествием змей в монастыре кошек дрессировали с помощью колокольчиков. Один колокольчик использовали, чтобы отправить их в поле охотиться на змей, а с помощью другого звали обратно в монастырь. Эта обитель пережила века, разрушения и нашествия, но традиция заботы о кошках сохранилась. С 80-х годов 20 века монастырь действует как женская обитель. Монахини ежедневно ухаживают за кошками, которых около 60. Для них это не просто увлечение, а часть духовного подвига. Монастырь открыт для посещения, и любой паломник или турист может увидеть, как пушистые насельники греются на солнце около древних стен. На Кипре кошки живут не только в монастырях. Их можно встретить где угодно. Они отдыхают на теплых мраморных ступенях и становятся живыми фотомоделями для туристов, которые, кстати, даже специально привозят сюда с собой корм и лекарства для этих животных. Кошки охраняются как достояние острова и культурная ценность. Прогонять их с территории кафе, гостиниц или пляжей запрещено. Они предпочитают свободное уличное обитание, поэтому коренные киприоты редко заводят их в квартирах. Кипр – это один из самых густонаселенных кошками регионов Европы. По некоторым данным, здесь их проживает около 1,5 миллиона. Это больше, чем количество постоянных жителей Кипра. Получается, на каждого человека приходится больше, чем по одной кошке. На острове почти нет бездомных собак, ведь исторически именно кошки были главными охранниками урожая и защитниками населения. Кстати, раньше родиной домашних кошек считался Древний Египет, но в 2004 году археологи обнаружили на Кипре останки кота возрастом в 9 500 лет. Это означает, что кипрская кошка предшествовала египетским изображениям животных на 4 000 лет. Этот факт – самый древний доказанный случай взаимоотношения кошек с людьми. В современной Кипрской республике забота о кошках вышла на государственный уровень. Здесь работают несколько крупных приютов и ветеринарных пунктов, фонды защиты животных и волонтерские группы. Кроме того, остров активно использует свой кошачий имидж в туристических компаниях. Существует даже уникальная кипрская кошачья порода, которая называется гигантская Афродита. В 2012 году она была официально признана Всемирной федерацией кошек. По мнению некоторых ученых, эти крупные, грациозные животные – потомки тех самых древних охотников на змей. Вот как один эпизод, случившийся почти 17 веков назад, породил целую экосистему, где человек и животные живут в гармонии, а заодно культурную традицию и мировоззрение на тысячелетия вперед.
2: А знаете ли вы что?

0: Церковное слово.
1: Авель.
2: Авель – имя второго сына Адама и Евы, убитого старшим своим братом Каином. В переводе с еврейского означает «суета». Надежда на первого сына оказалась суетную или напрасную. По-прежнему жизнь Адама и Евы продолжалась суетная или плачевная. Авель еще значит «плач». Душевное состояние прародителей и выразилось в наименовании второго сына. Пример из книги «Бытия».
1: И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастухом овец, а Каин был земледельцем.
2: Итак, Авель – имя второго сына Адама и Евы.
3: Вековая мудрость в одной строке. В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
5: и Владимир Ганин.
4: Пословицы и поговорки – это народное творчество, тесно связанное со всей жизнью народа. В пословицах выражен народный опыт, наблюдение над жизнью, над человеком, сконцентрирована мудрость народа. Не случайно говорят: «Пословица ведется, как изба веником метется. Загадка-разгадка – да 7 верст правды».
5: Какой бы короткой ни была пословица, это законченное художественное произведение. Это притча короче носа птичья. Ну, так говорят. И еще красна речь с притчею, ну, то есть с поговоркой. И на пословицу ни суда, ни расправы. Пословица радует нас не только метким наблюдением, но и тем, как ловко, красиво оно выражено. И запомнить ее легко.
4: Мысль пословицы выражается не прямо, а как бы иносказательно, то есть с помощью каких-то образов, примеров. И каждый образ или пример годится не только для данного случая, а имеет и более широкое значение, подходит для многих других случаев. «Без притчи веку не изживешь», говорят. «В нашей Васеньке про все по басенке».
5: Существует множество русских пословиц, в которых присутствуют животные. В их основе лежат вековые наблюдения человека за жизнью и повадками. «Волк для овец – плохой пастух». «Дай курице грядку – изроет весь огород». «В холод кошка мышей не ловит». «Видит волк козу – забыл и грозу».
4: Но еще интереснее пословицы, в основе которых лежит зооморфная метафора, как говорят лингвисты. В пословице говорится о животных, но мы понимаем переносный смысл и догадываемся, что это о людях. Например, «свинья скажет Борову, а Боров всему городу». Это о тех, кто распространяет слухи.
5: Или вот «пустили козла в огород». Но это о том, что допустили кого-либо как раз туда, куда он стремился из корыстных побуждений, но где может принести только вред.
4: Животное, о котором сегодня пойдет речь, это лесной житель. Его часто называют «хозяин леса». И сейчас я загадаю загадку, попробуйте угадать, о ком сегодня пойдет речь. Зимой спит, летом ульи ворошит. И еще. Кто в лесу огромнее всех? Кто богатый мех носит?
5: Ну, разумеется, все догадались, что это медведь.
4: О, да.
5: Или вот еще такая загадка. «Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой».
4: Думаю, наши радиослушатели сразу догадались. Исторически сложилось так, что медведь считается символом России. Любой иностранец вспомнит этого зверя, если его спросить, какие ему на ум приходят ассоциации, когда он слышит слово «Россия». Ну, наверное, медведь, и назовет еще балалайку, валенки.
5: Русские народные пословицы позволяют увидеть, как в одном символе медведя могут сочетаться различные качества. Вот с одной стороны, сила медведя вызывает уважение, трепет. Ну, например, кобыла с медведем тягалась, да один хвост да грива остались. Счастлив медведь, что не попался стрелку, и стрелок счастлив, что не попался медведю.
4: С другой стороны, пословицы и поговорки указывают на его неповоротливость, некую громоздкость, которые делают его иногда объектом насмешки и шуток. И медведя плясать учат. Медведь пляшет, а цыган деньги берет. Не охоч медведь плясать, да губу теребят.
5: Много любопытных пословиц сложил про этого удивительного зверя русский народ. Не та земля дорога, где медведь живет, а где курица скребет. Не продавай шкуры, не убив медведя. Дел не медведь, в лес не уйдет.
4: И еще. Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет. И медведь корове не брат. Как вы догадались, речь в нашей пословице пойдет сегодня о медведе. И я по традиции произнесу первую часть пословицы, а ваша задача вспомнить вторую. Хозяин в дому, что медведь в бару.
5: Даем несколько секунд. Надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу. Значение ее таково. Человек является главным в своем доме или в своей сфере и имеет полное право действовать по своему усмотрению.
4: Она по смыслу сходна с пословицей «Медведь в лесу, что боярин в городу».
5: Кстати, а вы знали, что образ медведя использован на гербах 7 российских городов? И ни на одном из них медведь не изображен как агрессивный зверь. В основном медведь символизирует хранителя спокойствия и природное богатство городов.
4: Лингвисты утверждают, что само слово «медведь». Просто произнесите, и вы услышите. Произошло от слов «мед» и «ведать», то есть «ведать, где мед». И во многих русских сказках, например, «Медведь, липовая нога», «Маша и медведь», в русском фольклоре это животное присутствует часто как один из главных героев, где подчеркиваются такие его качества, как сила и мощь. И медведя называли сам, величали хозяином, батюшкой, дедом.
5: В сказках медведь представляет собой большого зверя, которого другие звери побаиваются, но часто оставляют в дураках из-за его доверчивости и бесхитростности. Это такие сказки, как «Лиса и медведь», «Мужик и медведь», «Вершки и корешки». В то же время все понимают, что рассерженный медведь способен разрушить многие преграды и одолеть любого противника.
4: Думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. Хозяин в дому, что медведь в бару.
5: Что как хочет, так и ворочает. Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто догадался. Кстати, медведь — один из немногих персонажей русских сказок, который имеет полное человеческое имя. Михаил Иванович или Потапыч, Топтыгин, а также прозвище Косолапый. Этот факт, безусловно, говорит об уважении к этому сильному и умному зверю.
4: Существует такая известная русская народная песня «У медведя в бару». «У медведя в бару грибы ягоды беру, медведь постыл, на печи застыл». Крестьянская детвора играла в такую игру. Поется эта песенка, один ребенок изображает медведя, лежит в стороне и как бы дремлет. Остальные дети поют песню и медленно подходят к нему. С окончанием песни медведь бежит за детьми и ловит их. И пойманный ребенок становится этим медведем. Если кто не пойман, остается прежний медведь. И игра начинается сначала.
5: Мы надеемся, сегодняшняя пословица «Хозяин в дому, что медведь в бару, что как хочет, то так и ворочает» пополнит вашу копилку эрудита. Оставайтесь с нами, изучайте и исследовать русские пословицы, а также другие жанры народного творчества. Ведь в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
4: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
5: До новых встреч!
1: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Улица Малая Покровская в Нижнем Новгороде была известна не одно столетие. Долгое время она была продолжением Большой Покровской улицы. Существующие границы Малой Покровской были определены планом 1824 года. Она начала активно застраиваться дворянскими и купеческими особняками. Дом номер 14 появился на Малой Покровской благодаря Александре Ивановне Надеждиной, жене надворного советника. Она приобрела обширный участок земли и вместо старого дома решила выстроить особняк с флигелем по одному фасаду. Проект Надеждина заказала Георгу Кизиветеру. Балконы трехоконного мезонина до наших дней не сохранились. Да и в целом внешний облик здания немного изменился в середине 19 века. Эту усадьбу перекупила купчиха Мария Алексеевна Комарова. По ее заказу был произведен ремонт старых строений с изменением декоративно-художественного решения. Кровлю мезонина украсили акротерии, стойки балконов и углов дома нагрузили вазоны, были изменены и рисунки наличников окон. Дом номер 9 на Малой Покровской улице известен многим молодоженам. С 1960-х годов здесь располагается дом бракосочетаний. А изначально это был особняк купца Иконникова. Это полутораэтажное здание смешанных стилей было построено в 1900 году. После революции в этом доме жили руководители ВЧК НКВД. Вообще Малая Покровская улица сильно изменилась с приходом советской власти. Она стала носить имя председателя ГУПЧК Якова Воробьева. А первым домом на улице стало управление НКВД по Горьковской области. Именно сюда попадали все репрессированные. Это массивное здание из красного кирпича стало памятником советской архитектуры сталинской эпохи. В комплекс ведомства входили также дом коммуна, дом чекиста и дом Иконникова. Все они были связаны подземными переходами. Дом чекиста – это дом номер 16. В нем жили семьи работников ВЧК НКВД. Помимо жилых помещений, в доме имелись клуб, библиотека, театральный зал, танцевальный зал, фойе, столовая с буфетом и спортзал с душевыми комнатами. Но в отличие от других домов коммун, здесь не было детских учреждений. В них просто не было надобности, поскольку дети находились в семьях, а зачастую и под присмотром прислуги. Квартиры здесь отличались повышенной комфортностью. Дом чекиста, в отличие от многих домов коммун, функционировал весь довоенный период и сохранился в первоначальном виде. Позже в нем разместился Дом культуры имени Дзержинского. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: год тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Август. Последние известия.
2: История богатств. Венская газета «Neue Freie Presse» задалась вопросом, что было бы с известнейшими богачами мира, если бы с ними можно было бы поступить так, как требует закон. Газета указывает, что на свете нет ни одного крупного состояния, нажитого неуголовным путем. И уголовщина эта настолько значительна, что громадному большинству богачей была бы обеспечена даже по капиталистическому закону высшая мера наказания. В первую очередь следовало бы казнить Моргана, первые деньги которого были добыты форменным грабежом на большой дороге. В компании с двумя бандитами Морган ограбил пятерых пастухов и одного фермера. Эти деньги послужили основой его банковских операций. Впоследствии эта история была раскрыта, но у Моргана было уже несколько миллионов, и он оказался вне пределов досягаемости для закона. Газета подсчитала, что Морган пустил по миру не менее 150 тысяч человек.

0: пшеницы.
1: Похитили донособорной колокольни большой и литийный повседневный колокола, обгорев, упали и расшиблись, а малые колокола все сгорели и в слитки стопились, а других колоколов и меди не сыскано. Вот знаете, очень противоречивое такое впечатление остается от этой картинки. Во-первых, мне нравится вот этот очень глагол. Он очень точно, мне кажется, передает мощь и силу пожара. То есть металлические предметы колокола стопились. Не сгорели, не расплавились. Это все другие слова. Стопились. Очень эмоционально, согласны со мной, наверное, да? Второе, что вызывает не меньшее удивление, а скорее, наверное, правильно сказать, недоумение, что в это же время были мародеры, которые совершенно спокойно, даже невзирая на то, что это церковная утварь, казалось бы, на это вообще руку нельзя поднимать, просто-напросто все это украли и разворовали так, что оно и не было сыскано. И дальше. Огонь с архиерейского дома и с Преображенского собора, он перебросился на город, и от Зачатского до Живосносновского монастырей в городе каменном дворы и за городом все посады, кроме верхнего Меньшова посаду, и започайни, ряды, анбары, зимовья, таможня и большой кружечный двор, до 26 церквей каменных

0: было протокольно написано
1: одним. И верующий будет тогда ходить во свете, ибо Христос – свет мира, свет каждой души. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22. Не опасайтесь темных мест, куда свет не проникает. Все будет светло. Свет Божий охватит все твое существо. Много значит чистое око. Не думайте, что это так легко и просто. Око чистое, незатемненное, устремленное прямо и ясно к одной цели. Око, готовое встретить испытующий взор Божий, хотя бы от этого пришлось и умереть. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Книга Откровения, глава 1, стих 17. Приходится испытывать эту смерть, это поражение, это сокрушение тому, кто действительно хочет жить. Если ты чистым оком взираешь на распятого и прославленного Господа, то малейшее его желание будет тебе вечным и неизменным законом. Ты поспешишь исполнить его святую волю. Дух Божий будет с тобою, и стража небесная защитит тебя всегда. Хотя бы изранила тебя жизненная борьба, хотя бы сочилась кровь твоя, ты в радости и благодарении принесешь твой дар к ногам Господа. И когда Он придет во славе твоей, то скажет тебе: «Сей раб мой был верен мне в мире». Он повелит тебе: «Войди в радость Господа твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. И ты преклонишь усталую главу твою на лоно возлюбившего тебя, и вовеки с ним будешь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, задавайте ваши вопросы, а мы постараемся на них дать ответ. Ну, и нужно, хотелось бы поздравить наших слушателей с начавшимся Успенским постом. Пост непродолжительный, но строгий, очень строгий. Но с Божьей помощью будем поститься во здравии души и тела. На

0: вот еще на нынешней неделе совершается память 22 августа по новому стилю. Это святого апостола Матфея. Хотелось бы о нем немножко сказать, пока я жду ваших вопросов. Почему? Потому что, ну, и интересная такая поучительная его жизнь, жизнеописание, судьба. И то, что часто путают двух апостолов, апостола Матфея и апостола Матфея, который был избран вот позже в число 12. Давайте посмотрим, откроем книгу Деяний апостольских, 1 глава, 24-26 стихи. Вот цитирую: «Апостолы помолились: Господи, Ты знаешь сердце каждого. Укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал на служение апостола вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено. Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфея, который и был причислен 12-м к 11 апостолам». Да, как мы знаем, что вот действительно осталось 11 апостолов, учеников Христовых после предательства Иуды и его кончины, такой вот самоубийства. Вот, и вместо него был избран 12-й член вот этой общины апостольской, апостол Матфей, вместо Иуды-предателя. Апостол Матфей, он происходил из колена Иудина, родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Священное Писание, и, кстати, под руководством святого Симеона Богоприимца. Господь Иисус Христос избрал Матфея в число 70 своих учеников, которые Господь посылал по два пред лицем своим. Лука об этом, евангелист, рассказывает. Вот. По вознесении Спасителя апостол Матфей был избран по жребию в число, как вот мы говорили, в число 12 вместо Иуда Искариота. Так, об этом рассказывают тоже Деяния апостолов, да, 15-26 стихи. У нас есть звонок, слушаю вас.
1: Алло, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. Можно задать такой вопрос? Если похоронен человек, прошло, ну, лет 30, можно ли сверху своих детей положить? Можно после смерти?
0: Знаете, вопрос-то, я отвечу, конечно, насколько знаю, потому что это больше вопрос к тем, кто занимается ритуальными услугами, и к санэпидемстанции. Но, насколько мне известно, было после 20 лет захоронение допускается в эту могилу. Если вы говорите, что уже лет 30, то, конечно, каких-то возражений, я думаю, не будет. Но разрешение на это нужно у властей, там, соответствующих, нужно будет взять. Вот так. Да, так вот, после... Он был избран, апостол Матфей был избран в число 12, и после сошествия Святого Духа он был... Также отправился на проповедь и проповедовал Евангелие в Иерусалиме, в Иудее, вместе с другими апостолами. А потом, вместе с апостолом Андреем и Петром, он ходил в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и Синопе. Здесь его арестовали, заключили в темницу, и из нее он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. Во время третьего путешествия апостола Андрея Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. Есть предание, что апостол Матфей был в Западной Грузии, в Македонии, и где он подвергался многократно смертельной опасности. И однажды язычники заставили его выпить отравленное питье. И апостол выпил его, и не только сам остался невредим, но и исцелил других узников, которые ослепли после употребления вот этого напитка. Когда святой Матфей вышел из темницы, язычники искали его тщетно, для них он стал невидимым. Ну, чудеса во время апостольское совершались нередко. Вот и апостол Матфей также не одно чудо совершил. И невидимым стал он для язычников. Вот, и земля у них однажды, когда они, значит, бросились его, увидели и решили, значит, схватить, разверзлась земля и поглотила их. Вот так об этом рассказывает его жизнеописание. Апостол после этого вернулся в Иудею и не переставал просвещать своих соотечественников светом Христового учения. Ну, да, вот о чудесах апостола Матфея тоже стоит здесь несколько остановиться. Великие чудеса совершал именем Господа и многих обратил, ведь чудеса в основном, конечно же, совершались или по милосердию к болящим, там, исцеление к немощным, вот, а в основном это все-таки как раз тот способ, что ли, который позволял многим обрести веру, когда они видели чудеса, которые совершают апостолы. Первосвященник Анан иудейский, который Христа ненавидел, и это он, кстати, дал повеление сбросить с храма, с высоты храма апостола Иакова, брата Господня. Вот он приказал взять апостола Матфея и на суд его представить, на суд Синедриона в Иерусалиме. Он произнес речь этот нечестивый первосвященник, вот, который хулил Господа, а в ответ апостол Матфей показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – истинный Бог, тот самый Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, единосущный и совечный Богу Отцу. Когда он это сказал, после его слов, он был, конечно же, осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой апостол Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову, как противнику кесаря. Ну, вот одни источники рассказывают вот о такой его кончине, другие говорят, что его распяли на кресте, вот, и есть, что в другом месте он принял мученическую кончину в Колхиде. Вот, во всяком случае, это было в 60-е годы, 63-й, около 63-го года была смерть и венец мученика апостола Матфея, избранного 12-м к апостольской общине, которой в то время было 11 после предательства Иуда Искариота. Вот поэтому не будем путать апостола Матфея и апостола Матфея. Это разные апостолы, которые оба были учениками Христа и были избраны им, и также приняли мученическую кончину за проповедь Евангелия. Вот так. К вопросам перейдем. Напомню, звоните нам 246-73-88, а пока отвечу на вопросы, которые были заданы ранее. Вот даже мы на прошлой передаче, в прошлый понедельник, я говорил, что вот об обрядах несколько поговорим, потому что несколько вопросов подобралось, которые нам прислали об обрядовой стороне церковной жизни. Ну вот, если человек является глубоко верующим, то насколько для него важна обрядовость? Так ли обязательно читать полностью утренние и вечерние молитвенные правила? Вот, могу сказать о себе, это я цитирую письмо, которое нам пришло, вопрос. Могу сказать о себе, я утром просто не успеваю вычитать даже тот укороченный вариант, который себе определила. Времени не хватает, нужно собрать детей в садик, школу, проводить мужа на работу, всех накормить, напоить. А что касается постов, также, так ли уж важно не есть коромного в среду и пятницу? Мой муж и дети не постятся, а готовить отдельно для себя мне просто некогда. Поэтому и многодневные посты не всегда получается соблюдать. Главное – вера. Бог увидит сердце человека. Я регулярно хожу в храм, причащаюсь, причем очень строго готовлюсь к причастию. Честно говоря, не чувствую, что делаю что-то неправильно. Ведь некоторые соблюдают все внешние правила, а поступки иногда совершают прямо-таки нехристианские. Но моя подруга говорит, что обряды и молитвы – это своего рода упражнения для души. Хочешь иметь стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями. Хочешь, чтобы в душе все было в порядке, соблюдая обряды. Кто прав? Ну, правда, и там есть, конечно. И в вопросе, и в ответе. Обряды и традиции, они всегда несут в себе наследие предков, потому что жизнь человека всегда, во все времена сопровождалась обрядами, и большей частью, конечно, они были религиозными. Обряд для верующего человека очень важен, но понятно, что им всегда говорит об этом православная церковь, что не должна обрядовость преобладать над содержанием того или иного действия, и не должна стать главной. Ну вот, можно ведь вспомнить, да, старообрядческую церковь, при всем уважении, вот так строго они отставили двуперстие и некоторые обряды, да, но ведь не это же, и мы понимаем, я думаю, что в глубине души, и, наверное, во всяком случае сейчас, и они понимают, что не это главное в религии и в духовной жизни. Соблюдение внешних правил, например, ну, там, платок на голове женщины, вовсе не гарантирует какое-то внутреннее содержание или благочестивое отношение к посещению храма в данном случае. Да, и в платке можно иметь какие угодно мысли, и без платка иметь мысли благочестивые. Об этом еще и Христос говорил. Известный отрывок, который часто мы цитируем, но приходится, и я думаю, что это нам полезно помнить о нем. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своим будут услышаны». Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Вот как раз, вот, мне кажется, в ней и содержится и ответ на тот вопрос, который был вот, процитирован, прислали нам, тот, который нам прислали. Как совершать молитву утреннего и вечернего правила? Ну, мы знаем, что молитва – это образец того, как нам нужно молиться, как мы должны молиться, о чем просить Бога. Но никто не запрещает нам и своими словами молиться. Да? И в то же время мы можем своими словами, не умея молиться и не зная вот этих вот, ну что ли, данных образцов нам святыми, начнем просить, может быть, того, что нашей душе и не полезно. Вот. А вот что касается постов, да, что касается постов, тоже, ведь почти все правила и постовые тоже написаны для монашествующих в монастырях, и для них это неуклонное соблюдение. Мы же по мере сил стремимся к этому. Есть образец, есть вот такой вот некоторый идеал, планка, что ли, к которой мы стремимся. Не всегда удается, тут отчаиваться не нужно, но нужно и постараться, безусловно. Поэтому, ну да, для души молитва, для фигуры физкультуры. Это так, да. И даже и древние говорили, что получишь в здоровом теле здоровый дух, если будешь молиться. И молиться об этом нужно. Вот как-то так. А есть такой у нас вопрос. Может ли быть святое причастие во грех и в осуждение, как об этом говорится в молитве священника перед причащением? Ну, действительно, когда святые дары выносятся из алтаря в храм, священник читает молитву, в которой есть слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи». Вот. И эту молитву из последования к святому причащению читает не только священник, но и всякий тот, кто готовится к причастию, любой мирянин. Вот. А что это значит? Как может быть причастие в осуждение? И этот вопрос часто задают, устно задают в храме. Я думаю, каждый священник не раз на него отвечал. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам пишет: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». От первого послания к Коринфянам, 11 глава. Ну и кого же нам считать вот недостойным подойти к чаше? И кто себя может считать достойным, кто недостойным? Ну, во-первых, того, кто не исповедовал смертный грех, знает, что он был совершен, и не исповедует. Ну и вообще другие грехи тоже должно быть искренней исповедь во всех грехах, которые человек осознает, что действительно он их совершил, и будет стараться их больше не повторять. Или, да, ну вот тут же и формально, может быть, он сделал это формально, перечислил, но и не постарался, и вовсе и не будет стараться что-то изменить у себя, не повторять этих грехов и так далее. Вот. Также можно сказать, что недостойно подходит к чаше человек, который не примирился с ближним и имеет на сердце недобрые помыслы, там, злость, зависть, ревность и так далее. Ну, мы также читаем в Священном Писании, что если ты идешь к жертвеннику и вспомнил, что не примирился с братом, то вернись, примирись с ним, а потом вернись уже к жертвеннику, то есть вернись в храм. Вот, пока ты это не сделал, то на душе у тебя вот такой непорядок, а его нужно в порядок привести, в свою душу. Кроме того, в Русской Православной Церкви существует традиция серьезно попаститься перед причастием и прочесть накануне определенные правила, прийти в храм в день причастия натощак. У нас так принято, да? Например, у греков причастие и исповедь не так жестко привязаны друг к другу. Человек задумал исповедоваться, видит эту необходимость, он идет, но может и не причащаться, и у нас может. Но там он может причащаться без исповеди, потому что исповедуется потом, когда будет необходимость. У нас же это в традиции, но обязательно накануне все-таки исповедоваться. И понятно, что исповедоваться, еще раз подчеркну, неформально. Если формально, то, а какой смысл-то? Это все так словословие будет. Вот. Поэтому также принято, если там в католической церкви у них до причастия за час можно еще что-то перекусить, то у нас все-таки с 12 ночи принято поститься и прийти в день причащения в храм натощак. Вот тогда уже может человек исповедоваться, когда он все это выполнил, и как-то спокойно идти к чаше. Ну, словом «достойным», «я достоин», наверное, произносить нам никогда не нужно, потому что один Бог знает, кто достоин, а кто недостоин сегодня подходящих к чаше. Но, тем не менее, то, что предполагается уставом, этот человек совершил. Спокойно причащается, а дальше уже Божья воля. Главное, чтобы он не подходил к чаше с нечистым сердцем. Ну, а более подробно, конечно, уже и в храме священнослужители расскажут, и прочитать можно. Во всяком случае, вот так бы я ответил на этот вопрос. Да, вот еще такой есть у нас вопрос. Не так давно я был в выходной день, оказался на литургии в сельской церкви. Когда начался евхаристический канон, все прихожане встали на колени. Такого в моем храме не заведено. С другой стороны, я слышал, что в воскресные дни не положено делать земные поклоны, только поясные. Получается, что в этой церкви нарушают каноны. Встать на колени я не решился. И не потому, что было жаль запачкать брюки. Так и стоял, как тополь на плющихе. Чувствовал себя, надо сказать, как-то неловко. Отсюда вопрос, нужно ли поддаваться этому общему настрою, даже если ты чувствуешь, что окружающие неправы. Если бы отказался какой-то ситуации вне церкви, все было бы ясно. А тут не ясно. Ну, давайте вспомним, поговорка есть такая: «В чужой монастырь с твоим уставом не ходят». Вот, у нас, конечно, монастырь не чужой, да, и все православные церкви подчиняются одному уставу. Но понятно, что заводятся местные традиции, и нередко эти традиции устав искажают. Но уже настолько они укоренились, что исправить их, если удастся, то с великим трудом. Еще в настольной книге священнослужителя говорится о том, что если священник прибыл на новый приход, и там какие-то сложились традиции, не ломайте их через колено сразу, да, а делайте это постепенно, потому что тут же можно такое сопротивление встретить, что и священника потеряют всякое уважение и не поймут. А вот постепенно и объясняя, почему делается не так, как они, а как нужно, как церковь предлагает это делать, тогда удастся что-то изменить. Вот. Поэтому действительно с великим трудом меняются какие-то устоявшиеся традиции. И также вот и с земными поклонами во время евхаристического канона, да и в другое время. Воскресный день, да, по уставу земные поклоны не делаются. Вот, по словам святых отцов, это унижает достоинство праздника. Но в данной церкви настоятель, а за ним народ, вот какой-то по-своему понимают вот такое вот, выражают благочестие и становится и воскресенье на колени. Стоит ли тут кого-то указывать, и человеку, который, в общем-то, случайно и попал в этот храм, да, делать замечания старожилам, у которых все уже вот так вот заведено? Я думаю, что это было бы бессмысленно. Они все равно будут делать по-своему, потому что у них и пастырь их это делает. Вот. Можно постоять, вот как тополю, действительно, среди коленопреклоненных прихожан. Но этим вы вызовете у них в душе осуждение. Ну, будут смотреть и думать. Понятно, что они будут думать, и нужно ли это. Может быть, в этом случае сделать так, как делают они, а после службы, если уж так вот прямо хочется поправить, поговорить с священником, что вот, ну, почему так, как, что это за традиция, там, с чем это связано, а вот вроде в уставе сказано по-другому. Ну вот, о требованиях устава можно поговорить, да. Вот вспоминается пример такой же вот с великим каноном Андрея Крицкого. Да, также у нас традиция, все при чтении этого канона становятся на колени, а некоторые стоят вот такими тополями на плющихе. Вот. А ведь, между прочим, они выполняют требования устава, который и не предписывает стоять на коленях, да, какие-то коленопреклонения при чтении покаянного канона не подразумевается. А вот по благочестивой традиции везде уже, конечно, молящиеся встают на колени, многие там приносят какие-то подушечки, чтобы было не так больно ногам стоять. Вот. А и кто здесь прав? Формально те, кто делает по уставу, стоят, а не формально. Поэтому пусть каждый молится так, как на сердце ляжет, как ему там подсказывает сердце, да, и не мешая другим, и не суждая никого. Конечно, как заведено в этом храме, в этом приходе, нужно этого придерживаться буквально. И если разговаривать об этом, то вот так вот тихо, мирно со священником и, во всяком случае, не осуждать никого. Едва ли это к чему-то доброму приведет. Мы прервемся на некоторое время, а потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: вопроса.
1: Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы — протоиерей Владимир Гофман. Звоните или пишите, задавайте вопросы, что вас интересует. Вот такой есть вопрос, несколько бытовой, но тем не менее. Что делать с запиской, по которой исповедуюсь? Батюшка рвет ее и возвращает мне. Ну, тут тоже такой вот пример, что ли. В молитве шестого часа есть такие слова: «И честным ее крестом рукописание грех наших растерзавый». Что же это за рукописание, которое вот грех наших, да? Рукописание в прямом смысле такого значения этого слова – это долговая расписка. Наши долги – это наши грехи. Вот. «И остави нам долги наши», мы читаем в молитве Господней. Вот. Преподобный Максим Грек называл рукописанием склонность человека к греху и влечение к нему. Благодатью Христовой, Его крестом и содействием Святого Духа мы освобождены от этого рабства. Мы получили свободу. Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что Христос восстановил данную когда-то человеку свободу. То есть голгофская жертва Христа как бы разрывает рукописание, долговую записку о нашей греховности. И после прочтения разрешительной молитвы в таинстве исповеди священник разрывает записку, где написаны грехи человека. То есть вот символически, да, вот символически уничтожает рукописание исповеданных грехов. А обрывки потом уничтожают самим человеком. Вот, вот и все. Но некоторые этого не делают. Кто-то и не пишет исповедь, но кто-то вот, кто пишет, вот обычно чаще священник действительно разрывает записку вот по этой традиции. Вот молодой человек нам пишет: «Я верующий человек, мне 18 лет. Но дома меня не понимают и считают мой образ жизни блажью, а сами погрязли в грехе. Очень трудно жить». Ну, жить, известно, вообще нелегко. Особенно верующему человеку, да еще 18 лет. И, судя по вопросу, хоть и не говорится, но чувствуется, что этот верующий человек очень строго придерживается всех правил и старается их выполнять. Вот. И я мог бы поддержать его, приведя в пример слова Спасителя о том, что враги человеку домашние его и так далее, и объяснить, почему Христос произнес такие жесткие слова. Но не буду, потому что меня насторожило кое-что в этом вопросе, а именно слова «а сами погрязли в грехе». О том, что значит враги домашние человеку, об этом отдельные разговоры, отдельная тема. Да? А вот здесь воцерковленный человек, если он действительно воцерковленный, искренне молится, искренне верует, то он должен, казалось бы, знать, что осуждение ближнего – это далеко не добродетель. Ваши домашние называют блажью образ жизни. Ну, тут ведь мы не знаем подробностей, каких-то деталей. А может быть, вы слишком пристрастно к ним относитесь, да, в вопросах веры, требуют от них того, к чему они не готовы. И так часто в семье бывает. Кто-то один вот пошел по дороге к храму, пришел в храм, начал посещать храм, молиться, придерживаться устава. Вот, и требовать, очень жестко начинает требовать это и от тех, кто с ним рядом. А они действительно не готовы. А требовать-то мы, в общем-то, имеем право только от себя. И строгости в выполнении молитвенного правила, и жесткости постов, и необходимости посещать церковные богослужения. А так вот доходит до таких вот ссор. Действительно, часть семьи не готова, другая часть вот готова и хочет, чтобы все так делали. Часто так жены от мужей требуют вот этого. Я помню, как одна женщина, Таисия ее звали, говорит: вот мне сказал батюшка, что телевизор не надо смотреть. Я не смотрю, да и выбросила его вообще. Я говорю: а муж как? Муж уходит к соседям смотреть футбол. Ну ладно, если вернется, в общем-то. Потому что Ну, нужно же все-таки как-то учитывать интересы того, кто рядом, да, молиться в другой или комнате, как-то попросить его там сделать тише, чтобы его... И вот он, если он будет видеть смирение и такое благочестивое отношение жены, то, скорее всего, и он придет к этому, хочется верить. Ну, по-разному бывает. Вот. Но ведь вот... И так, вот, кстати, примеров, когда дети приводят родителей в храм, немало. И мне приходилось это слышать и знать на приходах, где служил. Вот. А вот через осуждение и обличение вот таких вот неправильных поступков едва ли что получится. А через любовь и смирение получится. Вот, например, к римлянам апостол Павел пишет: «Непобежден бывай от зла, но побеждай благим злое». Вот как? Потому что таким по-другому точно не получится. Вот. А апостол Иоанн говорит: «Глаголи себе во свете быти, а брата своего ненавиди во тьме есть доселе». Да, вот он говорит, что я в свете, а ненавидит своего брата. На самом деле он во тьме находится. Об этом надо помнить по отношению к своим ближним, которые еще не воцерковились, а вот глядя на своего близкого человека, который воцерковляется, и зависит от того, как он это делает, очень много зависит, чтобы воцерковились и они. Ну вот про идеал, что такое духовное здравие, это недостижимый идеал, знак вопроса. Ну, вот что такое, мы говорим о здравии, что такое здоровье? Здоровье – это предполагает у человека, да, отсутствие каких-то болезней. А в православии грех – это рана, которую человек сам себе наносит. Да? И, то есть это болезнь, человек сам ее себе, так сказать, взял на себя. И в христианском понимании духовное здоровье – это отсутствие греха, свобода от духовных недугов. Вот. Но так как человека без греха не бывает, апостол Иоанн, опять же, в своем первом послании говорит: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас», то ну, можно говорить о духовном здоровье только относительно, как действительно об идеале, к которому мы стремимся. Потому что, да, безгрешных людей не бывает. Единственный человек, Бога-человек Иисус Христос, который без греха. Вот, и он-то как раз истинным духовным здоровьем и мог обладать. Вот, он греха не имел, и в определенной степени духовное здоровье и целостность души мы можем говорить, что имели еще и святые подвижники, которые сумели победить тот или иной грех. Когда-то известный русский философ Киреевский писал так: «Направленность мышления на обретение духовного здоровья верующего христианина заключается в том, что необходимо собрать все отдельные частички души в одну единую и большую силу, отыскав в себе нечто похожее на своеобразное сосредоточие бытия. Когда наша воля и разум, чувства и совесть, истинные, удивительные и прекрасные, все ресурсы нашего ума образуют единство, тем самым восстанавливают в первозванной неделимости большую часть личности человека». Вот такое вот восстановление личности человека именно так и возможно. Собрать воедино и силы души, и наше помышление. Не это... Понятно, что очень трудно, но это и есть задача христианина. Ну вот об апокалипсисе есть вопрос такой. Слово «апокалипсис» можно услышать довольно часто сейчас. И по телевизору, и радио, и разговорах. И чаще всего под этим словом подразумеваются катастрофы, войны и вообще конец света. Что означает на самом деле? Ну, вот в переносном смысле вот то самое и обозначает, но если в прямом, то в переводе с греческого это просто откровение. В составе библейских книг есть книга «Откровение святого Иоанна Богослова», и всегда есть в скобочках ее греческое наименование «Апокалипсис». Единственная пророческая книга Нового Завета. Это божественное откровение, которое Господь дал святому апостолу, евангелисту Иоанну Богослову, и оно повествует в форме вот таких таинственных символов о будущей и конечной судьбе Церкви Христовой и всего мира. Да, в этой книге, в Апокалипсисе, пророчески описаны апостолом многие страшные беды, ожидающие мир, но, тем не менее, как бы там, как бы страшно нам не становилось, когда мы ее читаем, все-таки эта книга служит христианам источником воодушевления в противостоянии злу и вовсе не источником страхов. Она говорит о любви Бога к своему творению и человеку. Да, достаточно вспомнить одно только, одну фразу, да, «И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение, 21 глава. Вот. Но книга сложная очень, да, и символы эти сложные, ее без толкования едва ли мы поймем. Во всяком случае, чтобы понять правильно, нужно, в общем-то, обязательно прибегать к толкованию святых отцов. И тогда мы можем... А то, что сейчас часто употребляется это слово, да, ну, есть еще одно, Армагеддон, да, священная война, вот, его реже употребляют, а апокалипсис – это все вот беды, несчастья, все катастрофы, вот как-то так называют апокалипсисом, хотя это образы апокалипсиса, образы откровения, которые были даны святому апостолу Иоанну Богослову. Да, вот такой вот о личности. А то мы говорили, как собрать личность, восстановить личность в себе, какими усилиями, что к этому от человека требуется. А вот такой вопрос. Приходилось слышать, что Бог – личность. Это не укладывается у меня в голове. Как нужно понимать такое заявление? Да, вот если мы догматическое богословие откроем, и то увидим, что оно утверждает, что Бог – это личность. Понятно, что нам трудно говорить о свойствах того, ну, природа, чья природа находится за пределами слов. Еще друг истины, да, так его называет Платон, он говорил: «Познать Отца и Создателя этой вселенной – дело нелегкое, а нашедшее все же не в состоянии будете о нем известить всем, потому что тайна его существа, не так, как другие учения, не может быть выражена словами». Действительно, нет ни слов, ни понятий, чтобы мы говорим, Бог недоведом, непостижим и так далее. И как же быть? А мы судим вот о Боге по его действиям в мире, да, по тем энергиям, которые Господь участвует в мироздании. Вот, например, что писал Семен Богослов. Он всегда поэтически выражался, и это особенно запоминается. «Потому это благо называем мы часто не одним только словом, но по-разному – светом, и огнем, и водою, и источником жизни, солнцем вечно светящим, вечно яркой звездою и лампадой, что в сердце светит ярко и ясно». Вот как он определил, да, как мы сами себя личностью осознаем. Через общение с другими людьми. Так и Бог – он тоже проявляет себя вот в действиях по отношению к другому персональному бытию, в частности, к человеку. Вот. Поэтому христианская догматика приводит многочисленные личностные свойства Бога, но главное и такое всеобъемлющее понимание выражено апостолом Иоанном Богословом. «Бог есть любовь». Первое послание Иоанна Богослова, 4 глава. «Да, Бог есть любовь». А любовь, как известно, свойственна только личности. Саму же формулу «Бог есть любовь» не стоит и комментировать. Ну, вспомним Голгофскую жертву, то есть высшее проявление божественной любви. Да, вот тот же Иоанн Богослов в первом послании пишет: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Вот какие свойства Бога мы можем наблюдать, какие мы знаем, и судим о том, что Бог – это личность. Есть такой вот у нас вопрос небольшой. Есть ли в православной церкви обряды, которые пришли к нам из других христианских или, может быть, других иных конфессий? Напомню, кстати, наш телефон – не пишут сегодня. Плюс 7-902-302-84-44, а в прямом эфире 246-73-88. Еще успеете позвонить, ответим на ваши вопросы. Да, так вот из других, что мы об обрядах сегодня немало говорили, что пришло ли к нам что-то из других конфессий, что касается обрядов, да? Да, и немало пришло. Потому что, во-первых, Русь была до принятия христианства языческой, и некоторые ее обряды из язычества были приняты православной церковью, но они были наполнены новым уже христианским содержанием. Ну, например, украшение храмов в день Пятидесятницы березовыми ветвями и травой. Да, это тоже пришло к нам оттуда, из язычества. Некоторые масличные обряды, а также поминальная трапеза. Вот. Но это те, которые были приняты и действительно получили новое содержание. Но в народе остались жить и обряды, с которыми церковь продолжает бороться в какой-то степени. Да. Это, например, гадание. Да. До сих пор ведь еще все накануне праздников там, Рождества Христова, Крещения Господня. А как Жуковский писал, раз крещенский вечерок, девушки гадали, и там шмачок бросали. И так вот остались такие гадания, еще живы и кое-где применяются. Сюда можно отнести святочные ритуалы. Но в основном православная церковь имеет свои религиозные обряды, которые помогают верующим идти к Богу по правильной дороге. Вот так. А у нас есть звонок. Слушаю вас.
0: Батюшка Владимир, здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит.
0: Раба Божия Лариса.
2: Да.
0: У меня вопрос по причастию. Вот вы в первой части нашей передачи говорили о том, как нужно к причастию приготовиться. Да. И я хотела вас спросить. Вот на прошлой неделе я причащалась в Дивеево. И было очень много прихожан, так что сложно было даже перекреститься. И батюшка перед причастием сказал, кто не имеет права подходить к чаше. Вот то, что вы говорили, было перечислено. Особенно мне запомнилось, он сказал, не имеют права причащаться те, кто находится во вражде и кто находится в блудном сожительстве, так называемом гражданском браке.
2: Да.
0: И я обратила внимание, как изменились лица у людей. Я подумала тогда, может быть, кто-то впервые об этом задумался. И вопрос у меня вот в чем. Я во многих соборах Нижнего причащалась, и нигде никогда так вот четко не говорили, кто не имеет права причащаться. Почему это не говорят священники? Потому я вот хотела бы от вас это услышать. Благодарю за ответ.
2: Вы знаете, на часть вопроса, почему не говорят об этом священники, я, конечно, не могу ответить, потому что я не знаю, почему тот или иной священник об этом не говорит. Когда на исповеди, ну, и мне как священнику действующему, да, тоже приходится на исповеди слышать это, что мы живем в гражданском браке. Всегда спрашиваешь, в гражданском браке, то есть вы зарегистрированы, только не венчаны? Нет, мы не зарегистрированы. Тогда, ну, церковь это не называет браком. Называет, да, сожительством. Вот в этом случае, да, не допускается до причастия. Но ведь мы живые люди, да, и понимаем, что разные есть условия, причины, почему это случилось, да. Иногда, ну, люди уже там пожилые, и не хотят, ну, там, заключать этот брак тоже по разным причинам, материальным ли, еще каким-то. И поэтому, конечно, священника, дело священника рассмотреть все это. И, может быть, вот, ну, беру на себя смелость сказать, что допускал два раза в году этим людям, зная их много-много лет, зная, что действительно это брак такой вот, в общем-то, разрешил на Пасху и на Рождество причаститься. А вот, а в основном, конечно же, это такой существует запрет, потому что церковь браком вот это сожительство не называет. И, а вот другой, есть другая крайность этой проблемы, когда некоторые священники и в монастырях мы встречаем, и на приходах говорят, что если не венчаны, вы причащаться не можете. Вот это ошибка, об этом говорил и Святейший Патриарх, и Синод. Все мы должны знать, что этот брак считается законным, то, он говорит, у вас и дети незаконно рожденные и так далее. Это не так. Дети законорожденные, и у них брак законный, тот, который заключен в государственных органах. Он действительно законный брак. Только не благословлен еще церковью. А вот это уже решение свободное, насколько они понимают, зачем это нужно. Вот недавно я венчал люди, которые прожили 55 лет. Да, и через неделю были 40 лет. Вот они, есть даже такой, три чина существует, таинство брака, венчание, то есть. Да, это чин, когда вступает в первый брак и венчает вот этим первым чином. Второй, это так называемый второбрачных, то есть те, у которых случился второй брак. Первый был, благословление снятия венцов, благословение от епископа, от правящего архиерея получают и венчаются вторым браком. И третий чин есть, он называется «супругов, проживших много лет вместе». Ну, сколько много, это не оговаривается, но я думаю, что те, кто прожил больше 25 лет вместе, они же могут венчаться этим третьим браком. Там, собственно говоря, отличие-то небольшое. Там обручения нет, там несколько так сокращенный такой чин, а так в основном, да. Так вот, если люди решили, что их законный брак перед государством, перед людьми, он должен быть благословлен церковью, они приходят и совершается венчание. Тогда это законный брак, благословленный церковью. Если венчание не совершалось, это брак, который не благословлен церковью. Но это не значит, что не благословлен, что они в чем-то там виноваты, их нельзя допускать до причастия. Конечно же, можно, и брак этот законный, и дети, я еще повторяю, и дети законорожденные. А вот если они сожительствуют, но не заключают брак, но у нас есть правило, вот так, они не причащаются. Вот я думаю, что я ответил на ваш вопрос. А больше я уже, наверное, и не успею ответить, поэтому прощаюсь с вами. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

По возвращении за границы Танеев за короткое время создал такие глубокие, интересные произведения, как симфония ре минор, симфоническая увертюра Аристея, несколько камерных ансамблей и знаменитую кантату «Иоанн Дамаскин», которую посвятил памяти Николая Рубинштейна. Эта кантата с поэтическим текстом Алексея Толстого – глубокие философские раздумья о ценности человеческой жизни, о неизбежном ее конце.

В 80-е годы 19 века Танеев увлеченно изучал музыкальный фольклор. Он записал и обработал около 30 украинских и русских песен. Летом 85 года совершил путешествие на Северный Кавказ и в Сванетию, где записал песни и инструментальные наигрыши народов Северного Кавказа. Высокообразованный музыкант, он в совершенстве постиг все разнообразие русской народной полифонии, которая не имеет аналогов в мировой музыкальной культуре.

«Русские мелодии должны быть положены в основу музыкального образования», считал Сергей Танеев. «Думаю, что придет время, когда в консерваториях не станут слепо учить тому, чему учат в Лейпциге или Берлине, а поймут, что у нас иные задачи, чем у немцев и у французов, что нельзя забывать о существовании русских песен, что надо применяться к тем обстоятельствам, среди которых находишься».

Значительное место в творчестве Танеева занимали романсы, в которых отражаются сокровенные лирические переживания человека. В ранних заметно влияние Чайковского. На созданные позднее, в начале XX века, влияла уже поэзия символистов.

Еще одна строка в биографии Сергея Танеева – преподавательская работа. Его считали выдающимся педагогом. Своими масштабными познаниями в различных областях музыкальной науки Танеев делился с потрясающей методичностью, будучи образцом добросовестности и самодисциплины. Он необычайно трепетно относился к своим студентам. При необходимости занимался с ними бесплатно, всегда рекомендовал для издания сочинения начинающих композиторов. И учеников у него было множество, да каких! Рахманинов, Скрябин, Метнер, Липунов, Глер.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Сегодня день обретения мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 17 августа, Православная Церковь празднует День обретения мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Святой Алексей Гнеушев родился 13 мая 1762 года в семье священника в селе Бурцурманы Курмышского уезда Симбирской губернии. Сейчас это территория Пильнинского округа Нижегородской области. По окончании Нижегородской семинарии он женился и был поставлен диаконом в село Бурцурманы. Спустя 13 лет его рук положили в пресвитера к той же церкви, и он не покидал ее до самой кончины. К подвижническим трудам святого праведника питал глубокое почитание преподобный Серафим Саровский. Он, в частности, говорил: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжженной перед престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Праведного Алексея Бурцурманского причислили к лику святых в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Память святого было определено праздновать 4 мая и 17 августа. Мощи угодника Божия были торжественно перенесены в Успенский храм села Бурцурманы в специально устроенную раку. Сегодня, в день обретения мощи святого праведного Алексея Бурцурманского, в селе Бурцурманы Пильнинского муниципального округа Нижегородской области в Лысковской епархии была совершена праздничная божественная литургия под открытым небом. Богослужение, состоявшееся возле храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором совершал служение святой праведный Алексей, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Правящему архиерею служили Преосвященный архиерей Нижегородской митрополии, клирики Нижегородской епархии. Вместе с многочисленными прихожанами и паломниками из разных регионов страны на богослужение молилась правнучка святого праведного Алексея Бурцурманского в восьмом колене Александрина Вигелианская. На литургии присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области

Андрей Гнеушев и глава местного самоуправления Пильнинского муниципального округа Дмитрий Цапин. Богослужебное песнопение исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии. Помощь в организации богослужения оказывали волонтеры благочиний Лысковской епархии. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега: Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Принять участие в велопробеге приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Количество участников велопробега – 50 человек. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного спортивного объекта. В 11 часов состоится торжественная церемония открытия и пройдут показательные выступления. С 12 до 17 часов пройдут соревнования, а также будут организованы мастер-классы от более чем 40 спортивных федераций и представителей разных спортивных направлений. Также гостей ждут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту, соревнования по национальным видам спорта и различные турниры. Вход на фестиваль свободный. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Проведение подобных мероприятий способствует развитию массового спорта, что является одной из приоритетных задач государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 96%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
4: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
5: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем разговор о Пушкине. В поисках истины находится Александр Сергеевич. И под сегодняшнюю лекцию я назвал сказки как отражение страстей. Так вот, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, белые руки опустила, плод румяный уронила, закатились глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижно стала. Знаете, кого кладут под образа? На стол. Или, точнее, в данном случае, на лавку. Да, покойника. То есть получается так, что мы догадываемся, что она превращается в покойника. Недвижно стала. Если вспомним название этой сказки о мертвой царевне, то уже понятно, что название с этим эпизодом уже сочетается, и мы действительно воспринимаем ее как умершую. Братьев в ту пору домой возвращались толпой с молодецкого разбоя. Им навстречу грозно воя. Пес бежит и ко двору, путь им кажет. Не к добру, братья молвили, печали неминуем. Прискакали, входит, ахнули, вбежал пес на яблоко, стремглав слоем кинулся, злился, проглотил его, свалился и сдох. Напоено было ядом знать оно. То есть причину раскрыл Соколка, как звали этого пса, что было яблоко ядом напоено. Но смотрите, почему семь богатырей не стали искать виновного? Потому что собака-то подсказала, что кто-то здесь был, яблоком угостил. Значит, есть убийца, они его не ищут. Почему? Воли своей не проявляет. Что они сделали для своей названной сестрицы? В горести душевной все поникли головой и с молитвою святой славки подняли, одели, хоронить ее хотели и раздумали. С молитвой святой. То есть священника тоже нету, но они сами знали молитву. Но смотрите, это ведь не отпевание, не погребение, то, что они делают. А почему? Она, как под крылышком у сна, так тихая, свежа лежала, что лишь только не дышала. Ждали 3 дня, но она не восстала ото сна. Хоронят на 3-й день. Сотворив обряд печальный, но опять же таки непогребальный, они в гроб хрустальный, труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору. Смотрите, труп, забужизненный, души там нет. И в полуночную пору, а почему не днем, гроб ел к 6 столбам, на цепях чугунных там осторожно привинтили, решеткой оградили, и пред мертвой сестрой сотворил поклон земной. Старший молвил, спи в гробе. Вдруг погасло, то есть неожиданно, жертвой злобе, то есть понимают, что кто-то отравил. На земле твоя краса погасла, да? Дух твой примет небеса. Дух или душу? Это же не одно и то же. Дух ты примет небеса. Нами ты была любима и для милого хранима. Не досталось никому. только гробу одному. Знаете, и досталась, и отдана, только они этого не знают. Вот опять же таки, вот тот самый провиденциализм, который Пушкин начинает осмысливать и в своей жизни, и в своих произведениях. То есть вот человек предполагает, даже делает выводы, даже выстраивает как-то свою жизнь, свои действия, но Бог располагает. Бог не предопределяет, но понимает, как будет развиваться это событие. И вот в воображении или в осмыслении того, что происходит у братьев, да, не досталось никому, только гробу. Смотрите, а почему гробу? Это же тело во гробе, а душа-то на небесах. В тот же день царица злая, доброй вести ожидая, в тайне зеркальце взяла и напрос свой задала. Ель, скажи мне, всех милее, всех румян и белее, и услышала в ответ то, что хотел. Ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее, всех румяней и белее. Вот что хотелось, то достигла. Вот можно ли ради славы, ради положения, славы мимотекущей, да, переступить, да, через жизнь человеческую? Что самое главное? Человеческая душа. Какой один из самых страшных грехов? Убийство. Не убий. Вот можно ради достижения какой-то цели, а потом даже, ну, цели такой временной, потому что всегда красавицей не будешь, потому что время берет свое, переступить одну из заповедей, то есть согрешить. И вот на этом контрасте теперь мы возвращаемся к королевичу Елисею, который, как мы помним, помолясь Богу, то есть призвав его помощь, отправляется по белу скипетру. И ищет свою невесту. Нет, как нет. Он горько плачет, и кого не спросит он, всем опрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, то скорее отвернется. К красному солнцу, наконец, обратился молодец. Свет на солнышко, ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой. Аль, откажешь мне в ответе? Не видал ли ты на свете, ты царевны молодой, я жених ее». Вот тут тоже, смотрите, Пушкин в это время занимается словом полку Игореве. И там он прекрасно помнит обращение к трем природным стихиям Ярославны, супруги Игоря Святославича, когда она узнала о поражении своего милого, Лада. Да, она обращается к солнцу, к воде и к ветру. И вот, да, вот эти три стихии, как в слове о беседе трех святителей, на этот вопрос, что такое высота небесная, глубина морская, широта земная, то есть солнце, ветер и вода. Иоанн Богослов отвечает: «Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух». И вот получается так, что и тут, хотя и королевич Елисей обращается к солнцу, потом к луне и к ветру, но мы же не забываем, что эти и солнце, и луна, и ветер все это сотворены Богом. Он же прежде всего сотворил молитву к Богу. И поэтому природа, которая, ну, в общем, сотворена Богом для услужения человеку, как вершины творения в этом мире, она и должна помогать человеку. И она помогает. И солнце ему отвечает: «Я царевны не видала, знать ее в живых уж нет». Пушкин любит, в общем-то, нагнетать, как мы видели в предыдущих своих произведениях, то, что мы уже с вами рассмотрели, некую такую, не то чтобы сказать загадочность, нет, но вот мы-то, если первый раз читаем, да, мы ведь хотели бы там где-то в подсознании, чтобы она стала живая, но вот чтобы нагнетать события, так сказать, усиливать эти испытания, все это переживание и так далее, и так далее. Знать ее в живых уж нет, раз солнце не видело ее. Разве месяц мой сосед где-нибудь ее довстретил? Или сед ее заметил? Темной ночки дожидался Елисей, да, ске своей. Ну и обращается уже теперь к солнцу. Звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей. То есть вот, понимаете, он ищет, потому что он жених, он должен ее найти. Это его предназначение, как жениха. И поэтому солнце и месяц, они воспринимают это как действительно весомый аргумент, что ему нужно помочь. «Братец мой, — отвечает месяц ясно, — не видал я дева красная. Настороже я стою только в очередь мою». То есть, ну, не всегда я могу видеть. Без меня царевна, видно, пробежала. Ну, смотрите, если там живых уж нет, то здесь пробежала. То есть какая-то надежда все-таки появляется. Как обидно, королевич отвечал. Ясный месяц продолжал. Погоди, об ней, быть может, ветер знает. Он поможет. Ты к нему теперь ступай. Не печалься же, прощай. То есть, смотрите, усиливает надежду, подает эту надежду. Не печалься. Елисей, не унывая, уныние, грех, к ветру кинулся, взывая. Ветер, ветер, ты могучий, гоняешь стаек туч, да? Не боишься никого, кроме Бога одного. Потому что вот природа, действительно, служение Бога. А ли откажешь мне в ответе? Не видал ли, где на свете эта царевна молодая? Да я жених ее. Опять аргумент, самый главный. Постой, отвечает ветер буйный. Там, за речкой тихоструйной, есть высокая гора, в ней глубокая нора. В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный. На цепях между столбов не видать ничьих следов. В круг того пустого места, в том гробу твоя невеста. Знаете, значит, и братья, семь богатырей, к ней тоже не приходили. Потому что ничьих следов не видать. То есть вот оставили в этом гробу хрустальном до поры до времени, как замороженная во льду. Да? То есть вот остановилась, так сказать, вот жизнь здесь. И никакой вокруг деятельности нет. Пустое место. И следов нет. Ветер далее побежал, королевец зарыдал и пошел к пустому месту на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз. То есть вот у него, да, есть цель, и вот он от нее не отказывается. Все-таки дойти, найти. Перед ним гора крутая. Чтобы что-то добыть в жизни человеческой, нужно пройти через, или взобраться на эту крутую гору, обязательно приложить усилия. Круг нее сторона пустая, под горой темный ход, он туда скорее идет, перед ним во мгле печальный гроб качается хрустальный. И в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. Ну, спит вечным сном. То есть умерла, по сути дела. Констатация факта. Но надежда все-таки есть. И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Почему? От горя. Гроб разбился. Дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумленными глазами, качаясь над цепями, привздохнул произнесла. Как же долго я спала. Значит, это не вечный сон. Значит, рассказ, да? Смотрите, а какой? А мертвая царевня. А почему не о спящей царевне? Тут же можно было бы сказать бы сразу же, да? О спящей царевне и семи богатырях. Нет, Пушкин говорит, вот о мертвой царевне и семи богатырях. Интересно, правда? А почему? Пока не скажу. И встает она из гроба. Ах! И зарыдали оба. В руки он ее берет. И на свет из тьмы несет, и беседуя приятно, путь пускается обратно, и трубит уже молва, дочка царская жива. Интернет работает, да? Впереди, так сказать, всех весть идет. Дома в ту пору без дела, то есть в очередной раз, смотрите, контраст, царевна все время чем-то занята. А тут без дела царица, да? Злая мачеха сидела, то есть в праздности, источник греховных мыслей, праздность. И перед зеркальцем своим обеседовала с ним, говоря, я ли всех милее, всех румянее и белее? И услышала в ответ, ты прекрасна. Слова нет. Но царевна все же милее, всех румянее и белее. Смотрите, третий раз, обратите внимание, третий раз зеркальце об этом говорит. Злая мачеха вскочив, опол зеркальца разбив, в двери прямо побежала и царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. А вот теперь, смотрите, какой, понятно, вот царевна и царица разные, да? Но вот если бы о спящей царевне, было понятно. Мертвой царевне или о мертвой царице сказка. Вопрос не в том же, что на протяжении сказки эта царица козни строила, ну, жила в свое удовольствие, но она-то была мертвой, эта царица. Она не живая. Это не только самолюбование. Это не только эгоцентричность, других не существует. Это вообще состояние человека, поглощенного самой собой, который, в общем-то, не живет для других. А это и есть смерть. Потому что человек – социальное, в общем-то, существо. И если есть любовь, а вот в данном случае у царевна и королевича Елисея, там есть любовь, она созидает, И она побеждает, как сам Бог побеждает смерть, то вот здесь царица никого не любила. Тоска ее взяла, умерла. Лишь ее похоронили, свадьбу тотчас учинили. Милые мои, вообще, тут довольно-таки интересный такой момент. Вообще-то, ну, мы даже знаем из судьбы Пушкина, когда его дядя Василий Львович умер, ну, во всяком случае, взяли месяц, отложили свадьбу с тем, чтобы хотя бы минимальный траур месяц. Иногда на год берут траур. Но этого траура нету, потому что такое ощущение, что все вздохнули, если не с радостью, но, во всяком случае, с облегчением. Да, и свадьбу точно учинили. А свадьба – это уже радость. И с невестой своей венчался Елисей. То есть вот кому она была дана? Отдана Богом. Кому? Елисею. Значит, вот они уже обвенчались. Но никто сначала мира не видал такого пира, и я там был. Мед, пиво пил, да усы лишь обмочил. Все, закончилась сказка. Таким вот пиром, который, собственно, является вершиной в судьбе и этих молодых, и этой сказки. Вот теперь вторая сказка, которую мы сегодня с вами рассмотрим. Это сказка о золотом петушке. Имеет ли она что-то общее с предыдущей сказкой? Да, имеет, и очень много. Хотя, пожалуй, сказка о золотом петушке – это самая такая мистическая сказка и самая сложная в толковании, понимании сказка. Собственно, сюжет Пушкин взял из легенды об арабском звездочете Вашингтона Ирвинга, который был опубликован в 1832 году, и Пушкин взял оттуда этот сюжет, но, естественно, переработал. То есть это авторская сказка Пушкина. Сказка о золотом петушке. Тоже очень важно название сказки. То есть получается так, что главный персонаж – это золотой петушок. Ну, если о нем сказка. Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. Почему он славный? Чем он славный? С молоду был грозен он, и соседям-то и дело наносил обиды смело. Вот чем славный. Слава, она ведь бывает и дурная, и хорошая. Вот в данном случае дурная слава. Наносил обиды смело. Молодой был, горячий. Походы ходил на своих соседей. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя. Вот вам ответ пришел. Как аухнется, так, так сказать, и откликнется. Страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга. Глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. Со злости инда плакал царь Дадон. Инда забывал и сон. Смотрите, захотел отдохнуть, но покоя не получил. Получил то, что делал другим. Да? Наносил ли обиды смело? Ну вот и теперь ему наносят обиды такие же. И забыл и сон, и плакать стал, и в жизнь тоже из такой тревоги, да? Вот он с просьбой о подмоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Знаете, под предыдущие сказки мы видим, как разворачивается Божий промысел, та о наших героях. Потому что они полагались на Бога, и Господь устроил так, как, в общем-то, человек не мог бы устроить. Ну, даже вот царевна пробудилась от этого вечного сна. Знаете, здесь царь Дадон к Богу не обращается вообще. В данной ситуации здесь только творение рук человеческих и, в общем, проявление человеческих страстей в этой сказке. Значит, он обращается не к Богу, а к мудрецу, звездочету и скопцу. Вот попробуйте, если это детская сказка, объяснить ребенку, что такое или кто такой скопец. Ну, так, слово сказать, если это детская сказка. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка. Смотрите, ему может быть гонца с поклоном. Ну, зачем гонца? Чтобы призвать к себе, да, этого мудреца. Вряд ли бы, чтобы гонец знал причину, по которой... Да, Дадон его вызывает, этого звездочета. Но звездочет знает. И смотрите, идет с мешком, достает золотого петушка. Потому что он же, да, мудрец, звездочет, значит, может рассчитать по звездам, что и как, предсказать судьбу. И тогда уже появляется, что он уже все, подчеркиваю, все предузнал, предрасчитал. И поэтому уже приносит золотого петушка. Уже у него готов ответ на просьбу царя Дадона. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу». Что значит «на спицу»? Это значит «выше всех». Этот петушок будет сидеть на самом высоком месте. То есть он будет, понятно, физически выше всех, но получается, что и выше царя он будет сидеть. Но об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз. А сейчас всего доброго. До свидания.
4: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Школьное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Штокла, привет. А ты что, какой запыхавшийся?
1: Ой, здрасте, Елена Олеговна. Ой, привет, ребята. Ой, я так рад, что мы все собрались около радиоприемников, и ничего не случилось.
0: Что это ты нас пугаешь? А что должно было случиться?
1: В том-то и дело, что ничего. Это я просто перепугался очень.
0: Штокла, у тебя что-то произошло?
1: Нет, просто мне так показалось, и я испугался.
0: Что тебе показалось?
1: Что-что? А помните, мы говорили на одном из уроков по ОБЖ про сигналы оповещения?
0: Помню, конечно. И что случилось-то?
1: Я вышел из дома, и иду себе, и вдруг как завоет!
0: Что завоет?
1: Сигнал на пожарной машине. Она прямо сзади меня ехала, и за ней другая, а за той третья.
0: И все воют?
1: Что-что? Ага, все. А потом следом за ними скорая помощь. Иу-иу-иу-иу-иу.
0: А потом полиция.
1: Ага, откуда вы знаете? Вы что, там были, что ли?
0: Нет, Штокла, я там не была. Но догадаться несложно, что когда так много служебных машин с сигналами едут, значит, где-то что-то случилось. А это означает, что и полицейские туда же торопятся.
1: Елена Олеговна, ну вы прям как следователь.
0: Почему ты подумала, что здесь могло что-то случиться?
1: Потому что я вспомнил, что есть такой сигнал. Внимание всем! Думаю, а вдруг это он и есть? Тогда надо бежать, всех спасать.
0: Ах, вот в чем дело. Видимо, надо тебе послушать еще один урок по основам безопасности жизнедеятельности. Как раз на эту тему.
1: А я что? Я с удовольствием. Где там наши дорогие друзья? Слушаем рубрику ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности».
2: Жизнь опасностей полна, осторожность нам нужна. Быть всегда настороже нам поможет ОБЖ.
1: Здрасте, Александр Владимирович. Привет, девчонки. Мне бы очень сегодня хотелось услышать еще немножечко про этот страшный сигнал оповещения, который называется «Внимание всем». Давайте про него поговорим, пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Штокола.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, ребята. Мы снова продолжаем беседу про сигнал «Внимание всем». Итак, услышав сигнал «Внимание всем», вы должны действовать быстро и не отвлекаясь на другие причины. Не поддаваться паническим настроениям. Помните, что умелые и четкие ваши действия, знание места расположения эвакуационных выходов и строгое соблюдение правил поведения в этот период позволят вам спасти жизнь себе и своим близким. Учитывая ранее полученные знания, скажи мне, Катя, основные правила поведения при получении сигнала в случае чрезвычайной ситуации.
4: Если
3: застал тебя сигнал дома, что ты должна сделать?
4: Если сигнал застал вас дома, выключите электронагревательные приборы.
3: Так.
4: Погасите огонь в печи или просто выключите газ.
3: Так.
4: Отключите источники электро- и водоснабжения.
3: Так. Во время работы, то есть если вы находитесь в это время в школе, да, то вы должны выполнять мероприятия, которые производит администрация школы. То есть, если это эвакуация, то вы должны беспрепятственно эвакуироваться, да? Далее, если вы подходите к дому и услышали сигнал тревоги, внимание всем, вы также должны предупредить соседей и сообщить им, чтобы они тоже принимали действия к спасению, да?
4: Да.
3: При угрозе химического заражения, если это будет, допустим, какая-то чрезвычайная ситуация с выбросом химических веществ, вы должны сделать элементарные средства индивидуальной защиты. Но об этом мы будем говорить на следующих передачах. Итак, если сигнал застал вас дома, мы поговорили с Катей, представьте себе, что у нас с вами существует угроза наводнения. Как вы думаете, как мы будем действовать, Катя?
4: Я не знаю, даже, может быть, мы сначала, ну, как бы узнаем об этом.
3: Да, и попадаем в зону затопления. Давайте вспомним, ребята, а вода куда будет подниматься, как вы считаете?
4: Я думаю, то, что вверх.
3: Вверх, то есть мы с вами должны покинуть что?
4: Низ,
3: то есть нижние этажи зданий
4: и сооружений. И подняться наверх.
3: И подняться наверх, абсолютно верно. Если вы вдруг увидите людей, которые получили повреждения, что вы должны сделать?
4: Обратиться в...
3: Вы должны что делать?
4: Оказать первую помощь.
3: Первую помощь пораженным, а также помогать детям, престарелым и больным. Молодцы.
4: И инвалидам.
3: И еще, ребята, вы должны себя готовить морально и психологически к действиям в сложных условиях, вызванных в чрезвычайных ситуациях. Никогда не паниковать. В любом случае, вы должны знать, что помощь всегда придет, но будет многое зависеть от вас. Договорились?
4: Да.
3: Сигнал внимания всем — это сигнал к тому, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье, а также помочь своим близким и соседям. Очень серьезная передача у нас с вами сегодня, поэтому давайте дадим ребятам совет, самый главный.
4: Для того, чтобы узнать о каком-нибудь...
3: Услышав, Кать, неправильно, Кать, немножко, да? Услышав сигнал внимания всем, первое главное, что
4: не паниковать.
3: Не паниковать, абсолютно верно. Далее.
4: Собрать все силы и
3: выполнять
4: все правила, которые вы услышали.
3: Абсолютно верно. Итак, ребята, сигнал внимания всем нужен нам для того, чтобы спасти жизнь себе, своим близким, да?
4: Да, и другим людям.
3: Абсолютно верно. Вы должны запомнить, что организованность, строгое соблюдение правил поведения, умелые и решительные действия – это залог вашего спасения. Ну что ж, ребят, на этом мы с вами заканчиваем. До свидания, Штокола.
1: До свидания.
3: До свидания, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. До свидания, Катя.
4: До свидания.
1: Теперь я понял, что самое главное – это спокойствие. Как говорит мой друг Карлсон, спокойствие – только спокойствие. Без паники, господа товарищи. Если вы вдруг услышали сигнал оповещения, внимание всем. Я-то теперь это хорошо запомнил, чего и вам желаю.
0: Штокола, ну теперь-то ты понял, как не надо себя вести, если вдруг, не дай бог, конечно, услышал сигнал оповещения «Внимание всем».
1: Понял, Елена Олеговна. Я просто хотел как лучше. Думал, прибегу, спасу, помогу, и мечта моя так быстрее сбудется.
0: Так, что-то я опять не поняла. Ты об опасности думал в тот момент, когда нам что-то угрожало, или о мечте своей?
1: Я? Ну, наверное...
0: Что ты мнешься, Штокола? Вспомнить не можешь?
1: Да нет, Елена Олеговна, помнить-то я помню. Просто, если честно, то очень уж хотелось быть героем.
0: Ага, это чтобы все сказали, какой молодец Штокола.
1: Что-что? Ну да, и по радио об этом сказали, и в новостях показали.
0: Угу, а писатели пишут про Штокола героя книги. А поэты слагают о нем поэмы. Художники рисуют его портреты из...
1: Елена Олеговна, ну все, хватит, ладно? Я уже сам понял, что не о том думал, когда услышал сигналки машин.
0: Ну и слава богу, что ты понял и вовремя остановился.
1: Елена Олеговна, а ведь это мое тщеславие из меня вылезло, правда?
0: Правда, Штокола. Но это даже хорошо, что оно из тебя все-таки вылезло. Ты же поймал его прямо за хвост.
1: Надеюсь, что оно больше уже не появится.
0: Штокола, дружок, на твоем месте я бы не стала на это надеяться. Тщеславие – это очень коварная штука. Кажется, что ты с ним уже справился и больше никогда не повстречаешься. И вдруг в самом неожиданном месте оно выпрыгивает снова.
1: И с каждым разом я становлюсь все дальше от своей мечты.
0: А вот и нет, как раз наоборот. С каждым разом ты все ближе к своей мечте, потому что учишься распознавать все свои грехи и страсти. Спой, пожалуйста.
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокола человеком быть.
1: Елена Олеговна, но ведь есть еще одна вещь, которая совершенно точно всегда-всегда помогает мне приближаться к моей мечте.
0: Ты о чем говоришь?
1: Я о добрых делах. Ведь чем больше я их совершаю, тем ближе становлюсь к своей мечте. Правильно?
0: И правильно, и не совсем, Штокола. Понимаешь, все дело в том, как ты совершаешь доброе дело и для чего.
1: Ну, для чего, это мне понятно. Это как с сигналами оповещения может получиться, да? То есть я делаю что-то хорошее и сам себя за это хвалю. И жду, когда другие меня похвалят. Они просто делают доброе дело, чтобы помочь кому-то.
0: Да, Штокола, я очень рада, что ты это запомнил.
1: И прочувствовал. А вот только мне не совсем понятно, что значит, как я совершаю доброе дело.
0: Сейчас объясню. Здесь есть две вещи, на которые надо обратить внимание. Давай-ка я тебе лучше на примере объясню, ладно?
1: Что-что? На примере? Ладно, давайте.
0: Вот ты, например, проходишь мимо нищего и протягиваешь ему монету в 10 рублей. Отдал и пошел на остановку. Предположим, тебе надо ехать на радио. Садишься ты в автобус, и у тебя не хватает за проезд мелочью 5 рублей. Придется менять крупную денежку, ну, например, 100 рублей.
1: Вот я глупый-то. Надо было сразу посмотреть, сколько у меня мелочи, и отдать нищему не 10 рублей, а 5.
0: Вот и не сделал ты в результате никакого доброго дела, Штокола. Нельзя давать или делать что-то с оглядкой. Или делай, или уж не делай.
1: А, понял.
0: И еще. Предположим так. Поделился ты с другом килограммом конфет.
1: Ну это ж хорошо.
0: А у него, например, аллергия на конфеты. И увезли твоего друга в больницу. Хорошо?
1: Ой, совсем нехорошо. То есть думать надо, да? О последствиях.
0: Все верно, Штокола. А давай послушаем нашего Добрыню, что он нам расскажет в своей рубрике «Добрые дела».
1: Давайте послушаем.
2: Если добрыми делами мы займемся,

0: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои ребята! И снова с вами я, радиобогатырь Добрыня. Надеюсь, что вы меня еще помните. Богатеет наша земля русская вашими добрыми делами. И от этого радость великая поселилась в моей душе. Добром да любовью сильна наша Россия, матушка. Добром да любовью красивы наши молодцы и девицы. Все меньше зла на нашей земле и все больше милосердия. Много рассказов ваших вы мне прислали к этой передаче. Благодарю всех, кто откликнулся на мой призыв. Спасибо, что не оставляете в беде слабых и помогаете немощным. А теперь, я надеюсь, вы уже готовы услышать, как добро приходит в наш мир с помощью наших ребят. Тогда слушайте.
1: Мама во время своей беременности попросила меня собрать клубнику и землянику. Я собрал. Вот так я сделал доброе дело, поскольку все знают, во время беременности наклоняться нельзя, потому что плод может перевернуться. И с моим братиком или сестричкой может что-нибудь случиться.
2: Ну, наверное, то, что ухаживаю за своей сестрой. Когда родители куда-нибудь уезжают, например, в магазин, говорят, ну, останься и побудь с ней. Или там куда-то уезжает на целый день в гости в кому-то и оставляет. Приходится с ней сидеть, укладывать ее, менять подгузники и все в этом роде.
3: Добрые дела. Ну, я подсказала в школе другу, бывшему соседу по парте. Он у меня спрашивал, подскажи. И вот я подсказывала. Ну, я носила бабушке из коридора бревна, чтобы топить печку к бабушке в дом. Помогала ей носить.
4: Ну, я маме помогаю убиваться, пылесосить, пыль всю убивать и готовить. Это мое любимое. Маме помогать. Я люблю ей помогать делать салат. Я помогаю маме, что я занимаюсь с маленькой сестренкой. Ну, бывает, с ней больше занимается. Ну, мы с ней придумываем всякие развлечения. Больше Савиных игл. Они у него чуть-чуть скучные. Но сестре это нравится.
5: Я помогала бабушке на огороде. Например, полола грядки. Я помогала маме в походе. Например, иногда мыла посуду.
0: Ну вот, мои добрые друзья, молодцы и девицы. Растет и крепнет наше деревце добра. Благодаря вашим усилиям. С каждым днем набирает оно силу и стать. Любовь и радость приходят в наш мир через ваши добрые поступки. Горжусь я, дорогие мои друзья, что у меня есть вы. Радостно мне, что маленькое, посаженное нами семечко добра превращается в стройное деревце. Так давайте же не позволим ему засохнуть. Будем ухаживать за ним с любовью и терпением. Будем совершать добрые поступки с радостью и удовольствием. Делайте добро, дорогие мои слушатели, и пишите нам о том, что вы совершили. Я, радиобогатырь Добрыня, очень жду ваших новых рассказов. До встречи в следующей программе!
6: Да, Елена Олеговна, если вспомнить, о чем мы говорили, то получается, что не всегда добрые дела могут быть добрыми. Иногда они и навредить могут.
7: Да, Штокола. А еще есть такая поговорка: не помогай, если тебя не просят.
6: Что-что? Это как? Мне думается, что это неправильно.
7: Штокола, вот представь себе. Тебе, например, нужно убраться в комнате. Помнишь, ты меня как-то просил тебе в этом помочь?
6: Помню, конечно. И что?
7: А я решила, что и теперь моя помощь тебе не помешает. Сама так решила. Ты меня об этом не просил. И вот я прихожу к тебе домой, когда ты меня совсем не ждешь, и начинаю в твоей квартире уборку, хотя у тебя были совершенно другие планы на это время. Понравится тебе мое поведение?
6: Ну нет, Елена Олеговна. С вашей стороны это уже как-то будет навязчиво. И зачем мне помогать, если я вас об этом не просил?
7: Вот видишь, Штокола, как может нехорошо получиться. если навязывать человеку свою помощь.
6: Но с другой стороны, вы же хотели как лучше.
7: Спасибо тебе, конечно, за твою защиту, но если бы я хотела как лучше, я бы просто спросила тебя. Штокола, ты когда надумаешь убираться в следующий раз, моя помощь тебе понадобится? Если да, то всегда обращайся. Я буду очень рада, если тебе пригожусь.
6: А ведь и правда, Елена Олеговна, так было бы намного лучше. И я знаю, что вы всегда рядом. И вы знаете, что если мне что-то понадобится, то я всегда вас попрошу о помощи. Вот ведь правильно говорится: век живи, век учись.
7: Очень рада, что ты опять чему-то научился.
6: Елена Олеговна, я вот еще спросить хотел. Вот если ты знаешь, как будет лучше поступить какому-то человеку, то ты же должен настоять на своем, да?
7: Штокола, как-то у тебя очень туманно это прозвучало, а ты можешь какой-нибудь пример привести?
6: Что-что? Пример? Ну, конечно, могу. Вот, предположим, что я знаю, как нужно добраться до какого-то места, на каком-то транспорте доехать, и если у меня мой друг спросит, то я ему должен объяснить, правильно?
7: Ну, конечно, если спросит, то обязательно надо объяснить.
6: Вот именно. А чего он тогда дружиться-то со мной больше не хочет?
7: Так, видимо, здесь есть какие-то подводные камни. Расскажи-ка поподробнее.
6: А что рассказывать-то? Он спросил, я сказал. Он говорит: а на этом троллейбусе можно доехать? Я говорю: можно, только это дольше в два раза. А он говорит: ну и что, я все равно в троллейбусе поеду. А тут как раз его автобус пришел, на котором ему быстрее будет добраться. Ну я и...
7: Штокола, пожалуйста, только не говори мне, что ты ему помог.
6: Вот именно помог, Елена Олеговна. Я его в этот автобус и запихнул. Дверь закрылась, он уехал. И вместо благодарности он со мной дружить не хочет.
7: Штокола, ты еще благодарности ждешь? Вот это да. Нельзя делать добро с кулаками. И нельзя навязывать свое мнение. Мало ли, для чего твой друг хотел поехать именно в троллейбусе. Может быть, ему и торопиться-то не надо было.
6: Ой, а ведь и правда. Ему надо было туда к определенному времени попасть. То есть это получается, что он лишний час болтался, ждал, когда его пустят?
7: Это называется, Штокола, медвежья услуга.
6: Я понял. Я прощения у него попрошу. Обязательно.
7: Ну вот и хорошо. А теперь, ну если, конечно, тебе интересно, можно узнать кое-что новое у нашего всезнайки.
6: Ух ты! Очередная тайна? А про что?
7: Про Ноев ковчег. Интересно?
6: Конечно, Елена Олеговна! Я сам рубрику объявлю, ладно?
7: Пожалуйста.
6: Рубрика «Загадки планеты».

0: крышку приоткроем. Приоткроем. Всезнайка, привет!
1: Здравствуйте, ребята! Привет, Штокола!
0: Ты нам сегодня расскажешь про Ноев ковчег? А он на самом деле был? А животных сколько Ной с собой в ковчег взял? А долго они плавали? А сам ковчег уже нашли?
1: Ох, сколько у тебя вопросов, Штокола! Хотя все эти вопросы и многие другие волнуют ученых всей Земли уже много-много лет.
0: То есть я не один такой любопытный?
1: Далеко не один. Хотя искать Ноев ковчег стали, между прочим, не так давно.
0: Правда? И когда же?
1: Всего 150-200 лет назад.
0: То что? Всего? Мне кажется, это очень давно было.
1: По сравнению с тем, сколько лет могло быть самому Ноеву ковчегу, это просто вчера.
0: Боюсь спросить, и сколько же ему лет?
1: Предполагается, что ковчег был построен более 4500 лет назад.
0: Ничего себе! Неужели он мог где-то сохраниться до наших дней? Всезнайка, так его нашли или нет?
1: Штокола, давай по порядку попробуем порассуждать вслед за нашими учеными.
0: А я что, я ничего? Я всегда, пожалуйста. Начать, наверное, надо с того, что Бог дал Ною задание построить ковчег, так?
1: Так, не захотел Бог терпеть беззакония, которые творятся на земле, и решил наслать на землю великий потоп.
0: Ага, в котором должно было погибнуть все живое, кроме Ноя.
1: Кроме Ноя и его семьи, жены и двух сыновей с женами.
0: А еще звери и птицы.
1: Подожди-ка, давай-ка сначала про сам ковчег. В Библии даны его точные размеры. Правда, представлены они в локтях. Раньше была такая мера длины. Если пересчитать на наши метры, то получается, что длина его была около 140 метров, ширина около 23 метров, а высота около 14 метров.
0: А это много?
1: Это приблизительные размеры современного танкера, Штокола. Или давай по-другому. Если вычислить примерный объем ковчега, то он составит что-то около 45 тысяч кубических метров. Если сравнить этот объем с обычным железнодорожным вагоном, около 76 кубических метров, то нужно было бы взять вагонов 550, чтобы сравнять объемы.
0: Что-что? 550 вагонов? Тогда понятно, как у него в эту громадину звери-то поместились.
1: А вот ученым не совсем все понятно. Давай-ка вспомним Библию. «И сказал Господь Ною, и всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского».
0: И что это значит?
1: Чистыми животными считались те, которые могли быть принесены в жертву Богу. Таких животных надо было взять по 7 пар, а остальных по паре.
0: Но ведь это же огромное количество животных получается!
1: Здесь мнения ученых расходятся. Одни утверждают, что Ной взял с собой только тех животных, которые жили в его местности, в древней Месопотамии. В частности, подсчитано, что там в то время существовало около 575 видов птиц и зверей в размерах от полевой мыши до овцы и 290 видов в параметрах от овцы до верблюда.
0: А это что значит?
1: А это значит, что им всем хватило бы места в ковчеге Ноя с лихвой. Но в Библии сказано: «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужского и женского пола».
0: То есть он всех зверей со всей земли собрал? Наверное, они бы туда не влезли все-таки.
1: Давай снова попробуем подсчитать вместе с учеными. Сейчас на земле насчитывается около 1 миллиона 75 тысяч видов животных. Однако большинство из них не нуждалось в спасении, ибо они или живут в воде, или способны провести в ней неограниченно долгое время. Получается, что Ною нужно было вместить в свой ковчег не более 50 тысяч созданий разных размеров. Очень больших животных немного, и они, скорее всего, были представлены молодыми особями.
0: Это чтобы снова землю населить.
1: Верно. А если вернуться к сравнению объема ковчега с вагонами, то эти 50 тысяч животных заняли бы около 210 вагонов.
0: Так значит, у Ноя еще куча места оставалось для еды и питья.
1: Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей, говорится в Библии. То есть Бог вернул людей и животных на время потопа к райскому состоянию. Они питались одной пищей и не враждовали друг с другом.
0: А, спокойненькие, значит, были. Так где искать-то этот ковчег? В Библии-то есть что-нибудь про это?
1: И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Гора Арарат. Вот место поиска ковчега.
0: Так он уже найден или еще нет?
1: Существует много разных фотографий этой горы, сделанных из самолета и из космоса, на которых есть объекты, напоминающие большую лодку.
0: То есть найден?
1: Множество экспедиций поднимались на гору и обследовали эти объекты. Но большинство из них не подтвердило нахождение ковчега.
0: Ага, то есть не найден. Значит, у нас с ребятами есть шанс.
1: Очень может быть, хотя...
0: Что-что, договаривай, всезнайка.
1: Есть человек, который утверждает, что нашел Ноев ковчег. Это Рон Уайетт. По профессии анестезиолог, а по призванию археолог-любитель.
0: Так он его нашел, что ли, правда?
1: Он говорит, что да, но доказательств никаких нет. Пока.
0: Ура! Значит, надо с ним объединиться и искать доказательства. Спасибо тебе, всезнайка. Пока.
1: До свидания, Штоколы и ребята. Надеюсь, что с вашей помощью очередная тайна.

0: Молодец, ежик, всех собрал.
1: А мы должны попрощаться с нашими радиослушателями. До свидания, до новых встреч в программе «Штокольное время».
0: Кто лентяй и обжора, тот спастись никак не сможет. Главное об этом не забывать. А еще любить надо всех и все, что есть вокруг нас. Всем пока. Я вот вас всех очень люблю. Правда-правда.
2: Штокольное время быстро пронеслось. Много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола,

Ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Месяц сел на крышу, свесил ножки и зевает. Посмотри, малышка, месяц тоже спать желает. Так поется в сонной песенке от вокальной студии «Голос». В этой удивительной колыбельной сон становится почти живым существом. Предлагаю послушать ее прямо сейчас. –

Это была сонная песенка от вокальной студии «Голос». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божье благословение да будет со всеми нами.
1: Отец Илья, мы сегодня с вопросом, почему нашу церковь называют воинствующей Христовой Церковью? Мы же не воюем, не боремся с другими религиями, как, например, мусульмане.
2: Прекрасный вопрос, потому что он как раз показывает такую, знаете, народную, как мне кажется, религиозность, народную интерпретацию каких-то высоких богословских терминов. Безусловно, в нашей богословской традиции святых отцов мы видим некое такое разделение, достаточно условное, той единой церкви, которую создал Христос. Церковь небесная торжествующая, церковь земная воинствующая. Ну, с торжеством все более-менее, наверное, понятно, да? Церковь, которая пребывает в вечной радости Господа, в вечном торжестве воскресения. А вот насчет воинствующей, мы привыкли, особенно, наверное, в нынешнее время, термин «воинствующий», «война» воспринимать в конкретных категориях боевых действий, направленных на иных людей, на иные, может быть, религиозные традиции. История знала, безусловно, войны и за территорию, и религиозные войны, к сожалению, знала наша история. Но ничего такого в термине «воинствующая церковь Христова, земная» нету никаких таких смыслов. Потому что христианин призван воевать против греха. И в первую очередь против греха в своей душе. Поэтому христианин, он воин Христов. И церковь земная – это церковь воинствующая. И от рождения до конца своей жизни христианин, вот в этом смысле, он мобилизованный гражданин, чтобы бороться с грехом, со страстями, с пороками. Ну и, как это обычно бывает, борьба с мировым злом, она начинается с той самой борьбы с грехом в конкретно твоей жизни, в твоем сердце, в твоей душе. Поэтому все мы воины Христовы, и церковь наша воинствующая. Но это никак не значит, что нужно брать автоматы, боеголовки и бежать доказывать с оружием в руках правоту своей веры, своей церкви. Апостол Павел, он так нас и наставляет, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, то есть против бесов, против грехов, страстей, против искушений мира сего. Поэтому воюем и силой Христовой побеждаем, сим победишим.
1: Отец Илья, получается, из последних слов, которые вы процитировали, там, где плоть и кровь мы себя должны принять, а там, где грех...
2: Нет, здесь апостол Павел как раз говорит о том, что мы призваны воевать не друг с другом. Это про борьбу внутри, но он как раз говорит о том, что повод вот этого злого разделения — это не люди.
1: Между собой.
2: Да, это духи злобы поднебесной. И вот против этих духов злобы поднебесной мы должны и воевать. А оружие в этой борьбе, оно известно для христиан. Род сей изгоняется постом и молитвой. То есть духовными упражнениями побеждаются злоба духов поднебесных, и от этого более мирным становится сосуществование людей.
1: Отец Илья, а тогда как вот это вот психологическое современное модное понятие о принятии себя и то, что вы говорите о борьбе с собой.
2: Насколько я могу судить о вот этом современном направлении принятия себя и соотнесении его с христианской такой установкой, мироощущением, мне кажется, что это вещи разные, потому что таким, какой ты есть, тебя примут только в одном месте. Это в аду, где как раз вот для всех таких, каких есть, где люди, не желающие бороться с собою, со своими грехами, страстями, пороками, вот там для таких людей самые широкие ворота открытые. И путь спасения — это узкий путь, это путь понуждения себя, в том числе, к исполнению Христовых заповедей. Поэтому вот с подобными модными современными психологическими установками нужно как-то так критически к ним относиться и смотреть на них христианам через призму нашей христианской аскетической традиции.
1: Спасибо, отец Илья. Всем нам и нашим радиослушателям сил на борьбу со злом внутри себя.
2: Аминь. Господи, помоги.
1: В студии был иерей Илья Третьяков.

0: Церковное слово.
1: Огоряне.
2: Огоряне – это потомки Измайловы, происшедшие от рабы Авраамовой Агари. Пример из первой книги Паралипоменон.
1: Во дни Саула они вели войну с огорянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада.
2: Итак, огоряне – это потомки Измайловы, происшедшие от Агари.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверный великий князь Ярослав Мудрый.
1: Князь Ярослав при крещении получил имя Георгий. За его благочестивую жизнь и ревность к просвещению народ даровал князю прозвище Мудрый. Ярослав много потрудился для распространения грамотности на Руси. Так, в Новгороде он устроил училище, в котором духовенство обучало детей чтению и письму. Археологи находят в Новгороде берестяные грамоты. Благодаря им мы знаем, что грамотность в этом русском городе была распространена чрезвычайно широко. Ярослав был сыном князя Владимира Красное Солнышко и полоцкой княжны Рогнеды. После смерти великого князя всея Руси между его сыновьями возникла вражда. Старший сын Владимира, Святополк, подослал убийц к своим братьям Борису и Глебу. Те не стали оказывать сопротивление и приняли мученический венец. Ярослав тогда княжил в Новгороде. Он был возмущен преступлением Святополка и вступил в борьбу со старшим братом. В результате он разбил войско Святополка и занял Киев. Святополк пытался вернуть себе киевское княжение дважды. Один раз он привел на Русь орды печенегов, второй – войско польского короля Болеслава I. В конце концов Ярослав разбил войско Святополка в битве на реке Альте. С этого времени Ярослав становится великим князем киевским. Время княжения Ярослава Мудрого – период высшего подъема Киевской Руси. По всей русской земле строились новые храмы, греки учили русских православному церковному пению. Тогда же был составлен первый свод законов «Русская правда». Появилась корчма. Так назывался перевод византийского сборника церковных правил и императорских указов, касающихся церкви. Активно переводились на славянский язык и другие греческие книги. Именно при Ярославе Мудром в Киеве и Новгороде были построены соборы Святой Софии. Название для них было выбрано не случайно. Такое же имя носил главный храм мирового православия – собор Святой Софии в Константинополе. Ярослав скончался в Вышгороде. Он был похоронен в Софийском соборе в Киеве. Мощи благоверного князя и ныне хранятся там. С 2005 года имя Ярослава Владимировича было внесено в святцы Русской Православной Церкви. Интересно, что супруга Ярослава в крещении Ирина активно помогала мужу в делах государственного управления. После его смерти она приняла монашеский постриг с именем Анна. Церковное почитание Анны и ее сына Владимира было установлено в 1439 году.
0: Святые земли русской.

0: Лето миновало свой зенит. Время начинается иное. Скоро отсверкает, отзвенит колокол неистового зноя. Сумерек прохладных благодать мягко опускается на плечи. В них уже нетрудно угадать сентября прозрачные предтечи. Любовь — сирота.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 18 августа, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Завтра, 18 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помыслы раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мя восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помощи,

Чувствие, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согрешив, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животни и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, Пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи, мое утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюсь детворю? Ведущийся я, Владычица моя, Госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси мне, весь во Владычица моя Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела». И всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единой.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Дух Святой тебя отвергнет. Если человек идет креститься, отдавая дань моде, без веры, то крещение может и не произойти. Это касается и детей, которых крестят неверующие крестные. Христос входит в Иорданские воды, отверзается небо, и в виде голуби на него сходит Святой Дух. Это символ, который показывает всем собравшимся, что отныне людям открыто небо. После изгнания наших прародителей из рая путь для людей лежал только вниз. Но с Рождеством Христовым все изменилось. Распятие и смерть на кресте, затем воскресение и вознесение на небо показывают путь каждому из нас. И как подтверждение открывшимся небесам, в момент крещения был глас с небес, глаголющий: «Се Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Все три лица Святой Троицы являют себя людям. Сын Божий крестится в Иордане, на Него сходит в виде голуби Святой Дух, и голос Бога Отца из небесной выси свидетельствует о Сыне. Общественное служение Спасителя отныне началось. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На вечернем богослужении стихи в честь святого составляются в виде стихир. Стихиры по своему содержанию дают наиболее объективную характеристику святого, где просто описываются его подвиги. Стихиры на стиховне по большей части восхваляют святого, показывают отношение нас к этому святому. Как правило, эти стихиры более кроткие, более умилительные. Когда на всеночном бдении совершается лития, там тоже звучат стихиры во имя святого. Эти стихиры призывают нас собраться для его совместного прославления. Как бы на границе между вечерним и утренним богослужением находится тропарь святому. Можно смело сказать, что тропарь святому – это главное, самое важное песнопение святому. В тропаре выделяется самое главное, самая яркая черта его святости, то, почему он прославлен святости, то, как он стал святым. Тропарь завершает вечернее богослужение, начинает утреннее богослужение. Стоит сказать о том, что тропарь и кандак – это первые стихиры во имя святого, которые пишутся при его прославлении. Когда совершается прославление святого, то первое, что пишется во имя святого, это тропарь и это кандак. Далее на утренне звучит канон. Канон – это важная, величественная, умилительная часть утренней. Канон состоит из 9 песен. В канон входит первая песня, так называемый «Ирмос», и затем в каноне поются тропари. Тропари нам говорят о жизни святого, о прославлении святого, рассказывают о святом. В конце канона идет светилен. В светильне говорится, уже судя по самому названию, о том, как же этот святой приобщился свету божественной благодати. В следующей нашей встрече мы продолжим с вами разговор о том, как же совершается богослужение святым. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Паисий Величковский. Святой Паисий Нямецкий, миру Петр Величковский. Он родился в 1722 году в городе Полтаве в семье священника. В 17 лет Петр поступил в Любечский монастырь и принял постриг с именем Паисий. Позднее он переселился на Афон и основал там особую монашескую общину – скит святого Илии. В 1763 году правитель Молдавского княжества уговорил Паисия переселиться на Валахию. В этой стране было необходимо наладить монашескую жизнь. Паисий покинул Афон вместе с 64 монахами и стал настоятелем монастыря Драгомирны. Паисий создал устав обители. Согласно документу, жизнь монаха основывалась на послушании, непрестанной молитве, чтении книг и отказе от материальных благ. Также в обители имелись свои приют, больница и живописная мастерская. После русско-турецкой войны земля, на которой помещался Драгомирский монастырь, отошла к католической Австрии. Паисий не видел возможности для Восточной Церкви более оставаться в новом государстве. Подвижник решил уйти и увести за собой всю братью, 350 человек. Они переместились в уединенный в горах бедный Сикульский монастырь. Обитель была названа во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда число монахов увеличилось, часть братьев и Паисий вместе с ними перешли в богатейший Нямецкий монастырь. Произошло это в 1779 году. В Нямецком монастыре Паисий провел последний период своей жизни. Паство подвижника умножилось. Были иноки более чем 10 национальностей. Всего за 20 лет их число возросло до 10 тысяч человек. Нямецкий монастырь был самой многолюдной обителью Восточной Православной Церкви. В 1790 году Паисий был возведен в сан архимандрита. Он по-прежнему продолжал окормлять Сикул и другие окрестные монастыри и скиты. Огромную роль в жизни церкви сыграли переводы Паисия с греческого языка. Он издал сборник «Добротолюбие», труды святителей Григория Паламы и Иоанна Златоуста, преподобных Исаака Сирина, Феодора Студита и Максима Исповедника. В последние годы жизни Паисий много болел. Он мирно скончался 28 ноября 1794 года. Старцу было 72 года. Паисия похоронили в Нямецком монастыре в соборном храме Вознесения Господня.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы снова обращаем свой взор к деталям, которые мы с вами можем видеть на иконе. Эти детали могут казаться неважными, несущественными или ненужными, но это неправильно, потому что каждая деталь, каждый предмет, одежда, они дают нам понимание иконы, дают нам возможность узнать о святых больше, даже не обращаясь к письменным источникам. И вот сегодня мы продолжаем наш разговор о деталях, и сегодня мы обратим свой взор к деталям, рассказывающим о традициях и быте русских святых, которые изображаются на наших иконах. Художники XVII века свободно и естественно насыщали древнюю иконографию бытовыми деталями и наблюдениями из окружающего их мира. С топографической, то есть картографической, и архитектурной точностью они изображали русские монастыри на иконах, святых основателей этих обителей. С большой увлеченностью они писали интерьеры, так называемое палатное письмо от слова «палаты», то есть некое внутреннее помещение. Эти палаты были наполнены посудой и повседневными предметами быта. Так на иконе из музея имени Андрея Рублева в Москве неизвестный мастер конца XVI – начала XVII веков расположил сцены Рождества и младенчества Богоматери в интерьерах своего времени. Здесь нужно обозначить такой момент. Дело в том, что для понимания жителями той или иной эпохи, той или иной страны, события из Нового Завета часто размещали в интерьерах именно того времени, к которому принадлежал сам иконописец или художник. Конечно, удивительно видеть Благовещение Божией Матери в интерьерах готического храма или средневекового замка, но мы должны понимать, что икона или образ этот писался не для нас с вами, а для жителей средневековой Европы, которые никогда не бывали на Востоке, но прекрасно представляли себе, как выглядит храм или замок. Поэтому перед художником стояла очень трудная, но исполнимая задача – передать смысл события, обращаясь к понятному зрителю языку, понятным зрителю интерьерам. Именно поэтому мы видим с вами удивительные образы, которые, кажется, выглядят дико, может быть, неожиданно, но, тем не менее, точно, грамотно и правильно передают смысл того события, которое на них изображено. Так вот, возвращаясь к образу Матери Пресвятой Богородицы, Анны, мы видим на иконе начала XVII века, что она лежит на ложе, представлена в ярком киноварном, то есть красном платье, со свисающим вниз длинными рукавами. Так вот, эта деталь очень точно взята художником-иконописцем из реальной жизни начала XVII века. Ведь чрезвычайно длинные рукава были отличительной чертой национального русского костюма вплоть до реформ Петра I. И если обращаться к нашему русскому кинематографу, позволю себе такое обращение, мы можем видеть подобные рукава в фильме, который все вы прекрасно знаете. Иван Васильевич меняет профессию, когда туда попадают герои нашего времени, и мы видим их облаченными в костюмы XVII века. С длинными рукавами, с высокими воротниками и так далее, и так далее. Это понятный образ. И именно таким образом рисовали многие художники наших святых того времени, чтобы людям было понятно. А что понятно? Что длинные рукава подчеркивают знатность, но являются при этом и символом материального благополучия, поскольку ткань на пошив такой одежды использовалась с избытком, то есть много. Также на образе мы видим, что к праведной Анне идут девушки-служанки с дарами. В их руках золотые кувшины, блюда, ковши. Два из них стоят на столе рядом с Анной. Еще один держит перед собой одна из дев, вычурно отставив в сторону локоть. Так вот, форма ковшей в виде плоской чаши с носиком и ручкой, напоминающей плывущую утку, являлась характерной для русской питьевой посуды XVI-XVII веков. Именно золоченые ковши, таких на иконе, бытовали в придворной среде. По всей видимости, иконописец понятным языком хотел рассказать, что Пресвятая Богородица, как об этом говорит священное предание, родилась в доме богатых родителей. Несмотря на то, что через такие детали в иконы привносится земное мироощущение, художнику удается не нарушить идеальность образа, который прежде всего был создан для молитвенного предстояния. В наши дни, прочитав перед иконой молитву, мы можем всмотреться в нее и увидеть свое забытое прошлое, те одежды, те предметы, которые когда-то использовал русский человек в своей повседневной жизни.
0: Русские иконы.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы Евангелия от Марка, с 9 по 15 стих.
1: «И быть во оних днях приидя Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане».
2: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Покайтесь и веруйте в Евангелие.
0: В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о начале общественной деятельности Христа. Первое событие, о котором говорит евангелист, — крещение в Иордане. Что же такое крещение? Для кого-то оно таинство, соединяющее со Христом, вводящее человека в реальность богочеловеческих отношений. Для кого-то малопонятный старинный ритуал. Для иудеев того времени крещение было покаянным действием, в котором через омовение они выражали сожаление о своих грехах и символически смывали их с себя. Но если это так, то для чего крещение Христу? Ведь он не нуждался в нем, как в акте покаяния или примирения с Богом. Бог, ставший человеком, естественно, безгрешен. Омываясь в водах Иордана, он как бы берет на себя весь человеческий грех. Погружаясь в эти воды, которые для иудеев были полны греха, он сам, оставаясь чистым, показывает, что готов взять на себя наши тяготы и болезни, понести всю скорбь падшего мира. Не случайно у пророка Исаии есть слова: «Он взял на себя наши немощи, наказание мира нашего было на нем, и язвами его мы исцелились». Когда же Христос выходит из воды, происходит удивительное событие. Иоанн видит разверзающиеся небеса и Духа в виде голубя, сходящего на него. Вместе с этим он слышит голос Отца, говорящего: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В богословской традиции это событие описывается как явление всех лиц Пресвятой Троицы. Однако важно понять, для чего оно произошло. Христос приходит в мир для нашего спасения. Этот подвижнический путь, как мы уже сказали, полон тягот и скорбей. И вот в момент, когда Христос начинает свое служение, он как бы получает поддержку остальных лиц Пресвятой Троицы. Заметим, что небеса по евангелисту Марку не просто открываются, но буквально прорываются силой Духа Божьего, сходящего на Сына и укрепляющего его на этом страшном пути. О том, что это явление связано именно с поддержкой и укреплением, говорит также и то, что слова Отца обращены к самому Христу, а не к Иоанну. Сын берет на себя грех и немощь всего мира. Он желает исцелить его разлад и неустроенность. И в этом деле с ним сопребывают Отец и Дух, то есть дело спасения мира – это дело всей Пресвятой Троицы. И вот после этого укрепления Дух ведет его в пустыню. В данном случае пустыня, хотя и означает место пустое и уединенное, в гораздо большем смысле оказывается понятием аскетическим, местом подвига и сосредоточенной подготовки. Действительно, перед проповедью, перед будущей ежедневной кропотливой работой с людьми, Христос в течение 40 дней проходит искушения, которые еще больше укрепляют его на этом пути. Выходя на проповедь, он говорит людям, что время пришло и Царство Божие близко. Но чтобы достичь его, как тогда, так и сейчас, людям приходится пройти долгий и трудный путь. Для тех, кто окружал Христа и ждал Мессию как политического лидера, этот путь был связан с отказом от ложных представлений о Царстве, том, чтобы предпочесть внутренние духовные победы внешним и политическим. Истинный ученик должен покаяться и веровать в Евангелие. Это все верно и для нас, для тех, кто сегодня желает быть его учениками. Как иудеи во времена Христа, мы имеем свое представление о счастье, о правде, о том, кто мы и чего заслуживаем. Вместо этого стоит прислушаться к Богу и, услышав Его призыв, покаяться. А покаявшись, поверить, что Бог действительно не оставил мир в беде, но пришел, чтобы спасти его.
3: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

0: века любит твоего.
1: Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии Ирина Вдовина. Начну с добрых мыслей святителя Луки. «Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро. Вникай в нужды другого пристально. Говори мягко, а остальное предоставь Господу». Поговорим о жизни и вере, любви и потерях. С человеком, голос которого вы слышите каждый день на радиообраз. С человеком, Господь которого наградил многими дарами. Заслуженным артистом России Владимиром Ганиным.
3: Добрый день.
2: Добрый день, Владимир. И наша первая глава – служение.
1: Служение.
2: Владимир, «Маленький принц», «Ревизор», «Волшебник изумрудного города». Также работы в кино достаточно заметные. В фильме «Метод», фильм «Раскол». Вот служить сцене, служить зрителю, театру. Что вы вкладываете в это понятие?
3: На самом деле это очень сложно. Когда-то в училище нас приучили, что мы должны именно служить, и что театр – это все. Вот театр – это вот жизнь мы отдаем театру. И, наверное, надо было прожить 50 лет. Да, это было где-то было лет 10 назад, когда я понял, что это не совсем так. Вот я пришел в театр – все. Вот тут я отдаю все. Но театр – это не вся жизнь. Вот к этому я пришел не так давно, потому что... Ведь главный вопрос, вот когда человек приходит не только в театр, в принципе, в искусстве, главный вопрос – зачем? Зачем? И этих «зачем» может быть очень много. Цель определяет человека, в принципе, в жизни. Вот для чего человек живет, таким он и становится, постепенно меняясь. А в театре особенно, вообще в искусстве особенно. Зачем? Если ты хочешь создавать образы, если ты хочешь служить искусству как таковому, ну, это одна история. А если ты хочешь самовыражаться, вот это вот нелюбимое выражение нашего мастера, он очень ругался на два слова, вы не поверите. Первое – самовыражение, а второе – творчество. Наш мастер не любил слово «творчество». Он говорит, какое творчество? Работа! Вы работаете, работаете! Он еще так говорил, вы сначала ходить научитесь, летать потом будете, а то взлетите и упадете сразу. Вот творчество – это самая последняя стадия огромной-огромной работы. А уж самовыражение, это он вообще очень ругался. Он говорил грубо, но для меня очень точно. Самовыражаются в туалете, а здесь работают и творят. Ну, не творят, нет, он не то слово сказал. Он говорит, здесь работают, создают. Почему? Потому что вот эта вот разница большая между самовыражением и искусством.
2: И самоотдачей, да?
3: Нет. Искусством. Как таковым. Искусством как таковым. Я очень много вижу самовыражения. К сожалению, в театре сегодня...
2: Самовыражение, самолюбование – это одинаково, да?
3: Почти.
2: Почти, да?
3: Там происходит, смотрите, какой я актер, или смотрите, какой я художник, смотрите, как я ловко придумал, смотрите, какой я режиссер, вот я как взял и Чехова там, я не знаю, переначал, и вот я как классик это взял и перевернул, смотрите, какое новое слово в искусстве. Я понимаю, когда это делают молодые 20-летние юноши. Комплекс Кости Треплева – это понятная вещь, все хотят создать, сказать новое слово в искусстве, потому что хотят самоутвердиться. Но это хорошо первые шаги, в первые дни, в первые годы работы в театре, когда ты сам в себе не уверен, тебе надо утвердить самому себе, доказать, что ты актер и имеешь право вообще этим заниматься. Но чем раньше мы выходим из комплекса вот этого юношеского, чем раньше художник вообще уйдет от комплекса самоутверждения, перестанет самоутверждаться, а начнет действительно работать и творить, проникать в автора, выражать, открыть автора, а не себя открывать. Вот ведь в чем сложность. Ну, наверное, все-таки Чехов-то поумнее нас был. Наверное, Толстой и Достоевский, не глупее нас люди были. Ну, вы их-то проникнете, что вы себя-то выпячиваете. Вот что
2: вот
3: меня...

0: что, на ваш взгляд, именно пример одного и второго? То есть самолюбование и служение искусству с большой буквы. Вот когда вы говорили, например, про самолюбование, я думаю, здесь, ну, без имен можно, наверное, много кого назвать, а когда вот говорить именно о глубине, о прочтении, правильно. У меня сразу Евгений Миронов и вот эти его монологи из «Идиота». Я помню мурашки. Вот я дрожала. Я вот эти часовые, получасовые монологи слушала и не могла вообще потерять вот, вот это... Как он держал внимание, как он удерживал, как он интонировал, как он... Я не знаю, какая глубина была в этих прочтениях.
1: Я...
0: Может быть, про... о другом?
1: Ну, я не буду говорить про театр, не буду говорить про наши театры. Во-первых, я очень давно ничего не видел, у меня не было, к сожалению, очень мало времени. Я ничего не вижу. Вот, допустим, вот я вам могу привести пример кино. Вот недавно я пересмотрел «Несколько дней жизни Обломова». До такой степени точно умно. И когда фильм, экранизация становится ни разу не меньше литературного произведения.
0: Где Табаков играет?
1: Да, да, да. Причем с точностью ведь да наоборот. Удивительная вещь.
0: Да.
1: Табаков деятельный, активный, играет Обломова. Богатырев мягкий, созерцательный, играет Штольца. Потрясающе. Но даже, ведь, даже не только в этом дело. Там созданы потрясающие образы. Вот, вот они визуальные. Вот кадры, образные кадры. Конечно, там оператор Михалков, конечно. Но чтобы это создать, нужно быть Михалковым. Это надо быть таким вот. Почему? А он не себя вытаскивал. Причем самая удивительная вещь. Вот есть еще второй фильм его великолепный. Неоконченная пьеса для механического пианино. Это же такой чудный винегрет. Чудный винегрет из Чехова. Но как сделано. Как здорово. И там есть и режиссер. Но там везде во всем Чехов. Это такое проникновение в автора. Вот, вот я к этому призываю. Я ведь не против современного искусства как такового. Я в нем участвовал. Было. Но это... Но если вы хотите поставить современную пьесу по-современному, возьмите современного автора. Зачем Чехова лопатить? Зачем Достоевского вот так вот пилой-то перепиливать?
0: То есть вы против этих перформансов в искусстве?
1: Абсолютно. Абсолютно. Они для меня это абсолютно бессмысленные занятия. А главное, это не так сложно делается. А пыль, это пыль в глазах, это пена. Вот что обидно. А люди ведутся, люди, как здорово, ах, как здорово. Ну, я понимаю молодых людей, у них там ритмы внутри гремят. Ну, взрослые-то люди, ну, даже как-то понимать уже. А потом, ну, беда еще в другом, беда в том, что это разрушает. Я понимаю, театр должен быть разным. У каждого есть свой театр, каждый свое что-то находит и свой отклик. Это нормально, это нормально. Но когда отрицается проникновение автора, отрицается автор, а выставляется режиссер, а разницу не всегда публика видит. Видит это, к сожалению, профессионалы только. Они видят, что... Ну, это он себя выпячивает. Смотрите, как я придумал. Угу. А публика... И это развращает, к сожалению, публику. Развращает. Публика думает, мы приобщились к великому. Мы приобщились к такому авангардному искусству. Я не против авангарда. Почему? Нет. Но все должно быть на своем месте. Ты возьми современного автора, поработай с ним, открой его. Потому что современного автора ставить языком академического театра, да, это практически нереально. Практически нереально. Потому что они так пишут. А
0: классику? Лопатить не надо.
1: Да, классику-то он-то так писал. Вы его поймите, попробуйте. Там открывается такая бездна звезд.
0: Я так поняла, Владимир, что это боль ваша, да? Эта боль накипела, наболела, и наконец-то появилась возможность высказаться в главе служения. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, да, это действительно очень больно. Очень больно, потому что актер это ведь... Ну, каждый художник, он тратит на это жизнь. Самое дорогое – время, жизнь, время – самый бесценный и невосполнимый ресурс. А выход? А выход-то ведь не тот. По юности мы не отдаем себе отчет. Ну, как правило, это что? Очень часто это происходит из тщеславия, из гордыни. И очень часто это происходит, потому что человек не может этим не заниматься. Вот это высший пилотаж, конечно. Ну вот проявились у человека способности к театру, и он без этого не может. Проявились способности к живописи. Он не может не писать. Там, к музыке и прочее. К любому виду искусства. Потому что любое служение любому виду искусства это очень сложно и требует действительно самоотвержения. Но вот недавно я понял, что не стопроцентного, потому что есть еще своя жизнь и своя душа. И это главный смысл.
0: Вот, Владимир,
1: да.
0: Кино или театр? Вот если бы сейчас стоял такой выбор?
1: Театр.
0: Почему?
1: Очень просто. Вообще кино и театр это два разных искусства. В принципе, два разных искусства. Да, в театре меньше платят. Да, в театре больше работать. Да, в театре меньше известности. Тебя видит только определенный круг зрителей. А в кино это, ух, на всю страну. Но вот сам по себе процесс поиска, сам по себе процесс проникновения в автора все-таки в театре более глубок. Как правило, по крайней мере, сейчас. Вот посчастливилось мне сниматься немножечко, чуть-чуть совсем, у Михалкова. Вот из всего опыта, где когда-либо я снимался. Снимался я не так много, на самом деле. Но вот Михалков единственный, кто репетирует. И пока он не добьется того, что ему нужно от актера...
0: Он говорит «дубль один». То есть подготовка к дублям идет через репетиции.
1: Обязательно. У него обязательно. И тогда там в этом есть какое-то вот проникновение. А второй нюанс – это такой. Вот выбирается удачный дубль с точки зрения режиссера. Удачный. И все. И ты уже ничего не сделаешь. В театре поиск идет от спектакля к спектаклю. Вот вы упомянули «Ревизора». Если бы вспомнить «Ревизора», как он вышел на премьеру и какой он сейчас, по крайней мере, у меня...
0: То есть он рождается в процессе, да? В процессе от каждого вечера, от каждого спектакля к спектаклю идет вот эта накатка, наработка, отшлифовка.
1: Даже не отшлифовка, а познание.
0: Познание.
1: Познание.
0: Да.
1: Последний монолог у меня разительно отличается от того, что было.
0: В общем, ты сам не знаешь, что будет в этом вечере, на этом спектакле.
1: Абсолютно. Абсолютно. Вот есть актеры, я иногда им завидую, даже восхищаюсь, которые могут повторить роль вот от вплоть до движения руки, вплоть до поворотов. Все точно и одинаково. Я не понимаю, как они это делают. Вот правда, не знаю, как они делают. У меня нет ни одного спектакля, который был бы вот абсолютно похож друг на друга.
0: Вот мне хочется сейчас, чтобы вы вспомнили свою работу в многосерийном сериале Николая Достоля «Раскол». Я понимаю, что это было давненько, но верю, что такое не забывается. Давайте немножечко, совсем немножечко об этом расскажем. Какую роль, во-первых, вы там играли, и как это было, насколько это было необычно.
1: Там, кстати, потом я уже понял, что все роли, они достаточно небольшие. Очень большие актеры играли.
0: Да это не важно, большая, небольшая. Важно, что вы запомнились. Вас не забыть.
1: И я бы не сказал, что это удачно. Вот, кстати, к вопросу. Я бы не сказал, что это удачно у меня получилось. Для меня.
0: Ну, это понятно. Вы перфекционист.
1: Нет, нет, нет. Сейчас я живу с девизом «Долой перфекционизм». Честное слово. Потому что перфекционизм меня стал...
0: Разрушать.
1: Нет. Угнетать.
0: Угнетать.
1: Он надо мной висит, вот я должен довести до идеала, а идеал невозможен. И я теряю свободу из-за него. Сейчас я бы сделал совсем все по-другому. Потому что прошло время, я думал, а тогда я не все понимал, что надо было сделать.
0: Вот, может быть, нашим радиослушателям непонятно, да, не все смотрели этот сериал «Раскол», это очень интересная история, как вообще раскол в церкви произошел, да, сколько было вокруг этого страстей, искушений, потерь, страдала русская земля от этого. Какая роль у вас была там?
1: Это был протопоп Логин, он приверженец Аввакума. И вот... Сюжет, собственно, состоял эпизода в том, что патриарх Никон ссылал Логина, ну, в общем, подвергся репрессиям, как теперь говорят. Логин и попытки его оправдания, точнее, не оправдания, а сопротивления. И сейчас бы, наверное, конечно, я по-другому бы это сыграл все.
0: А вот помните, когда мы с вами работали над фильмом, документальным фильмом про нашего нижегородского святого Ефимия Суздальского? Вот я помню, как вы убедительно смотрелись в роли основателя Печерского монастыря Дионисия Суздальского. Как вы убедительно умирали в кадре, показывали страдания и предательство. Вы через работу в кино пришли к вере?
1: Нет. Это гораздо раньше, это было гораздо раньше. Я даже не могу сказать, как я пришел к вере, вот честно скажу. Какая штука? Вот... Я скажу сейчас только про себя. Потребность – это очень важная вещь. Потребность в вере я ощущал, как стал себя осознавать, честное слово. Вопросы там смысла жизни, ну, не в 8, не в 7, но в 10 лет я точно знаю, что меня уже мучили. А у меня дома была огромная библиотека. Ну, как была, есть. Она, правда, сейчас у брата. Папа собирал книги, он был книгачей. Вот из библиотеки я там, значит, вытаскивал то, что не по школьной программе. Во-первых, я пытался быть не глупее других. Думаю, ну как, ну это же великие люди, значит, надо же как-то попытаться понять. Но в том числе пытался философии, философов читать, еще пытался ответить на этот вопрос. Зачем? Зачем человек живет? Процесс был долгим, честно скажу. А потом вот однажды, это уже когда я работал в Кирове, должна была родиться вторая дочка. Знаете, как, что называется, торкнуло. Вот торкнуло. И даже в какой-то степени не эмоционально, а от мысли. Мне мелькнула такая, ну, она смешная мысль. Ну, для неофита ничего. Если я не буду верить в Бога, Бог от этого существовать не перестанет. А вот ежели я не буду, а вот я-то перестану существовать, если я не буду верить в Бога, или не перестану? Наверное, перестану. Меня нет. И вот это вот так потихоньку. Потом я крестился в малоосознанном состоянии, мало понимая, что происходит. Потому что воцерковился я гораздо позже. Гораздо позже. И для этого надо было... Ну, много я наломал дров.
0: Мы еще поговорим об этом. Ну, хорошо. У нас будет следующая глава, вот про эти все искушения, страдания, потери.
1: Да, но во многом, вот еще, извините, во многом это произошло в тот момент, когда еще, то есть многое понимание произошло, толчок к пониманию, когда мы работали над Достоевским, бесы. Это мы в Кирове ставили бесов. Я играл Ставрогина. Сказать, что сыграл, не знаю, но... Понять-то понял. И с тех пор Федор Михайлович у меня мой любимый писатель.
0: Так вот, как вы думаете, Владимир, а почему все-таки чаще путь к вере такой долгий и тернистый? Почему все-таки мы так сопротивляемся и не слышим зачастую?
1: Ну, мне кажется, тут достаточно все просто. Вот, допустим, есть перед нами дорога. Ну, нам надо куда-то доехать. Вот у нас есть дорога, нам говорят, вот по этой дороге доедете туда.
0: И мы же не сопротивляемся, мы же прислушиваемся и едем по этой дороге.
1: Мы едем по этой дороге и доезжаем, куда нам надо, потому что все очевидно.
0: И мы ее видим.
1: Мы ее видим. Она, вот она, материально, все. А в Евангелии сказано, было как-то сказано, вот яви чудо, и мы поверим. Интересная вещь. Господь не являл чудеса там, где в него не верили. Он в него сначала верили, а потом он являл чудеса. В этом смысл, очень великий смысл, это вот тоже у Достоевского в «Легенде о великом инквизиторе» хорошо сказано, он дает нам свободу. А свобода не очевидна. У нас много путей, пока мы сами не придем, пока мы сами дверки-то не откроем, он будет стоять и ждать, когда же мы к нему придем. А вот когда дверки откроем, когда мы поймем, куда надо двигаться, вот тогда-то все и случается. Ну, недаром же у неофитов, как правило, и состояние такое возбужденное, и чудеса часто чаще с ними случаются, с неофитами, чем, допустим, уже так...
0: Глубоко воцерковленных людей, да?
1: Да, да, церковным опытом с людьми. Потому что, опять же говорю, все не очевидно. Человек сам должен это сделать.
0: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Веру», заслуженный артист России Владимир Ганин и наш любимый коллега на нашей радиостанции «Голос Владимира» вы слышите каждый день. Но мы переходим с Владимиром к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
0: Мы живем в мире, где похороны важнее умерших, брак важнее любви, внешность важнее души. Мы живем в культуре упаковки, которая презирает содержимое. Это слова Энтони Хопкинса, знаменитого актера. Не знаю, созвучны они вам или нет, но, по-моему, достаточно точно сказано. И как страшно от этих слов. Что же нам делать? Как изменить этот мир? На какие спектакли нам ходить надо, чтобы взрастить в сердце понимание и осмысление, что есть ценность в этой жизни, Владимир?
1: Любимый мой актер.
0: Классный актер.
1: Замечательный. И я часто в интернете высказывания его читаю. Ну, очень, очень мудро. Уныние очень страшно, очень страшный грех, страшен он своей сладостью. Ну вот, я думаю, мало найдется людей, которые вот если вспомнят себя там лет в 16, 13, 14, вот у всех своих дочерей этот процесс, об эту пору я наблюдал.
0: То есть в переходном возрасте дети, подростки подвержены унынию, депрессии, разочарованиям. Максимализму.
1: Не то чтобы подвержены, а они в него впадают очень часто. А почему? Неуверенность, потребность в, как это называется, потребность в самоутверждении, потребность в поднятии собственной значимости, накладывающаяся на неуверенность. Значит, все плохо, мир плохой, впадаешь в уныние, начинаешь сначала жалеть себя, потом впадаешь в уныние. А вот жалеть себя – это так сладко. В детстве у меня был любимый роман, это «Том Сойер». Там и так здорово описано, как Том Сойер представлял себе, как он лежит в гробу, и как Бекки Тэтчер придет, как тетя Поля будет плакать, как все будут говорить, как мы его не ценили, а Бекки Тэтчер поймет, как она его любила, но теперь уже будет поздно. Ну вот это вот все, оно так и происходит.
0: То есть уныние от любви к себе получается, когда это сладость, вы правильно сказали, красивая какая формулировка.
1: Да. Да, потому что мы этого не замечаем.
0: От эгоизма получается.
1: Тут я не до такой степени психолог.
0: Ну ладно, это понятно. Но, да. Но мне ваша теория очень даже понравилась. Убедительно,
1: потому,
0: да.
1: Потому что люди очень любят жалеть себя. Это сладостно. А потом, когда жалеешь себя, начинаешь уже постепенно приходить и в уныние. Все плохо, жизнь не удалась в который раз. Все. А тяжесть-то... И хорошо, если ты еще помнишь в этот момент о Боге. И в отчаянии, в момент отчаяния вдруг вспоминаешь, нет, есть выход. Выход есть всегда. И он там. И тогда раз, и все проходит.
0: Ну, у вас вот лично с вами такое было?
1: А как же? Я нормальный человек. Я живой.
0: То есть, когда вот кажется, что двери перед тобой все закрыты, выхода нет.
1: Да.
0: Совет дать никто не может.
1: Да.
0: Ты остаешься наедине с собой.
1: Да.
0: И в этот момент вы что делаете?
1: Ну, вот когда у меня был вот этот тот кризис самый большой, ну, мне хорошую фразу сказали, эту легенду про кольцо Соломона. Пройдет и это. Вот это надо помнить всегда. Я вот дочурке сейчас вот младшей так всегда и говорю. Вот у нее сейчас как раз такие вот радости идут. Говорю, это тоже пройдет. Это пройдет, надо потерпеть. А главное, самый лучший способ, да, накатило, вставай, молись. Вставай, молись, тебе помогут. И ты даже не заметишь, как.
0: Вы какую молитву читаете, когда вот срочно надо? Вот вспоминаете, а Господи, вы находитесь дома или в автобусе, по дороге куда-то?
1: Вот
0: просто
1: скажу,
0: Господи, помоги, или Господи, прости.
1: Прости.
0: Иисусова молитва.
1: Иисусова молитву, Господи, помилуй, Отче наш. Даже вот я вам скажу такую вещь, был со мной случай этот. Может быть, это была даже какая-то точка такая к воцерковлению или к вере. Тоже было в Кирове. Не помню, что там происходило, по каким обстоятельствам. Вот было состояние уныния и пасмурная погода, отвратительная. Я пошел куда-то там по каким-то делам, дела не делались. В общем, все было плохо. Я иду, а «Отче наш» я уже знал. А вот если я сейчас прочту «Отче наш», я прочитал два раза, и вы знаете, мир изменился. Мгновенно, мгновенно просто. Все отвалилось. Все мои дела, которые я делал, стали мелочью. Это ерунда. Это ерунда. И даже несмотря на всю пасмурную погоду, мне показалось, что так день стал светлее. В одночасье. Ну, вот это со мной произошло, не знаю, ну, может быть, психологи.
0: Но
1: там
0: надо верить, надо верить. Действительно, по вере и будет вам, да? Вот вы прочитали,
1: да.
0: И мир изменился.
1: Да.
0: А вот, Владимир, все-таки вы актер. Вы человек зависимый, да, от зрителя. А как вы уже говорили, что многие идут в эту профессию ради славы, ради узнаваемости, люди тщеславные. А как вот вы справляетесь вот с этим греховным унынием в зависимости от преклонения и любви? Например, что вас меньше приглашают на роли, вы меньше играете, вас перестали узнавать, у вас перестали брать автографы. Вот как-то вот это, вот как вы это пережили, как с этим справились?
1: Ой, слава богу. Вот я сейчас в той стадии развития, когда мне это абсолютно безразлично. Честно, вот говорю честно, без всяких этих, без всяких обиняков. Дело в том, что тут есть главный вопрос. Вот, возвращаясь к вопросу, зачем люди идут в эту профессию? Все зависит от того, как человек отвечает на этот вопрос. Зачем он туда идет?
0: Ну, я думаю, что в этот момент отвечают все. Я талантлив, у меня есть талант, я хочу быть узнаваемым, знаменитым, я хочу, чтобы обо мне знали все.
1: Ну, вот самый
0: Надо признаться себе, что я думаю, люди в эту профессию идут, наверное, все-таки ради этого. Это потом вы начинаете саморазвитие. О, я хочу что-то сказать, хочу быть, доказать миру.
1: Нет, я думаю, не соглашусь. Во-первых, не все идут. Многие идут из этого, да.
0: Тогда вторая версия. Зачем люди становятся актерами?
1: Их очень много. Вариантов очень много, на самом деле.
0: Ну, перечислите три.
1: Так, Первый вариант, вот да, тщеславие, хочу быть узнаваемым, самый пагубный, потому что, как правило, ничем хорошим это не заканчивается, потому что заканчивается это разочарованием, и, как правило, этот вариант губит способности. Губит, потому что человек вместо того, чтобы работать, начинает доказывать, я есть, вот он, смотрите, и смотрите, какой я хороший актер. Все, все, театр закончился, все, я смотрю, ну ты хороший актер, ну, смотреть-то нет, на это неинтересно. Мне неинтересно, мне как зрителю неинтересно смотреть на то, какой ты хороший актер. Мне интересно смотреть за сюжетом, как играешь. А еще лучше, если я забуду, что ты актер.
0: Так, вот это понятно. Второе.
1: Второй вариант, это когда в человеке вот эта природа актерская существует. Он играет, и он уже не играет, он уже не может. Он шалит, он балуется. Он и на сцене импровизирует, и талант уже, его ведет вот этот вот талант. Хотя, конечно, никогда нельзя забывать. Как сказал Толстой, по-моему, или кто? Талант – это 99% работы и 1% способностей. Вот, это действительно так. Работать надо бесконечно, постоянно, тут несомненно. Потому что столько остановился, все, ты как в «Алисе в стране чудес». Остановился, ты уже улетел назад. Все.
0: А третий вариант?
1: А третий вариант, вот для меня третий вариант – это процесс познания. И познание бесконечное. Познание, вот актерская профессия, она ж подлая. Она подлая. Актер существует только в ту секунду, когда он находится перед зрителем. Ни до того, ни после того. Все, нету. Остаются слабые отблески, когда это снимается. Но это не передает и половины того, что происходит на самом деле на сцене. На этом театр стоит, на сию секундность. И вот актеров, вот для меня, например, как сказал мой любимый философ Сократ, он сказал, познай себя, познаешь мир. Вот лучший способ познания себя – это вот через своих персонажей. Когда ты познаешь их, ты и себя познаешь. Это неизбежно.
0: А вот я хотела про персонажа спросить. Был вопрос, я думала, не буду спрашивать. И вот вы сами меня к этому подталкиваете. Вот смотрите, есть роли, да, вот такие позитивные, вдумчивые. И зритель любит сразу. И примеряет актера. И понимаешь, он человек такой же хороший. А бывает, вам дают роли негодяев, подлецов. И это тоже классно получается у актеров. Получается, что он и в жизни такой подлец, и руки ему никто и подать не хочет. Вот где тут правда?
1: Ни в коем случае нельзя ассоциировать актера как человека и его роли. Больше вам скажу. Я люблю формулу. Вот одну из формул я вывел. Чем дальше, даже не просто про актеров, а вообще про художников. Чем дальше художник, чем больше дистанция между самим художником и образом, который он создал, тем выше этот художник. Потому что если я ассоциируюсь с персонажем, и съем себя ассоциирую с персонажем, то это я в предлагаемых обстоятельствах. Это такой есть термин в театре. Я в предлагаемых обстоятельствах. Но на сцене-то не я. Я играю-то не себя.
0: Кстати, это большое мастерство вот быть таким универсальным актером, а не актером одной роли. Потому что тебя вот как запомнят по одной твоей сильной роли, и больше ты...
1: Да-да,
0: это страшный момент, мне кажется, для актеров.
1: Да, это большая трагедия для очень многих актеров. Демьяненко, вот ярчайший пример. Шурик, а он великолепный актер, он мог играть очень много чего.
0: Или Анастасия Заворотнюк, моя прекрасная няня, и
1: да,
0: все, и
1: да,
0: только няня.
1: Да. А актеры-то прекрасно, они могут диапазон огромнейший. Допустим, вот в кино, вот опять же кино, а в кино используют только так. А вот в театре все-таки от этого обычно убегаешь, уходят от этого в театре. Вот. И вот чем больше дистанции, все равно мы играем. А чтобы сыграть точно, вот тут надо его познать, своего персонажа. Надо понимать, почему так, почему эдак, почему мотивация поступков, плюс характер, плюс характерность. Вот это вот все, когда объединяется в процессе репетиционном, вот тогда начинается та самая секунда удовольствия, которую мы получаем, когда работаем.
0: У нас сейчас глава уныния. Много мы разговариваем с заслуженным артистом России Владимиром Ганиным. И в продолжение, вот смотрите, хорошая, интересная мысль старца Эмилиана, который говорил, что в горниле испытаний сокрушается наш эгоизм, смягчаются наши сердца. Без искушений наша жизнь стала бы жестокой и беспощадной, а наши сердца каменными и неспособными дать ближнему ни чуточки нежности и любви. Вы в театре, насколько я знаю, еще работаете столяром и плотником. Это что, переключение с одной деятельности на другую? Или же это, понимаете, это вот такое... Даже я вот вижу в этом какой-то такой знак сильного человека, которого нет гордыни, нет именно тщеславия, о котором мы говорим, который работает не только головой, но и руками, и тоже справляется с этим очень хорошо.
1: Честно говоря, все гораздо проще. Ну, с деревом я люблю

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Малая Родина.
1: На северо-востоке Нижегородской области в лесистом Завитлужье расположен Шахунский район. Он граничит с Кировской и Костромской областями. Район почти пополам пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали Нижний Новгород-Киров. Шахунья – относительно молодой город. Город железнодорожников и лесозаготовителей. Когда-то на том месте, где сегодня располагается Шахунья, был дремучий лес. Согласно историческим документам, заселение этого района началось в 30-х годах XIX века. Сюда были переведены государственные крестьяне из Костромской губернии. Возникновение и развитие Шахуньи связано со строительством железнодорожной магистрали Нижний Новгород-Котельнич, начавшимся еще до Октябрьской революции в 1912 году. Трасса пролегла в 60 километрах юго-восточнее уездного города Ветлуги, по таежным лесам, где небольшими островками были разбросаны деревеньки по 10-20 домов. На одном из участков трассы железнодорожная магистраль прошла рядом с деревней Шахуньей. Небольшая деревушка домов на 20, окруженная вековыми лесами, получила свое название от речки Шахунки, впадающей в речку Шару в самом ее верховье. В 3 километрах от этой деревни и была построена станция, названная также Шахунья. Местоположение станции было определено между 2 небольшими речками – Черной и Самарихой. Железная дорога перпендикулярно пересекала обе речки. Местность была равнинной, низкой, в некоторых местах заболоченной. Строительство железной дороги шло одновременно со стороны Нижнего и Котельнича. В районе Шахуньи сосредоточилось большое количество рабочих, в основном крестьян из соседних властей. Строители жили в небольших деревнях – Харламовцах, Мелешихе, Шестерякове. Впрочем, многие проживали прямо на стройке, в лесу, в шалашах, сооруженных из веток и хвойных лап. Условия работы и жизни были очень тяжелыми. С началом Первой мировой войны работы были прекращены, и строительство возобновилось только в 1918-м. К этому времени на месте станции Шахунья была уже обширная площадка, очищенная от леса, стояло несколько бараков-ремянок. Улица Коминтерна, тянувшаяся вдоль железной дороги, стала застраиваться типовыми одноэтажными деревянными домами для железнодорожников. Эта улица, за которой еще долгие годы стоял дремучий лес, стала одной из первых в городе Шахунья. В начале 20-х годов на станции построили временное здание вокзала. Капитальное появилось только через 7 лет и просуществовало до конца 90-х. Большое значение для развития поселка Шахунья имело строительство паровозного депо, которое продолжалось около 4 лет и в 1927 году было закончено. Это было первое крупное предприятие Шахуньи, куда требовалось много рабочих рук – слесарей, токарей, кузнецов. Население поселка увеличилось многократно. Одновременно с паровозным депо в Шахунье была построена электростанция. До 1931 года движение поездов через Шахунью было незначительным. Железнодорожного моста через Волгу еще не было. До Маховых гор под Бором курсировал от Котельнича и обратно пассажирский поезд только один раз в неделю, и шел он больше 15 часов. В этом поезде не было пассажирских вагонов, их заменяли теплушки, оборудованные под перевозку людей. В 30-е годы в Шахунье создается еще множество железнодорожных предприятий и организаций. Шахунья превращается в крупный железнодорожный узел на Горьковской железной дороге. Быстро растет и поселок железнодорожников. Центром Шахунского района до 1930 года было село Хмелевицы, и район назывался Хмелевицким. Но ввиду значительной удаленности старинного большого села от железной дороги Нижний Новгород-Котельнич, центр района из Хмелевиц был перенесен на станцию Шахунья. Район стал называться Шахунским. В начале первой пятилетки в Шахуню перебазировался из села Таншаева леспромхоз. Ему была отведена территория в лесу за речкой Самарихой. Здесь вырос поселок, получивший название «Лесхоз». Позднее в Шахуне был создан районный промкомбинат. Это предприятие стало специализироваться на производстве шкафов, стульев, кухонных столов, тумбочек. В военные годы значение Шахуньи на Горьковской железной дороге возрастает. В октябре 43-го поселку присваивают статус города. 70-е годы особенно знаменательны для Шахуньи. Она стала городом новостроек. В 72-м на окраине Шахуньи вырос завод по производству сухого обезжиренного молока с цехом маслоделия и цельномолочной продукции, которая была востребована не только в Горьковской области, но и за ее пределами. Продукция завода вышла на мировой рынок и продавалась за рубеж – в Голландию, Польшу, Афганистан. В эти годы сильно изменился облик Шахуньи. В центре строились пятиэтажные жилые здания, обустраивались окраины города, появились уютные кварталы и широкие зеленые улицы. Они росли вместе – станция и город. И это наложило отпечаток на историю развития далекого лесного края, на судьбу его людей. В основном жители Шахуньи – это высокопрофессиональные железнодорожники, специалисты лесного и лесохимического комплекса, их дети и внуки. Здесь живут влюбленные в свой край люди, которые сохранили и берегут традиции первых поселенцев Шахунской земли.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Во второй половине 18 века в Англии начался промышленный подъем. Вместо ручного труда появилось машинное производство. Вместо мануфактур – промышленные предприятия. Чтобы доставлять для них уголь в больших объемах, придумали новую систему. Между определенными пунктами, например, шахтой и поселком, прокладывались деревянные брусья. По ним курсировали туда и обратно вагонетки, передвигаемые лошадьми или людьми. Так началась история развития поезда. Поезд – это не одно изобретение, он состоит из множества частей. Так, в 17 веке английский механик Томас Севери создал паровой двигатель. Устройство было несовершенным, поэтому другие изобретатели, в том числе английский кузнец Томас Ньюкомен и русский инженер Иван Ползунов, разрабатывали свои проекты. Успеха в этой работе добился инженер Джеймс Уайт в 1784 году. Тогда его изобретения начинают применять на заводах, устанавливать на пароходы, создавать поезда. Двигатель есть, но еще нужны дороги. Одним из предшественников рельсового пути был древнегреческий диол – каменная дорога-волок для перевозки кораблей по земле. В качестве направляющих служили глубокие желоба, в которые помещали полозья, смазанные жиром. В 16 веке на шахтах в Германии использовались деревянные рельсовые пути и вагонетки. В 1788 году в Петрозаводске появляется чугунный колесопровод – первая в истории России железная дорога. Она была построена на Александровском заводе для нужд предприятия. В 1837 году была построена Царскосельская железная дорога. К 1851 году появилась дорога Санкт-Петербург-Москва, а затем дорога Санкт-Петербург-Варшава.
2: Интересный факт. Российский император Николай I искренне увлекался поездами. Он понимал их гражданский и военный потенциал. Поэтому он специально установил новый стандарт на ширину рельсового пути. Российские железнодорожные пути шире европейских, чтобы неприятель не въехал в Россию на паровозе.
1: Итак, у нас есть рельсы и двигатель. Теперь нужен паровоз. В начале 19 века многие инженеры работали над его созданием, но самым удачливым оказался Джордж Стефенсон. Он не только предложил несколько удачных конструкций паровозов, но и сумел убедить шахтовладельцев построить железную дорогу из Дарлингтона к Стоктону. Она была протяженностью 40 километров. Первый поезд, который прошел по этой железной дороге, назывался «локомоушен», то есть «движение». От него пошло слово «локомотив», которым стали называть любые составы на железной дороге. В связи с появлением нового вида транспорта появился ряд заблуждений и страшилок. В частности, английская пресса пугала своих читателей, что железные дороги помешают коровам пастись, а куры перестанут нести яйца. Баварская главная медицинская комиссия предупреждала об опасности развития у пассажиров болезни мозга из-за быстрого движения. Сегодня мы знаем, что все это просто домыслы. А современные поезда могут развивать скорость до 400 км в час, и голова в них совсем не болит.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Итак, главный учитель Глиера Сергей Танеев. В области форм он придерживался такой же совершенно ясности, идущей от классиков, как и Чайковский. Эту максимальную ясность формы, стройность произведения усвоил от Танеева и Рейнгольд Глиер. А еще учитель неустанно повторял: «Прочно только то, что корнями своими гнездится в народе». Русскому композитору нельзя забывать о существовании русских народных песен. И Глиер обратился к сборникам народных песен, в том числе Балакирева, Римского-Корсакова, Мельгунова, начал делать обработки некоторых из них. Расширению познаний в области фольклора способствовали и уроки по истории духовного пения, которые вел директор Московского синодального училища Смоленский. Он знакомил учеников с образцами старинного знаменного распева, внушая им любовь и уважение к народной музыкальной культуре. «Глубже, внимательнее изучайте народную песню», — говорил он. «Именно в ней неисчерпаемый источник творчества. Ищите себя в народной музыке».

Постичь богатство и мудрую простоту народной песни – это одна из главных задач молодого композитора Глиера. А еще он, как и его великие учителя, проповедовал правдивость искусства и его неразрывную связь с жизнью. Теперь, когда приезжал на летние каникулы в Киев, то с интересом вслушивался в польские мелодии, в окружавшие его с детства украинские народные песни. Ежегодные летние выезды семьи в деревню под Киевом, где, казалось, самый воздух звенел песнями, сдружили меня с богатейшим музыкальным фольклором Украины, обогатили глубокими, незабываемыми впечатлениями. Это была стихийная сила народного искусства, которая непроизвольно овладевала моим сознанием, формировала мои музыкальные представления.

Постоянно общаясь с музыкантами, находясь в эпицентре современной музыки, наблюдая за разного рода звуковыми экспериментами и стремлением многих своих коллег к нарочитой сложности, Глер понял, что этот путь не для него. Его мелодии просты и естественны, как мелодии народных песен, а знакомые обороты, встречающиеся в музыкальном языке, всегда делали его произведения легко доступными для восприятия.

Во всех последующих сочинениях Глиера все возрастающий интерес к народному творчеству. Первый – доминорный струнный секстет для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей с посвящением учителю Сергею Танееву. Здесь уже проступают черты, характерные для творческого облика композитора – эпический размах, но и задушевность и высокая лирика. Танееву секстет понравился. Он похвалил своего талантливого ученика за стремление к национальной определенности музыкального языка. Но сам Глиер не был удовлетворен. Он писал: «Увязать эти стремления с классическим стилем мне не удалось. Лишь одна тема в финале звучит по-русски. С гораздо большей свободой и умением я подошел к этой проблеме в первой симфонии и первом струнном квартете. Все темы этих сочинений написаны в русском духе. Русский народный характер, как мне кажется, удалось выдержать и в полифоническом развитии, и в гармонии, и, наконец, в общем настроении музыки. При этом я не ставил перед собой задачи сочинять обязательно в русском или украинском стиле. Я не примыкал ни к какому кружку или школе. Но меня влекло именно такое направление в музыке. Я не мог и не хотел мыслить иначе, говорить на ином языке. Впитанные с детства, обогащенные впоследствии впечатлениями сознательной музыкальной жизни, эти образы и интонации жили в моем сознании, были для меня наиболее естественным способом художественного выражения моих мыслей и чувств».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. В Ростовском Благочине состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единой России.

категория. Первая от 9 до 12 лет, вторая от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического с 1 по 30 сентября, регионального с 12 октября по 1 ноября и заключительного с 15 ноября по 15 декабря. С положением о региональном этапе конкурса можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега: Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской метрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Принять участие в велопробеге приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Количество участников велопробега – 50 человек. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадницы Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 20-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе Яблочным Спасом. В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. И в завершении выпуска еще одна информация. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Мероприятие приурочено к торжественному открытию обновленного спортивного объекта. В 11 часов состоится торжественная церемония открытия и пройдут показательные выступления. С 12 до 17 часов пройдут соревнования, а также будут организованы мастер-классы от более чем 40 спортивных федераций и представителей разных спортивных направлений. Также гостей ждут показательные выступления по пожарно-спасательному спорту, соревнования по национальным видам спорта и различные турниры. Вход на фестиваль свободный. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Проведение подобных мероприятий способствует развитию массового спорта, что является одной из приоритетных задач государственной программы «Спорт России». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Устройство дома.
3: Средоточием крестьянской избы была русская печь. Она соединяла в себе функции обогревателя, плиты, постели, лежанки и даже кладовки для мелких предметов обихода. Барские дома отапливались голландскими печами. В более богатых устраивались камины, создававшие своеобразный уют. А что же такое камелек? То и дело, упоминаемый в старой русской литературе. Да то же самое, что и камин, только в ласкательной форме. Онегин, мечтая о Татьяне, сидел у камелька. У Чайковского в цикле «Времена года» есть очаровательная пьеса с таким же названием «У камелька». Возле камина для защиты от

0: У жара ставилась рама на ножках, обтянутая плотной расшитой тканью, экран. Такой экран мы видим в комнате Настасьи Филипповны в «Идиоте» Достоевского. Схож с экраном был транспарант. Картина из натянутой ткани, освещенная сзади. Такой транспарант стоял в комнате у Обломова. Стены жилых помещений и помещений для приема гостей в домах знатных вельмож выглядели подчас весьма своеобразно. Вспомним, у Грибоедова Чацкий говорит о жилище одного московского богача.
1: «Дом зеленью раскрашен в виде рощи».
0: Многие думают, что речь идет о наружной росписи дома, но это не так. В подражании Версалю и другим дворцам французских королей стены некоторых залов представляли собой как бы природные виды. Такие залы назывались баскетными, от французского «роща». Однако большинство комнат богатых дворян были обиты тканью. Кстати, как вы думаете, почему листы бумаги, которыми оклеены современные квартиры, называются обоями? Обои от слова «обить». Сохранился термин «обойные гвозди». А современные обои наклеивают, и правильнее было бы их называть оклеями. Однако язык – великий консерватор. Он сохраняет слово даже тогда, когда предмет изменился, и это обогащает наши исторические представления. Обои из ткани назывались штофными обоями, от немецкого слова «штоф» – ткань. Иногда это был дорогой шелк, иногда плотная хлопчатобумажная ткань, ныне забытая – кретон. Бумажные обои появились в России еще в XVIII веке, но широкое распространение получили с 20-х годов XIX века. В «Отцах и детях» Тургенева комната Аркадия Кирсанова оклеена обоями, а у богачки Одинцовой стены обиты коричневыми обоями с золотыми разводами. Стены спальни старой графини в пушкинской «Пиковой даме» обиты китайскими обоями. Поначалу бумажные обои нередко называли попросту бумажками. Городничий выделяет Хлестакову комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. В рассказе Тургенева «Постоялый двор» говорится о двух довольно чистых комнатах с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах. Слово «обои» могло сбить с толку, и для точности авторы предпочли слово «бумажки». Постепенно сложились традиции расселения семьи в господском доме. В бельэтаже жили родители. На антресолях, верхнем полуэтаже с низкими потолками, или в мезонине – дети. Там же помещались наиболее нужные домашние слуги и учителя для детей. Остальные слуги жили во флигелях. За окнами фасада бельэтажа располагались парадные помещения, гостиные, столовые, танцевальный зал. Для молитв, если не было домашней церкви, служила образная, от слова «образ», икона. Княжна Марья Болконская в «Войне и мире» молится в образной. Кухня, как правило, помещалась вне дома. Долгое время она называлась поварней. Известная басня Крылова «Кот и повар» начинается так.
1: «Какой-то повар, грамотей, с поварни побежал своей в кабак».
0: От забытого слова «поварня» сохранились словосочетания «поваренная соль», «поваренная книга». Форточки внедрялись в быт очень медленно. Комнаты не проветривались месяцами. Хозяева панически боялись сквозняков, холода, предпочитая дышать спертым воздухом, лишь бы не подвергнуться опасности простуды. Чтобы избавиться от дурных запахов, широко применяли всякого рода ароматические средства – жгли курительные свечи, пропитанные душистыми смолами угольные пирамиды, именуемые монашками, а также специальную бумагу. В книге «За рубежом» Салтыков-Щедрин писал: «В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек. В крайних же случаях курили смолкой – хвойной смолой с примесью ароматических веществ». Среди покупок, сделанных Ноздревым на ярмарке, были и курительные свечи. Применялись они и много позднее. В рассказе «В суде» Чехов упоминает о противном запахе курительных свечечек. В помещение окружного суда. В этой связи слово «курить» не следует воспринимать по-современному. И когда мы читаем у Тургенева, что тетушка приказывала курить чуть ли не каждую минуту, то это значит не курить табак, а дымить ароматическими свечами.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим об одном лирическом сюжете, который имеет яркие аналогии в живописи. У всех у нас на памяти картины, которые изображают купальщиц. Прекрасная обнаженная девушка выходит из воды. И вот это сочетание «женщина и вода» имеет очень большую культурную традицию. Об одном из таких сочетаний «женщина и вода» мы размышляли, когда говорили о стихотворении Пушкина «Царско-сельская статуя». А вот сегодня мы обратимся к стихотворению более раннему, но в жанровом отношении почти такому же, как и «Царско-сельская статуя». Одним из излюбленных жанров Пушкина является жанр так называемой антологической пьесы. Или, как сам Пушкин говорил, эпиграммы в духе древних, иногда же называют эти стихотворения еще подражание древним. Но вот эта антологическая лирика, почему она так называется? А это стихи, которые написаны на сюжеты из поэтической хрестоматии, из поэтической антологии. То есть то, что уже не один раз в культуре воспроизводилось как сюжет, в живописи, в литературе и так далее. Вот не случайно вот с этого я и начала, чтобы мы все с вами вспомнили вот эти картины, которые изображают купальщиц. Часто очень это уже какое-то штампованное изображение. И у нас почему-то вот этот укромный женский мир бесконечно манит, привлекает. В 1820 году, когда Пушкин находится в Крыму, пушкинская южная ссылка, в Крыму Пушкин окажется вместе с семьей генерала Раевского. Раевский будет проезжать через Кишинев, найдет Пушкина расслабленным после болезни. Пушкин будет с трудом выкарабкиваться из такой тяжелой болезни, которую он подхватит после того, как искупается в Днестре. Погода была жаркая, Днестр холодный, вот эта лихорадка очень сильно его захватит. И Раевский просит генерала Инзова взять Пушкина с собой, везет его в Крым, и там Пушкин восстанавливается физически. И при этом открывает для себя совершенно новый мир. Море, вот эта древняя-древняя земля Таврида. С семьей Раевских он путешествует вокруг побережья Крыма. По Крыму он посещает храм Ифигении в Тавриде, ему показывают остатки древних Аполлоновых рощ, и вот так начинает античность вот в этой древней крымской земле прорастать. И вот среди стихотворений, которые написаны в этот период и в эту поездку крымскую, мы у Пушкина и находим стихотворение «Нереида». «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду. Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть. Над ясной влагою полубогиня грудь молодую, белую, как лебедь, воздымала и пену из волосов струёю выжимала». Вот такое стихотворение, в котором, безусловно, вот это юношеское любование красотой женской, да, вот эта вот сама ситуация такой жизненной полноты появляется и присутствует. И вообще это стихотворение могло бы восприниматься как неприличное, если бы не античный контекст, который тут выступает. Потому что если вот попытаться пересказать содержание этого стихотворения, кто-то наблюдает, как девушка выходит из воды. Но что же проступает со строчками этого стихотворения? Вот что дает и название Нереида, и то, что он видит не просто девушку, а вот эту Нереиду, выходящую из воды, да еще когда возникает древнее-древнее название Крыма, Таврида. Здесь возникает вот этот вечный сюжет, когда через жест, да, пену из волосов струёю выжимала, да, вот через этот жест у нас начинает рождаться абсолютно стойкая аналогия с такой мифической богиней, как Афродита. Но мы все помним, например, картину Боттичелли «Рождение Венеры», когда она вот из пены морской, с этими прекрасными волосами, она на этой жемчужной раковине появляется в мире. Мы помним с вами античные статуи, которые именно так изображали Афродиту и зафиксировали этот жест. Девушка, выходящая из воды, отжимающая свои волосы от этой влаги, которая в них накопилась. Вот этот жест очень прочно связан именно с Афродитой. Вот что же тогда получается? А получается, что лирический герой, вот тот, кто видит появление из этих вод морских этой красавицы, он оказывается приобщен вот к этому таинству рождения богини. А что произошло, когда появилась Афродита? А изменился мир. Дело в том, что был мир, в котором не было любви и красоты, а были войны, там были катастрофы, были катаклизмы. Но вот появляется Афродита из пены морской, и мир меняется. В мире появляется то, ради чего можно сражаться. Мы говорили с вами о стихотворении «Бессонница Гомер», «Тугие паруса». Вот что приходит. Мир преображается, мир становится другим. И вот целью этого мира становится не власть, становится не богатство, становится не владение какими-то там навыками, а становится любовь и красота. который магическим образом преображает все вокруг. Вот это стихотворение у Пушкина, как я сказала, появилось в 1820 году. А в 1821 году у него появится другое стихотворение «Муза», где вот это же самое явление богини, но уже той, которая вручает цивницу молодому поэту, уже появляется. Именно из этого стихотворения начинает у Пушкина развиваться тот сюжет, когда он встречается с божеством, когда он оказывается приобщен вот к этому появлению божественного в мире, и тем самым происходит внутренний переворот в его сознании. Потому что вот в этом стихотворении вот этот сюжет уже намечается. Есть профанное сознание, да, есть вот что-то такое сакральное таинство и действо. И вот это профанное сознание к нему прикасается, и оно становится другим. Оно выходит в мир обогащенным. А потом мы помним, я уже говорила, муза, а потом такое явление произойдет, когда явится шестикрылый Серафим, и пушкинский пророк пойдет в мир глаголом «жечь сердца людей». Вот из этого маленького стихотворения, почти зарисовки с натуры, и рождается вот этот удивительный сюжет. Почему этот момент перехода актуален? Вы обратили, наверное, внимание на то, что стихотворение называется «Нереида», а, как мы с вами сказали, пластика – жест Афродиты. Что за этим стоит? Дело в том, что Афродита не была Нереидой. Да, кто такие Нереиды? А Нереиды – это были другие мифологические существа, дочери царя Нерея морского и земной женщины. И они всегда изображались на стенках саркофагов, поскольку они были носительницами вот этих двух стихий – земной и водной. Да, то они изображались на стенках саркофагов погребальных, означая знак перехода из одного мира в другой. Вот этот момент перехода через обозначение Нереида как раз Пушкин фиксирует. Это стихотворение породило огромное количество продолжений, подражаний, вариаций. Само, в свою очередь, стало тем сюжетом из поэтической хрестоматии, который получил свое развитие. И я прочитаю два стихотворения, которые напрямую обращены и вырастают из этого пушкинского стихотворения «Нереида». И, конечно, в первую очередь, это «Фет». Вот «Фет» в большей степени зависим от Пушкина, и это прямые указания есть, что именно это пушкинское стихотворение стало источником для его стихотворения «Купальщица», которое было написано в 1865 году. «Игривый плеск в реке меня остановил. Сквозь ветви темные узнал я над водою ее веселый лик. Он двигался, он плыл. Я голову признал с тяжелою косою. Узнал я и наряд, взглянул на белый хрящ и превратился весь в смущение и тревогу, когда красавица, прорвав кристальный плащ, вдавила в гладь песка младенческую ногу. Она предстала мне на миг во всей красе, вся дрожью легкую объятой и пугливой. Так дышат холодом на утренней росе упругие листы у лилии стыдливой». Вот она, вот эта чистая красота. И опять мы видим вот такое сочетание такого мистического, не совсем человеческого и абсолютно плотского человеческого. В чем тут отличие от пушкинского стихотворения? А вот это постепенное ее появление. Когда сначала момент узнавания у Пушкина описывает то, что видит, а здесь вот этот момент узнавания, постепенного понимания того, кто перед ним является. Да, и поэтому «узнал» становится, ну, может быть, главным здесь словом. И его, вот эта Нереида, она веселая, она стыдливо прекрасная, она чистая, и она веселая. Видим, да, ее веселый лик, вот что он видит. И опознавание, опять же, происходит вот через это тяжелая коса, которая есть вот этот признак красоты. И вот это постепенное явление ее в мир, когда от части к целому, когда предмет является во всем его совершенстве, и вот этот восторг от той красоты, которая явилась лирическому герою в фетовском стихотворении, мы с вами видим. И еще одно стихотворение. Это уже другой век, другая эпоха. И очень характерное время, когда это стихотворение появится. 1946 год. То есть это первый год после войны. Стихотворение Арсения Тарковского, которое, как мы знаем, к античности имеет особые пристрастия. И пушкинское творчество для него – эталонное творчество. И стихотворение также называется «Купальщица». «Когда купальщица с тяжелой косой выходит из воды одна в полдневном зное и прячется в тени, тогда ручей лесной в зеленых зеркальцах поет совсем иное. Над хрупкой чешуей светлостуденных вод сторукий бог ручьев свои рога склоняет, и только стрекоза, как первый самолет, о новых временах напоминает». То есть мы опять же видим вот этот купальщица с тяжелой косой, как опознавательный признак вот этой богини красоты, которая является. И вот что важно, каждый раз, ну, может быть, частное, бытовое, сиюминутное происшествие наполняется вот этим глубинным мифологическим смыслом. Каждый раз происходит вот это преображение мира, вот этот внутренний переворот. Либо в герое, либо во всем мироздании. И вот у Тарковского уже мироздание меняет себя, да, и вот этот сторукий бог ручьев меняется. Вот этот образ стрекозы, который здесь тоже появляется. Кто такая стрекоза в мифологии? А это и животные, которые становятся символом фей, то есть вот этого иного мира, который приходит в мир земной. В переводе с латинского термин, которым обозначают стрекозу, обозначает рожденный ароматом Вселенной, то есть вот это же самое, да, красота, вот что-то трудноуловимое, трудно постигаемое разумом, переводимое на язык, а поэтому можно только показать, зафиксировав вот эту купальщицу, да, вот эта красота совершенства человеческого тела, и вот эта тяжелая коса, которая нас отсылает к богине любви и красоты. И еще один такой очень важный момент в символике бабочки. Стрекозы и бабочки всегда были таким символом спасения души. Я напоминаю стихотворение 1946 года, когда ушла война и когда мир приходит в какое-то свое другое состояние, когда пора вспомнить о красоте, о любви, когда должно в мире наступить гармоническое спокойствие. Вот в античном искусстве стрекозы выступали символом гармонического спокойствия и красоты, вот такой идиллии. Мир без войны Тарковскими воспринимается вот таким миром, в который возвращается вот это спокойствие, идиллия, гармония. Поэтому вот так этот сюжет развивается. Когда я была еще в подростковом возрасте, я никогда не могла понять, но почему такое пристрастие художники имеют к этому сюжету, изображают купальщиц бесконечных. В какой музей не придешь, вот эти купальщицы многочисленные. Вот приоткрываться лично для меня это начало постепенно. Вот тогда, когда я начала понимать, что скрыто в пушкинском стихотворении, в фетовском стихотворении и в стихотворении Тарковского. Вот так литература совершенно неожиданным образом мне, например, помогла понять живописный сюжет. И вот это сюжет вечный, да, это то, что всегда, вот миф, он как раз и характеризуется тем, что он постоянно воспроизводится в действительности, постоянно воспроизводится в жизни. Но можно на это посмотреть вот каким-то таким пошлым, профанным взглядом, а кто-то видит вот в этом таинство, то таинство, когда происходит преображение мира, когда красота и любовь меняют все вокруг, и когда они становятся смыслом человеческого существования.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио